0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови была бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Мелодия фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
0: Наступный вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: новости.
1: Беньямин Нетаньяху попросил министров не высказываться на тему Ирана. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел вчера узкое совещание по вопросам безопасности. Заседание военно-политического кабинета назначено на сегодняшний вечер, сообщает сайт Ynet. По информации издания, во время заседания правительства Нетаньяху попросил министров воздержаться от высказываний на тему Ирана, отметив, что речь идет о деликатном периоде и необходимо тщательно подбирать слова. Напомню, после того, как телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что получил новые подробности предложения, которое Иран передал США, вечером того же дня МИД в Тегеране заявил, что руководство Исламской Республики получило через Пакистан ответ на свое предложение от США и сейчас его изучает. Ранее президент Дональд Трамп предупредил, что, скорее всего, не примет иранское предложение. Вечером поступили сообщения, что Трамп это предложение действительно отклонил. Ожидается, что он выступит в ближайшие часы. Корабли ВМС США в рамках операции по проведению торговых судов через Ормузский пролив будут направлять их, но не сопровождать напрямую, сообщает Axios, ссылаясь на американских чиновников. По словам одного из них, ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее удобных морских путях в проливе, в том числе тех, которые не были заминированы иранскими военными. Операция не будет включать обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями, сказал он. При этом американские корабли будут находиться в непосредственной близости на случай, если потребуется предотвратить нападение иранцев на торговые суда, проходящие через пролив, отметили источники. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что Соединенные Штаты будут использовать ракетные эсминцы и более 100 самолетов, а также беспилотники для обеспечения беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Глава Общей службы безопасности Давид Зинни заморозил все кадровые назначения в организации и пересматривает механизм назначений, сообщает телеканал Кан-11. Решение принято, несмотря на то, что ряд ключевых должностей в Шабаке остаются незанятыми. В частности, уже полгода нет постоянного руководителя отдела, отвечающего за вопросы, связанные с газой. В сообщении телеканала отмечается, что это решение может свидетельствовать о кризисе доверия между руководством Шабака и старшими офицерами, прежде всего главами подразделений. По данным Кан, одной из причин конфликта стал скандал вокруг брата главы Шабака Бецалеля Зинни, замешанного в контрабанде товаров в сектор газа. Бывший сотрудник организации рассказал, что Зинни отказался выполнить просьбу старших офицеров организации опубликовать заявление с осуждением действий брата или дистанцироваться от высказываний своих родственников, поставивших под сомнение добросовестность Шабака. Вчера поступили сообщения о массовой гибели рыбы в южной части Кинерета в районе кибуца Мааган. Сайт Мака пишет, что на место были отправлены специалисты Минздрава, Управления водных ресурсов и компании Микород. Из нескольких точек взяты пробы воды и образцы погибших рыб, которые переданы в лаборатории и Институт исследования Кинерета для выяснения причин гибели рыбы. При этом в Управлении водных ресурсов и Минздраве подчеркивают, что на данный момент инцидент носит локальный характер, никаких ограничений на использование питьевой воды или на купание. В озере нет. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможны слабые дожди. Ночью на вершине Хермона шел снег. На побережье Средиземного моря сильный западный ветер и шторм. В Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера. Поехали. Английский у меня так себе. My English is very good. Но 7 часов 7 минут утра — это тоже хорошо. 4 мая 2026 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио. И, конечно же, ну, пускай не в полном составе, но тем не менее, Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. Да, Андрей сказал, мы сегодня не в полном составе. Кристину мы нет. Мы не съели. Просто обстоятельства непреодолимой силы. Слушай, мне так нравится это выражение. Вот, Андрей Ежов здесь.
0: Тебе нравится выражение «не в полном составе»?
1: Нет, мне нравится выражение «обстоятельства непреодолимой силы».
0: А, ну этим, это да.
1: Этим же можно оправдать все, что угодно, понимаешь?
0: Ты опасный человек.
1: Я? Нет, ничего подобного, нет, абсолютно.
0: Можешь отложить.
1: Коварство — это не мое, вообще ни разу. Но тапками могу закидать. Вот главное меня не выводить.
0: Я знаю, я знаю. Ты каждое утро в тапочках приходишь.
1: Спасибо, что не сказал «в белых тапках», понимаешь?
0: Нет, такого я никогда не скажу, потому что если мы наши тушки приводим... Да, Кристины нет, а память о ней есть.
1: Это плохая шутка была.
0: Согласен. Но, тем не менее, дорогие друзья, у нас все два часа посвящены плохим шуткам и поднятию вашего настроения, а, возможно, возникновению чувства непреодолимого кринжа. Но, тем не менее, мы здесь, мы два часа будем вас развлекать, ставить вам хорошую музыку и, конечно же, обсуждать какие-то важные темы.
1: Ну, да, кроме того, впереди у нас всякие разные вот новости. Еще впереди у нас гороскоп. Мы расскажем о том, что вот сегодня празднуем, праздники всякие разные. Ну и тоже положительная всякая разная, актуальная, главное, информация вот для тех, кто хочет быть здоров.
0: Мне знаешь, да, мне знаешь, что интересно? Mm-hmm. Я же смотрел, я хвастаюсь, да, «Дьявол носит Прада 2» так, еще 30 апреля.
1: То есть вот на премьеру,
0: за день
1: да?
0: до мировой премьеры. Mm-hmm, mm-hmm. Показывали в Израиле 30
1: мы
0: апреля.
1: Мы тебя ненавидим, но мы тебя
0: ходил
1: любим.
0: В кинотеатре. Ладно. И вчера, mm-hmm. когда я здесь заканчивал эфир, если ты помнишь, зашла красивая Катя Санна Вергунова да. и такая, а я сегодня иду, я говорю, я 30 апреля был, ты бы видела ее лицо.
2: Нельзя
1: я
2: мне спойлерить.
1: Я видела это лицо.
0: Ты была в этом,
1: да, я в этот момент была, и она сказала, ну скажи, тебе понравилось, понравилось, только не спойлери.
0: Да.
1: Ну вот, вот, да. Здесь я совершенно согласна, я тоже, кстати говоря, собираюсь посмотреть этот фильм, я его ждала целых 20 лет.
0: Ну посмотри.
1: 20.
0: И не ты одна, дорогие друзья. Всем советую идти в кинотеатр на «Дьявол носит Прада». Два. Кто еще не посмотрел Майкла, а я не посмотрел еще Майкла, просто времени не хватило, поэтому тоже все туда.
1: Кстати, а по поводу, вот, а по поводу Майкла, вот этого фильма, который да, вышел в память о легендарном так. артисте, а вообще какие отзывы?
0: Смешанные. Смешанные отзывы, потому что это снято по принципу «Дома Гуччи», если ты помнишь такой
1: да,
0: фильм
1: да,
0: с Леди
1: да,
0: Гагой
1: ага.
0: и Аль Пачино, и не только Эдом Драйвером тоже там. Смешанные отзывы по причине того, что это заказняк.
1: А, вот в чем. Ты знаешь что, я до сих пор не посмотрел, только вот где-то отрывками, если мне где-то вот попадались какие-то видосики про Фредди Меркьюри, я до сих пор не посмотрел, не могу. Вот потому что вот, ну,
0: потому
1: не
0: что
1: могу.
0: Фредди.
1: Да, потому
0: но
1: что
0: я,
1: Фредди.
0: Но я тебе могу сказать, что лучший байопик, который я смотрел, хотя я к байопикам так отношусь всегда сомнительно, но окей, мне очень понравился «Рокетмен». Это история Элтона Джона. Я вам, друзья, безмерно советую это посмотреть.
1: Ну, не знаю, мне, честно говоря, мне притят всякие разные вообще вот фильмы, которые построены, неважно, байопики там или еще что-то, вот все фильмы, которые построены на реальных историях. Мне нравится вымысел, я люблю сказку, я
0: слушай,
1: же девочка.
0: Ну, я понимаю, но фильм «Зодиак» мне безумно понравился.
1: Ну, и тем не менее, вот так вот.
0: Не по, ну, и хоро, ну, и хорошо.
1: Ну, и хорошо,
0: ну,
1: да.
0: Ну, и хорошо. Окей, друзья, сейчас у нас грустный дэнс, это у нас Артик Асти и Артем Качер.
1: У нас утро эфирное только началось, день раскачивается, а ты говоришь грустный дэнс.
0: Должны же мы
1: должен
0: в эту бочку прогрев шоуского меда добавить ложку Асти.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну что, друзья, мы приветствуем всех, кто следит за своим здоровьем. Очень часто с возрастом возникают вопросы, связанные с подвижностью суставов. Сегодня с нами снова Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Bicure Laser. И она точно знает все о поддержании этого самого здоровья суставов и не только. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Как встала сегодня с утра? Все хорошо, ножки, ручки не
2: еще
1: болят?
2: Еще не всталась и не проснулась.
1: Как это, подняли, разбудить забыли, да? Лер, давайте вернемся к нашему волшебному прибору Bicure Laser Pro, о котором мы сегодня рассказываем. Для каких типов болей и травм он подходит?
2: Давайте, во-первых, всем хочется сказать доброе утро. И просто единственное, что я хочу сказать, что я сегодня больше хочу сделать акцент на возрастную боль.
1: Так.
2: Мы очень много говорим про суставную боль, но очень мало говорим про возрастную боль.
1: Так.
2: Вообще понятие возрастная боль – это боль, которая приходит к нам у кого-то после 45, у кого-то после 50. И на самом деле достаточно количество есть исследований именно про возрастную боль. С чем это связано? Что, во-первых, наш организм, он не молодеет, да, несмотря на то, что возраст это только цифра, наш организм не молодеет. Восстановление берет гораздо дольше времени. И если в нашем организме появляется, например, растяжение, например, там взяли тяжелые сумки, подвинули дома кровать, например, долго занимались спортом, там 3 часа ездили на велосипеде с детьми, с внуками, неважно, да? То есть ощущение, которое появляется потом в теле, оно дольше держится. Я хочу понять, как бы еще раз всем сказать, что когда дома есть Bicure Laser, на самом деле вы себе просто возвращаете нормальную жизнь, как бы это ни звучало, за считанные минуты. Почему? Потому что один сеанс – это 6 минут, так. Технология безопасная, технология очень мощная. Особенно я говорю, что если вот есть недомогание, боль же бывает разная, тянущая, бывает такая давящая, бывает жгучая, стреляющая боль. При любой именно такой боли Bicure Laser является отличным решением. Если мы старше 50, да, или там старше 45, я еще раз наоборот говорю, наоборот, когда дома есть Bicure Laser, есть ощущение, знаете, такого морального облегчения. Почему? Потому что не всегда есть возможность сходить к врачу, не всегда есть возможность побежать в аптеку, купить обезболивающее. Bicure Laser – это портативный прибор, медицинский прибор. И сегодня для всех слушатели, Первое радио действует реально классное предложение. Я вам более того скажу, что даже люди звонят и говорят, когда еще раз вернется эта акция?
1: А вот вам, пожалуйста, да.
2: Да, у нас на самом деле акции, так в нашей компании, это политика нашей компании, у нас работают только на время эфира. То есть вместо того, чтобы переплачивать, есть те, которые, кстати, покупают Bicure Laser за 3480 шекелей, чтобы вы понимали.
1: Так.
2: Но вместо того, чтобы переплачивать, звоним прямо сейчас. Звездочка 3414 и получаем Bicure Laser со скидкой 40%, плюс еще дополнительная скидка 18%. И плюс вы еще получаете офигенский классный подарок стоимостью 400 шекелей. Сразу сегодня скажу, что это за офигенский классный подарок. Это специальная подушка для шеи с массажером. То есть мы еще делаем себе приятное. То есть не только восстанавливаем свое тело, но еще и получаем удовольствие. Так что звоним сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Да, и напомню, дорогие друзья, что это специальное предложение действует до конца прогрев-шоу, то есть до 9 часов утра. Лер, спасибо огромное за ценную информацию. Услышимся чуть позже. Забота о своем теле, дорогие друзья, это инвестиция в качество жизни. Звоните прямо сейчас и заказывайте свой Bicure Laser Pro домой по короткому номеру. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Наконец-то я в эфире могу это сделать без угрызения совести.
2: Ну. Вот за этот звук, который был, я тебя готова прибить.
1: Чую, мы дома. Ну что, дорогие друзья, начинаем с праздников. И как вы уже могли догадаться, сегодня Международный Всемирный День Звездных Войн.
2: Я представляю, как сегодня фанаты ликуют по этому поводу. Точно. Я, кстати говоря, пересмотрела все и очень люблю пересматривать всю эту франшизу.
1: Ну, кроме последней троицы.
2: Ну, как есть, так есть. Ну, что сделать? Ну, и все равно это просто величайшее, мне кажется. Одно из величайших
1: произведений. Смотри, кому-то может нравиться, кому-то нет, но объективно мы должны понимать, что это открыло новую веху, новую эру в истории кино.
2: Согласна.
1: Ты знаешь, что все вот эти вот макеты создавал Джордж Лукас просто вручную. У них не было толком бюджета, но они сумели создать вот эту магию космоса.
2: Это на самом
1: планет.
2: Деле очень круто. Мне попадаются иногда вот видосики в интернете о том, как вот это все создавалось, каким образом. И вот понятное дело, что не было тогда такой компьютерной графики, комбинированных съемок и все такое прочее. Они все это дело пытались каким-то образом выходить из этой ситуации, но тем не менее это реально очень круто. Давай пойдем дальше.
1: Я хотел еще закончить. Музыку написал гениальный, великолепный Джон Уильямс. Кто не знал, кстати. Потому что Джон Уильямс — это известнейший композитор, который писал для половины известных голливудских картин музыку.
2: Да.
1: Едем дальше.
2: Сегодня Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости. Ты щедрый человек? Дарительный человек?
1: Да, я дарительный человек. Могу иногда подарить всякую фигню, но я понимаю, что... это оправдано.
2: Так.
1: Это оправдано. Это оправдано ситуацией, контекстом и многим-многим-многим другим.
2: Ну, да. Я тоже, кстати говоря, больше, наверное, все-таки люблю дарить подарки, нежели их принимать, потому что я не знаю, как на все на это дело реагировать.
1: Ну, тут у меня 50-50.
2: А я учусь, да. А еще сегодня твой будущий праздник. Сегодня день собачьего счастья.
1: Не путать с собачьим кайфом, дорогие друзья. День собачьего счастья. Ну, вот, ну, что такое собачье счастье?
2: Собачье счастье —
1: хозяин.
2: Это хозяин. Почесать ему пузико, дать вкусняшку, поиграть с мячиком, да, то есть сказать, какой ты у меня умница, понятное дело,
1: что-нибудь
2: поспать.
1: Сожрать.
2: Причем на хозяйской кровати, понимаешь, мордой на подушку.
1: Обязательно сожрать то, что не нужно.
2: Это да.
1: И стоять с виноватой мордой такой,
2: это не я. Да, точно. Сегодня еще, слушай, сегодня день красивых признаний в любви. Красивое признание в любви, это какое?
1: А вот да, вот что значит красивое признание в любви? Мне, когда я, помню, зарегистрировался ВКонтакте в 2007 году, будучи подростком, я думал, что я красиво признаюсь в любви.
2: Так.
1: А потом как глянул, как я признавался в любви, и я подумал, что... Ну, меня после этого хорошо, что не сплавили куда-то в Кащенко или Семашко.
2: Слушайте, вот, дорогие друзья, вы напишите, что, по-вашему, красивое признание в любви? Потому что мы здесь вот себе голову ломаем.
1: Ну, или некрасивое.
2: Или некрасивое. Ну, короче говоря, напишите.
1: Напишите какое-то оригинальное признание в любви.
2: Да, это будет интересно, да.
1: 054-2070-800. День любителей вермишелевого супа.
2: Это хорошая
1: мысль. А ты что завелась-то, подожди?
2: Ну, вот,
1: ключ не вынула.
2: Потому что мне, кстати говоря, очень нравится вермишелевый супчик. Да.
1: Я тоже люблю вермишелевый суп, единственное, я его очень давно ел.
2: Это все понятно, но у меня поначалу этот вермишелевый суп получался такой, что там ложка стояла, потому что когда сыплешь туда вот эту вот вермишельку, вот эту паутинку, я все время промахивалась, понимаешь? Вот, поэтому у меня не получалось.
1: А там, да,
2: у меня,
1: к сожалению, невозможно попасть.
2: Вермишелевая кашка, понимаешь?
1: Поэтому, может быть, во взрослом возрасте я уже не ем суп с макаронами. Вот как-то нет.
2: Ну, бывает.
1: Я перешел на пасту.
2: Еще сегодня Международный день пожарных, так что, ребята, мы поздравляем всех, кто работает в этой сфере. Сухих вам рукавов, здоровья и всегда возвращаться домой и знать, что вас дома ждут.
1: Да, и сегодня также в США празднуется день сока, без которого не обходится ни один завтрак в отеле. Это день апельсинового сока.
2: Ненавижу апельсиновый сок.
1: А почему?
2: Вот не знаю почему. Вот так сложилось, так сложилось исторически. Я больше люблю яблочный, а ты?
1: Я люблю апельсиновый. У меня не сложилось с томатным.
2: А вот я, кстати говоря, томатный люблю, да.
1: А ты знаешь, что оказывается, не просто так. Там у нас, короче, что-то вырабатывается, поэтому нам именно в самолете иногда хочется томатный сок. Mm. И предлагают томатный сок не
2: ну,
1: просто
2: потому
1: так.
2: Что на высоте в 10 тысяч метров, понятное дело, там как-то вот притупляются эти рефлексы, вот эти вот все там...
1: Запахи и все остальное.
2: Запахи, обоняние и так далее, да.
1: Да, и поэтому предлагают апельсиновый сок. Mm-hmm. Итак, что еще у нас? В Японии день зелени. Вообще, Япония довольно зеленая страна, несмотря на технологичность.
2: Да, здесь я с тобой согласна. И у меня вообще мечта поехать туда, в Японию. Но ты знаешь, что я уже подумала о том, что вот раньше я хотела поехать в Японию на, вот именно на время цветения сакуры. А сейчас нет. Я подумала, что это слишком. Кроме того, самый большой цветущий сад сакуры находится отнюдь не в Японии, а в Китае. А в Японию я хочу поехать на золотую осень. Когда вот эти клены красные. И вот это вот все вот прям так красиво-красиво.
1: Также 4 мая 1904 года в Англии началось производство автомобилей марки Rolls-Royce.
2: Да,
1: ну, или,
2: да,
1: как
2: да.
1: Виктория Бекхэм в одном своем интервью сказала, машина для среднего класса.
2: Rolls-Royce.
1: Она в какой-то момент... Ну, значит, была история, что она давала интервью, так. Сидя в своем, вот, в своем пафосном домике. Значит, она сидит такая. Мы были очень средним классом, таким даже чуть ниже среднего. И так выглядывает Дэвид Бекхэм из-за двери такой: будь честна. Она такая: я и так честна. Он говорит: давай скажи честно, на какой машине папа тебя возил в школу? Мы были средний класс. Скажи честно, я честна. Ладно, меня возили на Rolls-Royce.
2: Да, средний класс.
1: Да, средний, очень средненький. Такое.
2: Еще, кстати говоря, вот ко Всемирному дню Звездных войн в 34-м году, 4 мая, в Москве состоялось открытие Центрального дома кино.
1: О, да, были, да, выступали,
2: да,
1: знаем.
2: Да, да, были, знаем, видели. Что у нас еще сегодня?
1: День невысоких людей.
2: Так, это вот какой-то, я не знаю, вот этот
1: невысоких
2: звук
1: людей.
2: Не очень. Нет, нет.
1: Так мило иногда разговариваю. День невысоких людей, но это же не день людей с каким-то нарушением роста, а просто день людей, у которых невысокий рост. А что значит невысокий?
2: Подожди, вот в Штатах, это вот, видимо, как уточнение, в Штатах сегодня отмечают день маленьких и гордых. Орел — птица гордая или воробей — птица гордая, да, вот все дела. Мне кажется, что не все зависит вот именно от роста. И, понятное
1: вспомнить
2: дело...
1: Вспомнить Наполеона.
2: Слушай, а Наполеон, между прочим, был не таким
1: 165
2: уж...
1: он был.
2: Он был 172 сантиметра, чтобы ты понимал.
1: Неплохо.
2: Нормальный у него был рост. Почему? Просто его маленьким капралом его называли из-за его амбиций просто непомерных.
1: Конечно, вот. Но у него были такие серьезные амбиции, молодец.
2: Да?
1: Также сегодня день рождения у легендарной и всеми любимой Одри Хепберн.
2: Да,
1: вот.
2: Она классная.
1: Напоминаю фильмы, в которых она участвовала, советую пересмотреть сразу же. Это «Римские каникулы»,
2: да.
1: Естественно. Это «Как украсть миллион», это «Завтрак у Тиффани», это
2: слушай, ну
1: «Дожди
2: вот,
1: с темноты».
2: Красотка невероятная, как внутренне, так и внешне. И вот, глядя на ее фотографии в возрасте, понимаешь, что есть, скажем так, актрисы, которые вот против всей вот этой вот пластики, ботокса и так далее, и так далее. И вот Одри Хепберн как раз вот из той серии.
1: А глаза-то какие?
2: Глаза просто шикарные.
1: Пусть ваши глаза будут гореть так же, как у Одри Хепберн.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Возвращаясь к теме «Звездных войн», ну, слушайте, друзья, столько там всего разного интересного было, и световые мечи, и какие-то бластеры, и другие причуды, которые облегчали, иногда усложняли нам жизнь. Но есть точно какой-то просто невероятный космический прибор, который точно упростит вам жизнь, потому что вы будете здоровее. Это Бикюр Лазер, и сейчас в студии Валерия Мэр, которая нам подробнее и расскажет. Лера, доброе утро!
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Расскажи об этом космическом аппарате.
2: Мы говорим про, на самом деле, эффективное решение от боли для тех, кто давно страдает хронической болью, для тех, кто хочет быть умным и обезопасить себя и свою семью от острой боли. Мы говорим про BQ Laser, который медицинский прибор, который убирает воспаление, убирает отек, улучшает кровообращение. Все процессы происходят на клеточном уровне. И самое главное, что это абсолютно безопасно. Это израильский патент, израильская разработка. Идеально подходит для людей, которые страдают возрастной болью. Идеально подходит детям, вашим родителям, ну и, конечно же, самим себе.
1: Супер, вообще отлично. Реально, космический прибор. Вот я недавно потянул себе ногу, очень сильно мышцу потянул. И у меня вопрос, различает ли как-то Бикюр Лазер связки и мышцы? И как он вообще воздействует на эти мышцы?
2: Технология, на которой работает Бикюр Лазер, это технология холодного низкоинтенсивного лазера. Что это значит? Что внутри прибора есть терапевтический луч, который проникает до 4 сантиметров вглубь. Тем самым это касается и кожи нашей, то есть эпидермиса и дермы, вот, и касается суставной боли и мышечной боли. Поэтому различия нет. Самое главное, важно понимать, что это безопасно очень. То есть, когда вы его прикладываете, вы ничего не чувствуете, там нету токов, нету магнитов. Абсолютно приятная процедура, которая подходит всем возрастам. Угу. Поэтому бояться не нужно. И самое главное, что это быстро.
1: Валерия, спасибо большое. Еще один вопросик в конце этого часа. Скажи, пожалуйста, вот ты же прекрасно знаешь, давай не будем ханжами, что огромное количество людей, большинство, не любят читать инструкции по применению. Это мы прекрасно знаем, да. Это принимаем как правило, как данность. На что стоит обратить внимание перед тем, как впервые пользоваться Бикюр Лазером?
2: На картинки, которые есть в инструкции. Нет, на самом деле обращать, в принципе, есть некоторые тонкости при лечении. Если это сустав сложный, там, например, плечо или колено, или тазобедренный сустав, есть тонкости, но... Если вы не любите читать инструкции, хотя она есть на русском языке с картинками, мы даем вам сопровождение на всю жизнь от наших специалистов сертифицированных, которые вам объяснят правильно пользоваться BQ лазером для достижения максимального эффекта.
1: То есть можно позвонить туда и получить всю подробную информацию, а как этой космической штукой пользоваться.
2: Более того, скажу, что не нужно позвонить. В тот момент, когда вы получаете прибор, в нашей системе отражается, что прибор у вас в руках, и наш автомат звонит вам сам.
1: Звездочка 3414, звоним и заказываем Бикюр Лазер, и будет вам счастье и здоровье.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, что ж нам напили звездочки?
2: Да, вот он, наконец-то подоспел свежий гороскоп с пылу и с жару. Давайте
1: глянем. Я бы сказал, с языком на плече.
2: Ага. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают, что сегодняшний день буквально заряжен энергией действия и отлично подходит для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки даже самые безнадежные дела. Звезды советуют не тратить сегодня время на бесконечные раздумья, а смело доверять первому импульсу. Именно спонтанные решения сегодня окажутся самыми верными и принесут все необходимое для успеха.
1: Так, Овны, ваша уверенность в себе сегодня станет мощным магнитом для новых возможностей, поэтому смело заявляйте о своих амбициях. Сегодняшний успех будет полностью зависеть от вашей готовности и действовать быстро и не оглядываться на чужое мнение.
2: Тельцы, вам сегодня стоит сфокусироваться на практических задачах, потому что ваше чутье обострено на выгоду, как никогда. Рациональный подход поможет не только сэкономить ресурсы, но и найти новый источник вдохновения в самых привычных вещах.
1: Близнецы, весь сегодняшний день пройдет в вихре общения, и именно в потоке новостей вы поймаете ту самую важную подсказку. Звезды рекомендуют быть внимательнее к случайным знакомствам. Одно из них может стать началом большого и серьезного проекта.
2: Так, это у нас кто был, а дальше у нас кто?
1: Это раки сейчас будут.
2: А, вот у нас раки, да. Раки, для вас этот понедельник станет временем приятных перемен в доме и укрепления отношений с самыми близкими людьми. Угу. Постарайтесь создать вокруг себя уютную атмосферу. Именно внутреннее спокойствие станет вашим главным козырем в любых делах.
1: Ну, давай так, постараемся. Левы, ваше личное обаяние сегодня поможет сгладить любые острые углы в общении и привлечь на свою сторону даже самых закоренелых скептиков. А профессиональные победы станут отличным поводом для того, чтобы вечером устроить себе небольшой, но заслуженный праздник.
2: Девы, вам звезды сулят продуктивный период, когда любая интеллектуальная работа будет даваться удивительно легко и просто. Везде день вы будете чувствовать необычайную ясность мысли, что позволит быстро разложить по полочкам даже самые запутанные задачи.
1: Ну, спасибо. Весы. Для вас наступает момент, когда стоит выйти за рамки привычного и позволить себе немного здорового авантюризма. Ваш сегодняшний позитивный настрой станет лучшим лекарством от хандры и поможет зарядить оптимизмом всех, кто окажется рядом.
2: Скорпионы. Ваша проницательность позволит вовремя заметить скрытые детали и избежать ненужных ошибок в делах. Всего в сегодняшних разговорах старайтесь больше слушать, нежели говорить. Так вы получите гораздо больше ценной информации для своих будущих шагов.
1: Стрельцы, вас ждет день. Вас ждет день, прикиньте.
2: Точно.
1: Полный ярких планов и масштабных идей, которые потребуют решительности и широты взглядов. Ваш энтузиазм поможет преодолеть любые преграды, а поддержка единомышленников сделает путь к цели легким и мягким.
2: Козероги, звезды советуют вам сосредоточиться на долгосрочных целях и не размениваться на мелкие несущественные хлопоты. Ваш серьезный настрой и дисциплина станут залогом того, что вы успеете сделать сегодня значительно больше, чем планировали изначально.
1: Водолеи, ваша оригинальность и нестандартное мышление сегодня станут настоящим спасением в решении рабочих вопросов. День подарит вам массу поводов для гордости собой, особенно если вы решитесь воплотить в жизнь свою самую смелую задумку.
2: Ну и рыбы. Вам стоит чуточку больше доверять своей интуиции и не пытаться все рационализировать.
1: Не надо.
2: Ведь сердце знает верный путь. Сегодняшние встречи оставят после себя приятное послевкусие и помогут обрести ту самую внутреннюю гармонию, которой так не хватало.

0: Вот посмотри, закончили только что гороскоп, и сразу же конец эфира, представляешь?
1: Слушай,
0: как быстро летят звезды.
1: Это знак. Звезды летят? Мы все очень быстро летим.
2: Мы все летим в одной маршрутке космической.
1: Главное, чтобы водитель этой маршрутки...
0: не был израильским.
1: Не занимался несколькими делами одновременно, как это любят они делать.
0: 7 часов 57 минут утра, 4 мая 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио, 89.1 FM. Первое радио, оно всегда с тобой. Не переключайтесь и пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, какие необычные признания в любви вы слышали, или, может быть, вы получали, или, может, отправляли сами.
1: Да, это вот много букв от Андрея Ежова, и я, Лена Семенова. Короче, счастливо оставаться, услышимся в следующем часе.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
6: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
7: Первое радио. Новости.
8: Юрсоветник согласилась на переговоры по сделке для Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Юридический советник правительства Галиб Арафмяра и государственный прокурор Амит Айсман сообщили о готовности к переговорам с премьер-министром Бениамином Нетаньяху по юридической сделке. Заявление последовало в ответ на призыв президента Исхака Герцога по этому поводу. Ранее президент дал понять, что на данном этапе помилование премьера не стоит на повестке дня. Юрсоветник и госпрокурор назвали правильной инициативой проведения переговоров, однако подчеркнули, что таковые должны проходить без каких-либо предварительных условий и без ущерба для судебного разбирательства. В настоящее время мы не будем обсуждать дополнительные вопросы, включая формат диалога, порядок и место его проведения, подчеркивается в заявлении. Приглашения герцога к переговорам были направлены всем вовлеченным сторонам 28 апреля через юрсоветника президента Михаль Цур. Помимо Арафмяра и Асмана, письмо было направлено Амиту Хададу, адвокату Бениамина Нетаньяху. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху провел вчера узкое совещание по вопросам безопасности. Заседание военно-политического кабинета назначено на сегодняшний вечер, сообщает Ynet. По информации издания, во время заседания правительства Нетаньяху попросил министров воздержаться от высказываний на тему Ирана, отметив, что речь идет о деликатном периоде и необходимо тщательно подбирать слова. Напомним, после того, как телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что получил новые подробности предложения, которое Иран передал США, вечером того же дня МИД в Тегеране заявил, что руководство Исламской Республики получила через Пакистан ответ на свое предложение от США и сейчас его изучает. Затем вечером поступили сообщения, что Дональд Трамп это предложение отклонил. В Израиле зафиксирован резкий рост числа несовершеннолетних, подозреваемых в уголовных правонарушениях. После нескольких лет снижения показатели вновь пошли вверх, что вызывает обеспокоенность у профильных структур и законодателей. Согласно данным, опубликованным Центром исследований и информации Кнессета, в 2024-2025 годах было открыто более 6800 уголовных дел в отношении подростков до 18 лет. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял около 5500 случаев. Около 20% дел связаны с насильственными преступлениями, включая физическое насилие и преступления против личности. Годом ранее этот показатель составлял примерно 18%, что также свидетельствует о росте. Цаль развернул в Южном Ливане новую систему перехвата дронов Хизбаллы, однако на данном этапе она работает в экспериментальном режиме и не продемонстрировала заметных успехов. Речь идет о системе «Железный дрон-перехватчик», который использует радар и дрон-перехватчик. Последний должен сближаться с вражеским аппаратом и выбрасывать сеть, физически захватывая цель в воздухе. По словам источников Цали, система уже тестировалась около года назад, но тогда показала низкую эффективность на этапе обнаружения целей. В армии признают, что пробуют все возможные решения, но на данный момент надежной системы против этой угрозы не найдено. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможны слабые дожди. Ночью на вершине Хермона шел снег. На побережье Средиземного моря сильный западный ветер и шторм. В Иерусалиме днем 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
4: Прогрев шоу на Первом.

0: от Cool and the Gang, друзья. 8 часов 10 минут утра, 4 мая 2026 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. Первое радио всегда с тобой, 89.1 FM. И, конечно же, Лена Семенова в эфире. Зарапортовался.
1: Споткнулся у нас Андрей Ежов. Доброго утра, дорогие друзья. Всем мы сегодня, ну, такую тему так чисто легкую закинули. Какое оно, по-вашему, вот это самое красивое признание в любви? Вот, смотри. Давай. Сергей написал, он прислал картинку. Доброе утро. Я писал признание в любви приблизительно так. А на вот этой картинке, там это, видимо, вот кадр из какой-то манги, вот прям Татьяна Ларина, которая пишет этот самое письмо Евгению Онегину. Море-море всяких вот этих вот листиков и так далее, и так далее. То есть написал, не понравилось, скомкал, как говорит Кристина, скомкал это все дело, выкинул.
0: Скомкуем.
1: Да, вот.
0: Итак, дорогие друзья, что еще произошло? Как еще необычно признавались в любви? Вот пишут, что человек подговорил в домовом чате, чтобы удалили его жену из домового чата.
1: Так.
0: Предварительно с ней якобы фейково поругавшись.
1: Так.
0: Так вот, удалили ее из домашнего чата, он подговорил весь чат дома, чтобы они выстроили в 12 часов ночи в годовщину свадьбы машины в...
1: Да-да-да.
0: Да, с надписью «С годовщиной». То есть машины выстроились в надпись «С годовщиной».
1: Ничего себе, сколько народу он под это дело подрядил.
0: И, кстати, была такая ситуация похожая, что «Выходи за меня» еще было.
1: А, класс, да. Но на самом деле выглядит это красиво. А помнишь вот эти вот всякие разные мемы, когда вот там, допустим, Зина выглядывает из окна восьмиэтажки какой-нибудь панельки, да, а там внизу написано «Зина, я тебя люблю».
0: Да. Да, да.
1: Или это самое, или...
0: Неграмотно абсолютно.
1: Да, да, но это на самом деле, это очень мило. А вот Игорь пишет, для меня самое красивое признание, это когда без лишних слов, просто прийти пораньше с работы, когда она устала, принести ее любимые пирожные и сказать, иди отдыхай, родная, я все сделаю сам. Дела громче любых вот стихов и слов.
0: Я считаю, главное признание в любви мужчине со стороны женщины, это обязательно дать ему портативную приставку и поставить ее в туалете.
1: Вот вы всегда только о себе и думаете.
0: Так, в смысле, когда нам признаются в любви, мы вправе заявлять свои какие-то рамки.
1: Слушай, а вот моя тезка Лена из Аждода пишет, а я мечтаю о классике, вот прям как в кино, чтобы крыша дома, закат, свечи, скрипка, и он встает на одно колено. Пусть это старомодно, но в нашем суетном мире так не хватает этой рыцарской эстетики.
0: Согласен. Итак, друзья, еще есть такая история, что британский музыкант и перформанс-деятель Нейл Эндрю Мэксон, такой человек, может, его кто-то знает, с его подругой Жаклин решили доказать друг другу свою любовь.
1: Так.
0: И одновременно легли под нож пластических хирургов.
1: В смысле?
0: Они решили соединить свое мужское и женское начало в единой гендерной сущности, и в результате они стали максимально похожи друг на друга. Представляете? Это был тот самый случай, кстати, когда муж и жена действительно стали одна сатана.
1: Ну,
0: потому что выглядят они действительно одинаково.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А Марк написал из Тель-Авива, пишет, ребята, привет, самое крутое признание было у моего друга. Он заказал огромный баннер напротив окна ее офиса с надписью «Ты мой главный проект». Проект. Весь отдел ее рыдал от умиления, а она, конечно, сказала «да». Прикинь.
0: Виктор пишет, долгое время работал на лесопилке, научился много чего делать, и в итоге на годовщину свадьбы жене срубил дерево и принес ей пенек с сердечком.
1: Пенек!
0: Не, ну а что, человек пошел, срубил дерево, а это противозаконно, пошел, срубил дерево, нарушил закон ради нее и выгравировал, так сказать, там сердежко.
1: Смотри,
0: ну романтика, романтика.
1: Романтика, Дмитрий написал, самое красивое признание, это когда ты понимаешь, что человек знает все твои трещинки и все равно выбирает тебя. Я помню, мне жена однажды сказала, я люблю тебя даже тогда, когда ты вредный. Вот это уровень, понимаешь?
0: Кстати, признание от геймера. Была такая история, что интернет-пользователь с ником, да, вам это ничего не скажет, но Экинокс, такой был человечек, решил признаться в любви своей девушке Эмми, и весьма необычным способом он это сделал. Дело в том, что они большие любители старых вот этих игр на восьмибитках, на восьмибитных консолях, Sega, Dendy и так далее. Так вот, парень модифицировал легендарную игру под Contra,
1: Так.
0: Помнишь такую Контра?
1: Да, да, да.
0: Так вот, под свои нужды. Во-первых, он поменял безличные имена Player One и Player Two на Queen и Эмми. Королева Эмми. Во-вторых, он добавил на главный экран всплывающий после перерождения всех, прохождения всех миссий, в котором признавался в любви к своей второй половинке и предложил ей руку и сердце. Типа прошла миссию, получила колечко.
1: Слушай, Вика написала историю из, вот, как говорится, прошлой жизни до репатриации. Мой бывший решил признаться мне в любви в очереди в налоговой. Встал на одно колено прямо между охранником и женщиной с декларациями, начал читать рэп собственного сочинения. Я не знала, куда деться от стыда. А очередь просто аплодировала, чтобы он просто замолчал, наверное.
0: Лен, вот к такой романтике ты не готова. И ну, вы, давай. Радиослушатели. Но тем не менее, я это прочитаю.
1: Давай.
0: Один польский полярник.
1: Так.
0: Был такой.
1: Ну.
0: Может, и есть, дай бог ему здоровья. Он скармливал живущим там пингвинам семена определенных разрешенных для пингвинов растений, а потом выкладывал из, извините за подробность, экскрементов птиц огромные буквы М. Потому что звали Магда его возлюбленную.
1: Боже.
0: Так вот, удобренные вот эти семена со временем взошли, что и смогли увидеть полярники, прибывшие в Антарктиду после этого натуралиста-экспериментатора.
1: Слушай, ну, есть же вот такой вот сорт кофе, который, который перерабатывают там, я не знаю, слоны,
0: дикие кошки,
1: животные, и вот это все дело из экскрементов потом выковыривают, промывают, конечно. И вот говорят, что прям там вот ферментируются все эти зерна, они же не перевариваются в пищеводе, да, у этих кошек. И потом просто крутой, я никогда не пробовала, и, честно говоря, не знаю, как-то вот мне не очень.
0: Я бы его назвал на такой наш манер кофеек-запашок.
1: На наш манер. Молодец.
0: Или вкусовщинка. Почему нет?
1: Сергей написал, самое незабываемое признание было, когда парень моей сестры решил приклеить плакат с признанием на ее машину. И парень был не промах, использовал суперклей, чтобы прям навечно. В итоге любовь прошла через месяц, а кусок надписи «Ты моя зая» до сих пор украшает багажник, потому что отодрать его можно только вместе с краской. Серьезно? Боже!
0: Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800 самое необычное признание в любви с вашей стороны или со стороны...
1: Какое оно?
0: Любой.
1: Да, 054-2070-800. Давайте поржем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9. +3 8 4 9.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните +94 42.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Слали, дорогие друзья.
1: Слушай, а на самом деле кринжовые есть какие-то вообще такие случаи.
0: Жги.
1: Жгу, значит, Павел пишет. Видел картину маслом. Парень заказал автовышку, чтобы подняться к окну 5-го этажа с букетом. Все шло хорошо, пока вышку не заклинило на полпути. Угу. Он висел между 3-м и 4-м этажами 2 часа, признаваясь в любви прохожим и голубям, видимо, на карнизе, пока его не сняли спасатели. Соседи аплодировали, а девушка так и не поняла, что это к ней, ты понимаешь? А вот в то время, она была ли она дома вообще?
0: Не знаю. В Китае, кстати, была ситуация. В Китае студент хотел красиво признаться в любви своей даме сердца. Он выложил огромное сердце из горящих свечей и розовых лепестков. Ну, классика. Перед ее окнами во дворе общежития университета и друзья и другие студенты помогали это осуществить парню. Но не успел влюбленный зажечь все вот эти свечки, невозмутимый охранник потушил сердце из огнетушителя. Девушка даже увидеть не успела.
1: Это вот застрял, да, между 2-м и 3-м этажом, ага. Обалдеть. Слушай, а вот есть же хорошие истории. Марина пишет. Доброе утро, ребята, так приятно вас слышать каждое утро. Спасибо, Марина, очень здорово, что вы с нами. И вот ее история. А я своему любимому парню сказала: ты мой кислород, не могу дышать без тебя. Мы вместе 39 лет. Самых лучших, самых красивых. Не могу без него дышать до сегодняшнего дня, как он без меня. Дай бог всем такого прекрасного чувства на долгие годы. Ну вот бывают же такие вот интересные, классные истории. А вот еще одно сообщение, тоже кринж вообще полнейший. Яна пишет. Один ухажер однажды признался мне в любви, прислав, вы не поверите, селфи из кабинета стоматолога с полным ртом ваты и расширителем. Подпись к этому селфи гласила: «Даже с такой челюстью я думаю о тебе». Ошибки,
0: в форме
1: слюни,
0: сердечек, да?
1: Вата. Ребята, это было настолько плохо, что даже почти хорошо. Но замуж я за него не вышла. Ты понимаешь? Это насколько вообще вот надо человеку доверять, чтобы вот в таком виде признаваться в любви. Вот это.
0: Недавно, кстати, житель Великого Новгорода признался девушке в любви. Он нарисовал большое сердце голубой краской на снегу и подписал его: «Зайка, люблю тебя сильно». Правда, на следующий день признание занесло снегом.
1: Ну, нормально.
0: Не, ну надо было ж думать как-то.
1: Надо было погодные условия учитывать, правильно. Смотри, Алла из Ашдода написала: ребята, доброе утро. Мне как-то давно признавались в любви через объявление в газете бесплатных объявлений. Вот прямо между вот этими «продам гараж» и «услуги сантехника» красовалась: «Алка из 5-го подъезда, ты мой идеал, давай мутить». Подпись: Коля. Весь дом вообще неделю обсуждал, а я теперь знаю, что мое сердце стоит где-то между БУ-резиной и смесителем. Понимаешь? Обалдеть, ребята! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Так, дорогие друзья, ну что, мы не переключаемся, потому что впереди у нас много интересного. Вы пока что пишите на номер WhatsApp 054-2070-800.
1: Какое оно, по-вашему, самое красивое признание
0: совершенно
1: в любви?
0: Верно.
1: Давайте поржем, это интересно.
2: Реклама.
1: Знаете, дорогие друзья, вот сейчас в стране затишье, я надеюсь, что не перед бурей, держим пальцы. Мы живем обычной жизнью, выбираемся на выходные в парке, на прогулки, стараемся провести время активно. Но вот что делать, если каждое движение отдается болью? Сегодня рассказываем, как вернуть себе радость жизни и жить каждый день без боли. Вместе с Валерией Мейер, с консультантом по здоровью компании Beaker Laser. Лера, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лер, мы начали этот эфир с людей, скажем так, золотого возраста. Почему Beaker Laser Pro так важно иметь у себя дома вот людям этого самого золотого возраста?
3: Я вам расскажу на личном примере. У меня есть бабушка, которой 86 лет. И моя бабушка в очень, скажем так, активном здравии. Вот. Но последнее время бабушка мне говорит, когда ты в возрасте, у тебя постоянно что-то да где-то болит. То тут болит, то там болит, то еще что-то. То есть как бы это постоянно. И для людей золотого возраста ощущать, что твое тело способно двигаться, выходить на улицу, в нашем случае даже выйти на море, да, сходить в магазин и ни от кого не зависеть, на самом деле это очень-очень важно. Я своей бабушке отправила BQ Laser. моя бабушка сказала, что это игрушка, с которой она, знаете, 24/7.
1: Так.
3: Почему? Потому что, во-первых, она сказала, что это очень приятно.
1: Так.
3: Потому что, говорит, сидишь, смотришь телевизор, слушаешь радио, поставил BQ-лейзер, и как бы на самом деле уже ты получаешь лечение. Во-вторых, я скажу, что полгода назад моя бабушка упала и долго не могла выходить гулять с собакой.
1: Угу.
3: Месяц постоянного использования бабушка снова гуляет и выходит даже в магазин, не только с собакой.
1: Лера, слушайте, а сколько раз ваша бабушка, сколько раз в день она использует BQ-лейзер?
3: Честно скажу, моя бабушка пользуется 5-6 раз в день, но по 3-4 минуты.
1: Ага, вот.
3: Потому
1: вот.
3: Что есть несколько вариантов. Либо 6 минут 2 раза в день, либо чаще, но чуть меньше.
1: Угу.
3: Вот пока ты там пьешь кофе, пока ты смотришь телевизор, слушаешь радио, читаешь книгу, газету, неважно. Чем чаще, тем лучше. Почему? Потому что нету никаких ограничений. Особенно это, кстати, важно для людей, у которых сахарный диабет или гипертония. Можно и нужно пользоваться BQ-лейзером.
1: Супер. Именно сейчас, во время прогрев-шоу, действует предложение специальное для слушателей Первого радио, от которого, ну, прям невозможно отказаться. Рассказывайте.
3: Дорогие друзья, у нас осталось мало BQ-лейзеров на сегодняшний день по этой акции, поэтому звоним прямо сейчас, получаем модель про профессиональную врачебную версию со скидкой 40%, плюс дополнительная скидка 18%, плюс еще подарок всем стоимостью 400 шекелей. Звоним и живем без боли. Израильский патент, израильская разработка в каждый дом. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Супер. Дорогие друзья, ну позвольте своему телу наконец вздохнуть с облегчением. Не позволяйте боли диктовать вам условия, когда решение уже найдено израильскими учеными. Выбирайте свободу двигаться без боли. Лер, спасибо огромное. Услышимся чуточку позже. Ну а для тех, кто не успел записать номер телефона, чтобы заказать свой билет, BQ-лейзер Pro. Напоминаю, звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Реклама.
0: Ну что, друзья, далеко не уходим, потому что впереди у нас замечательная игра с не менее крутыми призами. Номер телефона прямого эфира, на который вы должны нам позвонить, такой. 07-52-891. 07-52-891. Нам нужно два участника.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Что это за слово?
2: Болтология.
3: Мы ее ждали. И вот да! Она пришла, наконец-то. Сегодня, дорогие друзья, будем играть. Сразу оговорюсь, приз сегодня обалденный. Это билет на концертную программу или, скорее, встречу с историком моды Александром Васильевым. Да-да, тем самым, который, я не знаю, комментирует показы, выступает ведущим в разных интересных шоу, в передачах и все такое прочее. Это он. Вот этот
4: пока что ты описала футбольного комментатора.
3: Импозантный. Ну, слушай, кто не знает Александра Васильева?
4: Все знают Александра Васильева, и я думаю, что наши участники, даже если не знали, то сейчас узнают. Точно знают. Mm-hmm. Итак, познакомимся с первым участником, претендентом на победу. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как вас зовут?
3: Ау-ау-ау, как вас зовут?
5: Игорь,
3: вот.
4: Записываем.
3: Прекрасно, Игорь, да.
4: Да, Игорь, скажите, а вы когда-нибудь признавались в любви как-то странно? Может быть, выходило все через пень-колоду? Или вам как-то криво признавались?
5: Не было такого.
4: Всегда все четко?
5: Да.
3: Красавчик, отлично. Красавчик.
5: Было один раз, и уже 43 года.
3: Нормально. Слушайте, так, признались.
4: Цель, снайпер.
3: Ага. Да, снайпер с первого раза.
4: Теперь познакомимся со вторым претендентом на победу. Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Как вас зовут?
6: Валентин.
3: Вот кто должен бы хорошо признаваться в любви. Валентин. Так, мне кто-то звонит тут на этот самый. Ну, ладно, неважно. Валентин, а вы когда-нибудь признавались в любви вот так, чтобы прям как-то необычно?
6: Ну вот, признался в любви уже с 8-го, 3-го класса вместе.
3: Обалдеть! Вау. Вот это точно снайперский вообще. Значит так, Игорь, Валентин, у вас, у обоих, каждого будет одна минутка, чтобы угадать как можно больше слов, которые мы с Андреем будем объяснять вам, не используя однокоренные слова. Если не знаете, что это за слово, не теряйте времени, скажите просто дальше. И кто угадает больше слов, тот сегодня и получит один билет на концертную программу с Александром Васильевым, тем самым всемирно известным историком моды.
4: Жен сводите.
3: Да, вам все в понятно?
6: Александр, извините, ребят, Александр Васильев, который снимался передачи, по-моему, как ее, я не помню.
4: Модный приговор.
3: Да, модный приговор.
6: Модный
3: да,
6: приговор.
3: Да, да, да, это он. В общем, ребят, вам все понятно?
6: Да.
3: Прекрасно. Теперь вам нужно выбрать, с кем будете играть. Игорь, вы с кем будете играть? Ну, выбор небольшой. Я и Андрей.
5: Давайте с вами.
3: Со мной. Отлично. Валентин, вы, значит, у нас играете с Андреем. Итак, Валентин с Андреем сейчас молчат, а мы с вами, Игорь, будем, отгадывать слова. И поскольку сразу после прогрев-шоу стартует колесо обозрения с Марком Кричевским, мы сегодня решили взять слова из газет. Вот те, которые вы слышите каждый день. Так что настраивайте свои вот эти нейронные связи и скажите, что готовы. Да?
5: Да.
3: Окей, тогда поехали.
4: 3, 2, 1.
3: Это когда понимаешь без объяснений, как будто чувствуешь.
5: Дальше.
3: Оба немножко уступают, чтобы договориться. Вот когда два человека. Они находят...
5: консенсус.
3: Еще?
5: Компромисс.
3: Верно. Вот такое сильное желание добиться большего. Вот там непомерные у человека.
5: Ну, дальше.
3: Так, кажется настоящим, но это обман.
5: Ну, фейк.
3: Еще?
5: Не знаю, дальше.
3: Окей, правильная цепочка мыслей. Цепочка, ну.
5: Дальше.
3: Так, хорошо, окей, полный беспорядок.
5: Балаган на иврите.
3: Еще? А по-русски?
5: Бардак.
3: Нет. Окей. Знак, который что-то означает. Вот такой вот, знаете...
5: Восклицательный знак.
3: Нет. Один из вариантов объяснения. Вариант только по-другому.
5: Дальше.
3: Можно выиграть или потерять. То есть мы идем на определенный...
5: Риск.
3: Верно. Два слова мы угадали.
4: Но это неплохо, Игорь,
3: очень
4: потому
3: круто,
4: что потому слова что сложные.
3: Слова сложные, да. Угу.
4: Итак, Валентин, вы туточки?
6: Да.
4: Замечательно. Вы готовы?
6: Конечно.
4: Я очень на это надеюсь.
3: Там группа поддержки, видимо.
4: Отлично.
6: Так, мы просто на работе еще.
4: Мы на каком слове закончили? На риске.
3: На риске, да.
4: Хорошо. Значит, мы начинаем с 10-го слова. И 3, 2, 1. Начали. Итак, причина, зачем кто-то что-то сделал. Зачем убил? Да. Зачем обокрал? Странная ситуация противоречит смыслу. Природная способность. Сверхспособность.
6: Проиграл дальше.
4: Хорошо. Предположение, которое надо проверить, у которого нет пока что доказательной базы. Хорошо, доедем дальше. То, что точно правда, доказано. Разложили по...
6: Что?
4: Разложил по...
6: Факта.
4: Правильно. Первое слово есть. Когда простроенный план на будущее. Это что?
6: Я сдаюсь.
4: Подождите, тут последнее слово. Итак, когда что-то делаешь без подготовки на ходу, вот как будет, так будет. Так.
6: Сдаюсь.
4: Увы, да. Это была импровизация.
3: Это была импровизация, да. Ну, на самом деле, ребята, вы большие молодцы.
4: Как в футболе, 2-1.
3: Да, 2-1. Вы большие, на самом деле, молодцы, потому что слова действительно были сложные.
4: Слова были символ, версия, риск, мотив.
3: Мотив, парадокс.
4: Талант.
3: Да. Валентин, вам спасибо огромное за игру. Не повезло, как говорится, в игре. Повезет в любви, это совершенно точно. Ну, а Игоря мы сегодня поздравляем. И вы, Игорь, получаете билет на концертную программу, то бишь встречу с Александром Васильевым, тем самым всемирно известным историком моды. Знаете, дорогие друзья, на самом деле есть встречи, которых ждешь не просто ради информации, а ради особого состояния души. Многие ждали этого визита еще в марте, но вот теперь, несмотря на все переносы, этот парень все-таки приезжает в Израиль с 18 по 20 июня на лучших площадках страны. Человек-энциклопедия, легендарный историк моды и искусствовед Александр Васильев. И это, кстати, вот это не просто про платья и подиумы. Васильев — это 160 театральных постановок по всему миру, десятки книг и одна из крупнейших частных коллекций костюма на планете. Но главное — это его умение говорить о сложном невероятно легко. Программа «Красота в изгнании» — это не политические лозунги, это очень личный, ясный и глубокий разговор о том, как мода становится языком выживания, а память о красоте помогает сохранять достоинство даже в самой зыбкой реальности. Это вечер для тех, кто ценит искреннее, живое слово. Александр Васильев ждет вас 18, 19 и 20 июня в Тель-Авиве, в Ришон-ле-Ционе, в Хайфе, Нетании и Ашдоде. Не пропустите это событие. Билеты уже есть в кассе «Браво» по номеру звездочка 3221. Звездочка 3221.
1: Что это за слово?
0: Болтология. Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
8: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
9: Первое радио. Всегда

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, мы уже практически на финише этого часа и подошли к заключительному на сегодня блоку нашего эфира с Валерией Мейер. Сегодня мы обсуждаем различные аспекты здоровья, и сейчас самое время подвести как бы итоги и дать общие рекомендации для поддержания хорошего самочувствия и рассказать о бонусах и плюшках для слушателей Первого радио. Лера, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Какие главные рекомендации мы дадим нашим слушателям Первого радио? Что нам нужно знать о приборе Beaker Laser Pro?
2: Во-первых, я напомню всем, что в здоровом теле здоровый дух.
1: Так.
2: Боль терпеть не нужно, с болью нужно бороться. И для этого есть эффективное израильское решение. Это израильский патент, израильская разработка. Называется BQ Laser. Мы говорим про модель Pro, самую мощную нашу, самую быструю версию. Версия, которая не просто борется с поверхностными ощущениями, скажем так, а BQ Laser устраняет причину боли, поэтому боль больше не возвращается. Если у вас болят суставы, мышцы, защемление нерва, есть кожные заболевания, BQ Laser супер, как вам нужен и как вам поможет. Более того, я хочу сказать, что прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Прибор прошел все клинические исследования. Технология изучена, она существует более 70 лет. Тысячи есть научных статей про эту технологию, только сегодня эта технология приходит к вам в дом. Я еще раз им говорю, это отличный подарок для ваших родителей, потому что бороться с возрастной болью, особенно дома, всегда легче и проще. Тем более сейчас действует специальное предложение. Сегодня это последняя возможность, потому что акция действует только на время эфира. Скидка на BQ Laser модель Pro 40%, плюс дополнительная скидка 18%, плюс еще подарок стоимостью 400 шекелей. Позвоните, получите консультацию. Не забывайте, что есть сейчас 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Звездочка 3414. Звездочка 3414, возможность заплатить наличными, чеками, расписать на платежи. В общем-то, экономия, поверьте, нереальная. Поэтому звоните, самое выгодное предложение прямо сейчас на Первом радио.
1: Лер, спасибо огромное за информативный эфир. Услышимся уже завтра. Ну а вам, дорогие друзья, хочу напомнить, прислушивайтесь к своему телу, заботьтесь о своем здоровье с этим волшебным, просто космическим прибором Beaker Laser Pro. И пусть каждый день ваш будет наполнен энергией, радостью и живите без боли. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Ну что, дорогие друзья, завершается прогрев шоу. Второй час практически подошел к концу, но у нас еще есть пара сообщений, которые вы писали к нам на WhatsApp по поводу того, какое оно вот идеальное, красивое ваше, скажем так, признание в любви. Юля из Хайфа написала: «Мне парень признался в любви через курьера. Тот принес пакет из фастфуда, а на коробке с бургером было жирным маркером написано: „Ты сочная, как эта котлета. Люблю тебя“». Пишет: «До сих пор не знаю, что меня оскорбило больше, сравнение с котлетой или то, что он даже лично не пришел». Я не знаю, как бы я реагировала на это,
1: честно. Не знаю, кто написал. Написал номер 0918. «Здравствуйте все. Пошел 1 сентября в 4 класс, а сзади тетка подвела сзади девочку с белыми бантами. А я сказал вслух: „Нифига себе“, а учительница посмотрела строго на меня. Но тогда я еще не знал, что эта тетка станет бабушкой моим 4 детям. Так я признался в любви в первый раз».
0: Обалдеть. Ну, на самом деле здорово, что вот это все так у нас происходит в жизни. Ребят, признавайтесь в любви каждый день, поверьте. Лишним это не будет. Но сразу после нас мы уже говорили: колесо обозрения. Марк Личевский представит свежий обзор израильской прессы. А в 19:00 сегодня не пропустите прямой ответ с Марианой Беленькой. В гостях легендарный журналист и медиаэксперт Юрий Голигорский. Разговор пойдет о том, что происходит на самом деле в сердце британской политики. Чем так важен недавний визит короля Карла III в Соединенные Штаты и какие вызовы сегодня стоят перед Лондоном? Почему тема антисемитизма вдруг стала одной из ключевых в Британии, и как партия «Зеленых» умудряется завоевывать голоса мусульманских избирателей? И при чем здесь Израиль? И какие тектонические сдвиги происходят в британском обществе? Не пропустите этот откровенный разговор сегодня в 7 вечера на Первом. Ну а если хотите не только слышать, но и видеть нас, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. Смотрите прямые трансляции, оставляйте комменты и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
1: Прогрев шоу на Первом радио. С добрым утром, страна и мир. Лен Семенов,
0: Андрей Ежов.
1: Спасибо, что были с нами.
0: До завтра.
2: Прогрев шоу на Первом.
0: Так, я по делам.
3: Реклама.
4: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Только в «Максана и Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Фонтана, фонтана, фонтана.
11: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Реклама.
12: Новости.
13: Отменены очередные слушания по делам Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В очередной раз отменены показания премьер-министра Бениамина Нетаньяху по его уголовному делу, запланированные на сегодня. Об отмене было объявлено за несколько часов до начала заседания. По некоторым данным, причиной отмены стала ситуация в сфере безопасности. В ходатайстве, направленном в суд адвокатом премьера Амитом Хададом, сказано, что причиной отмены сегодняшних показаний стало заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаньяху должен был присутствовать до глубокой ночи. Также сказано, что сегодня Нетаньяху должен продолжить работу по военно-политическому графику, обстоятельства которого подробно изложены в запечатанном конверте, переданном суду. Британское агентство морских торговых операций сообщает, что уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающихся региональных военных действий. Агентство также заявило, что США создали усиленную зону безопасности для поддержки транзита через пролив к югу от схемы разделения движения, и что судам, решившим пройти через пролив, следует рассмотреть маршрут через территориальные воды Омана. Телеканал «Кан-11» со ссылкой на палестинские источники сообщает о том, что переговоры между гендиректором Совета мира Николаем Младеновым и делегацией Хамаса во главе с Халилем Аль-Хай зашли в тупик. Хамас категорически отказывается переходить ко второму этапу до тех пор, пока Израиль не выполнит все свои обязательства по первому этапу, в том числе выведет свои силы из сектора Газа. В Хамасе также возмущены тем, что Младенов ставит вопрос о разоружении группировки, прежде чем начнется восстановление сектора. Хамас настаивает на том, чтобы вопрос разоружения обсуждал только при условии гарантий создания палестинского государства. Израиль, в свою очередь, отказывается отступать от желтой линии и на прошлой неделе уведомил об этом Младенова. Хамас расценивает этот отказ как грубое нарушение договоренности первого этапа. Глава Шабака Давид Зинни заморозил все кадровые назначения в организации и пересматривает механизм назначения, сообщает телеканал «Кан-11». Решение принято, несмотря на то, что ряд ключевых должностей в Шабаке остаются незанятыми. В частности, уже полгода нет постоянного руководителя отдела, отвечающего за вопросы, связанные с Газой. В сообщении телеканала отмечается, что это решение может свидетельствовать о кризисе доверия между руководством Шабака и старшими офицерами. По данным «Кан», одной из причин конфликта стал скандал вокруг брата главы Шабака Бецалеля Зинни, замешанного в контрабанде товаров в сектор Газа. Бывший сотрудник организации рассказал, что Зинни отказался выполнить просьбу старших офицеров опубликовать заявление с осуждением действий брата или дистанцироваться от высказываний своих родственников, поставивших под сомнение добросовестность Шабака. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной, переменная облачность, возможны слабые дожди. Ночью на вершине Хермона шел снег, на побережье Средиземного моря сильный ветер и шторм. Днем в Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
14: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
15: Спасибо, Свете Карабут. Ну, а у нас действительно на Первом радио программа «Колесо обозрения», которую вы можете и слышать на 89.1 FM, и видеть на YouTube-канале Первого радио. Кстати, если вы должны куда-то идти, ну, например, вот доехали до места работы, там думаете, ну что ж там было? То ничего страшного, включаете в любое время YouTube и узнаете. Ну и, кстати, я приветствую всех наших уважаемых радиослушателей, жителей юга, центра и севера страны. Спасибо, что вы с нами, друзья мои. Так, колесо обозрения мы начинаем. И начинаем с президента Трампа, ну, главного ньюсмейкера мировой политики. Собственно говоря, мы к этому привыкли, и нам будет его не хватать, когда уже довольно скоро, там, через пару лет, он уйдет с своего поста. Хотя многие говорят, что не доживет он этой пары лет. Но, опять же, вы можете поставить ставку и даже выиграть. Итак, президент Трамп заявил вчера, 3 мая, что США начнут выводить коммерческие суда из Ормузского пролива, где они оказались в ловушке из-за войны между США, Израилем и Ираном, в попытке разблокировать жизненно важный маршрут поставок. Страны со всего мира обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их корабли, которые заблокированы в Ормузском проливе, написал Трамп в своей социальной сети Truth в воскресенье, 3 числа. Сегодня 4-е, кто не помнит. Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сказали этим странам, что будем безопасно выводить и их суда из этих водных путей, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом. По словам двух высокопоставленных чиновников США, новый механизм, который Трамп назвал проектом свободы, по сути является координационным центром для перемещения судов через пролив, в котором участвуют страны, страховые компании и судоходные организации. По словам этих официальных лиц, в настоящее время военные корабли США не сопровождают суда через пролив. В этой связи, как сообщил корреспондент Axios Барак Равит, он же корреспондент 12-го телеканала, я думаю, если вы смотрите 12-й телеканал, вы прекрасно знаете Барака Равида, даже если не читаете Axios, хотя советую, со ссылкой на собственные источники, у него очень хорошие источники в Вашингтоне, новая операция военно-морского флота США, как я уже сказал, проект «Свобода», по обеспечению прохода торговых судов через Ормузский пролив не предполагает на данном этапе организации морских конвоев или прямого сопровождения судов американскими кораблями. Как я уже сказал, речь идет прежде всего о передаче торговым судам развединформации о безопасных маршрутах и фарватерах, свободных от иранских мин. Ну и по данным CENTCOM, это центральное командование, и опять же мы, наверное, много раз говорили CENTCOM, имеется в виду центральному командованию США, его, так сказать, зона действия распространяется на Европу и на Ближний Восток. И так в операции будут задействованы эсминцы, авиация, многобеспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих в этой операции. Но европейские дипломаты и судовладельцы напомнили на самом деле о предыдущих неудачных попытках президента Трампа наладить судоходство, в том числе и о его призывах союзникам по НАТО направить военные корабли, которые этот призыв остался без внимания. По их словам, без сопровождения военными кораблями координационная группа вряд ли сможет заметно изменить ситуацию в проливе. В свою очередь, иранский корпус стражи исламской революции, недавно установивший морские мины в проливе, что, естественно, создает новые угрозы для коммерческого судоходства, заявил о том, что, собственно говоря, если американцы начнут это делать, это будет означать концом перемирия и так далее.
12: Гуманитарный жест. Вот согласно данным, чтобы вы понимали, судоходного издания Lloyd's List, это главное судоходное издание мира, атаки Ирана и блокада со стороны США сократили движение судов через пролив до самого низкого уровня с начала войны. Помимо того, что через пролив проходит пятая часть мировых поставок нефти и природного газа, он является важнейшей артерией для транспортировки удобрения, алюминия и газообразного гелия, который необходим для индустрии искусственного интеллекта. Ну и с начала конфликта Иран уже атаковал около 25 коммерческих судов пролива и вокруг него. В воскресенье сухогруз, по сообщениям службы морских торговых операций Великобритании, которая связана с Королевским военно-морским флотом, был атакован несколькими небольшими судами на этом водном пути. Так называемый москитный флот Ирана, но это маленькие такие, знаете, больше напоминают моторные лодки, потому что большой флот Ирана уничтожен. Но уничтожить каждую моторную лодку, сами понимаете, довольно сложно. Состоящий из малых ударных кораблей возобновил атаки на суда в проливе после того, как Трамп заявил, что его блокада иранских портов будет продолжаться, несмотря на временное прекращение огня. За последние недели Иран захватил 2 коммерческих судна, используя небольшие катера с пушками. Как написал глава парламентского комитета по нацбезопасности Ирана, Эбрахим Азизи, он написал, Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться с помощью бредовых постов Трампа. Любое вмешательство США в новое морское соглашение по Ормузскому проливу будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и так далее. Ну и трейдеры выразили скептицизм по поводу того, что новые усилия США решат проблему, связанную с закрытием пролива. Европейский судовладелец, у которого 4 судна застряли в Персидском заливе, прямо заявил, что необходимо окончательное прекращение огня, прежде чем его суда начнут выходить. Брокеры, владельцы и службы слежения за судами говорят, что по обе стороны пролива в ловушке находятся около 1600 судов. Представляете, это огромные корабли, там сотни тысяч тонн грузов. Ну и предложение, как они сказали, мягко говоря, расплывчатое. Если вас ведет западный военный корабль, вы можете стать еще более привлекательной мишенью для КСИР, сказал Костас Каратанос, главный операционный директор, базирующийся в Афинах компании «Джаз Локу», у которой с начала войны один газовоз застрял в Оманском заливе, пытаясь добраться до Азии. Судоходные компании боятся подвергнуться нападению, поскольку они могут стать потенциальными мишенями. Ну и заявление Трампа прозвучало после того, как он заявил, что, скорее всего, отклонит иранское предложение из 14 пунктов о прекращении войны, что стало последним признаком того, что США и Иран зашли в тупик на переговорах. Ну, посмотрим, на самом деле, куда все это идет, но, судя по всему, ситуация, мягко скажем, далека от разрешения. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил вчера, 3 числа, что Иран начинает испытывать давление из-за блокады, и, возможно, ему придется начать закрывать свои собственные нефтяные скважины, как только хранилище заполнится в условиях блокады со стороны США. Они быстро заполняются, все больше и больше заполняя хранилище, и как только это произойдет, им придется начать закрывать скважины, что, как мы думаем, может произойти на следующей неделе, сказал он в интервью Фоксу. В общем, посмотрим. Посмотрим, куда все это идет и к чему все это придет. А в свою очередь, что касается Израиля, то здесь, как мы уже говорили ранее, и вчера говорил коллега Маргулян, готовится к возможному возобновлению боевых действий. И сегодня будет заседание военно-политического кабинета. Именно поэтому вроде бы как отложили опять в очередной раз слушание по поводу, слушание в суде дела Нетаньяху. Имеется в виду перекрестный допрос, но он так идет, что вот, как моя бабушка в 90 лет. Но дело не в этом. Президент и здесь готовятся к возможному возобновлению боевых действий, потому что проблемы не только на самом деле у Израиля с Ираном, у Израиля проблемы с Ливаном, о чем мы с вами поговорим. Как бы там ни было, президент Трамп заявил в телефонном интервью вашингтонскому корреспонденту КАН Натану Гутману, пишет Исраэль Айом, что президент Герцог обязан дать амнистию премьер-министру Нетаньяху, но про это мы еще поговорим чуть позже. Израиля бы не было, если бы не я и Биби, в таком порядке. Если бы не я и Биби, Израиля бы не было. Ну, помните, спикер, да, парламента России Володин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Ну, примерно вот нам пытаются сказать что-то в этом роде. Не пытаются, а говорят. Есть Нетаньяху, нет Израиля. То есть, как бы вот, пока есть Нетаньяху, есть Израиль. Так что осталось, ну, сколько? Нетаньяху в октябре будет 77. Ну, до 120, а дальше посмотрим. Итак, в этом же интервью Трамп сказал журналисту израильскому, что иранское предложение для него неприемлемо, война продвигается отлично, отлично, а нам, израильтянам, нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на этих глупостях. Ну, я имею в виду на суде. Так, идем дальше. Итак, мы знаем проблему армии, которая столкнулась в Ливане с двумя, собственно говоря, проблемы два. Это Трамп и беспилотники Хизбаллы. Но Трамп запретил и нашей армии вести активные боевые действия за пределами так называемой вот этой вот желтой черты. То есть вот зона безопасности, да, там вы можете делать все, что хотите, а за зону безопасности вы заходить не имеете права. А дроны Хизбаллы как раз прилетают за десятки километров от линии противостояния. И, собственно говоря, наши войска оказались в такой ловушке, о чем, собственно говоря, многие офицеры заявляют. Причем чем дальше, тем громче. Ну и из 5 дивизий, там было 5 дивизий в Ливане, там большое количество сил вывели из Южного Ливана, ну потому что 5 дивизий там просто сегодня не нужно, когда военные действия фактически затормозились. Цаэль развернул в Южном Ливане новую систему борьбы с дронами «Камикадзе» «Хизбалле». Это дроны-перехватчики, которые ловят вражеские беспилотники сетью прямо в воздухе. Сообщает сегодня «Идиот Охранот». Система работает в тестовом режиме, но значительных успехов, к сожалению, пока не продемонстрировала. Принцип простой. Радар обнаруживает вражеский беспилотник, после чего беспилотник-перехватчик вылетает навстречу и накрывает цель сетью. Систему уже испытывали около года назад, но она не справилась с обнаружением целей. «Мы пробуем все», — признал высокопоставленный военный источник «Идиот Охранот». «Хизбалла» выпускает по израильским войскам FPV-дроны, начиненные взрывчаткой, физически соединенными с операторами оптиковолоконным кабелем длиной около 10 километров. Этот кабель, он такой тоненький. Главная причина, по которой средства радиоэлектронной борьбы против этих дронов бесполезны, беспилотник не использует радиосвязь, подавлять, собственно говоря, нечего. Это как, знаете, у вас два телефона соединены проводом. Если вы в этот провод конкретно не вставите там устройство, которое может прослушивать разговоры, то вы их не прослушаете, потому что если один провод, два телефонных аппарата, то же самое здесь. Если у вас есть какой-то очень дешевый летательный аппарат, он соединен оператором каким-то кабелем, все, то есть как бы если вы не перережете этот кабель или если вы внедриться в него практически невозможно, просто подавлять нечего. Дроны собирают в мастерских на юге Ливана. На обычный аппарат навешивают камеру, взрывчатку и катушку с оптиковолокном. Такие дроны не несут большого заряда, но они стали главной угрозой для наших войск в Ливане. На этой неделе один из таких аппаратов убил сотрудника компании-подрядчика Минобороны. Ранил его 19-летнего сына, который работал рядом с ним. Ну, как я уже говорил, «Хизбалла» запускает дроны с большого расстояния, из районов, куда Цааль не добирается. Ну, Нетаньяху заявил в четверг, что распорядился создать специальный проект по борьбе с такими дронами. Ну, окей, распорядился. Хотя, собственно говоря, тут вопрос такой. Мы же помним, как бывший главный сефардский раввин сказал, что это нашими молитвами сбиваются иранские ракеты. Но если иранские ракеты работают против, ну, в смысле, наши молитвы, их молитвы работают против иранских ракет, почему они не могут работать против маленьких дронов? Мне кажется, молитва тут как бы... Но обратился Нетаньяху все-таки к инженеру. Непонятно почему. Ну и посмотрим, куда все это приведет. И это, конечно, очень-очень плохая история. Ну и давайте закончим ливанскую, так сказать, тему статьей из газеты «Исраэль Айом». Большая статья, но мы не все это дело сокращаем. «Стремление Турции занять место за столом переговоров может помочь Хизбалле восстановиться. Эрдоган пытается утвердиться в качестве посредника в ряде конфликтов, в том числе между Ираном и США, Пакистаном и Афганистаном, в качестве средства демонстрации силы. Теперь он пытается повторить свой успех в секторе Газа и в Ливане. Помощь Анкары, извините, иранскому режиму выражается не только в дипломатических инициативах, но и в экономической помощи через финансовые институты. На этой неделе мы узнали, пишет корреспондент «Исраэль Айом», что Турция обратилась в США и Ливану с предложением помочь достичь договоренности с Хизбаллой параллельно с ее усилиями и призывами содействовать заключению соглашения между США и Ираном, которое она представляет как попытки предотвратить эскалацию, достичь региональной стабильности. Но в целом Турция известна своими попытками позиционировать себя в качестве посредника в различных конфликтах. И, собственно говоря, Эрдоган считает, что таким образом, не воюя, он усиливает позиции Турции. Но участие Турции в войне в секторе Газа хорошо всем известно в Израиле и не в позитивном смысле. Президент Турции Эрдоган добился успеха, когда в рамках усилий по продвижению плана президента Трампа в секторе Газа он получил высокий статус в контактах. До того, как он был разработан этот план, участие Турции в переговорах вообще не рассматривалось или было заблокировано Израилем.

0: Турция хочет повторить этот дипломатический успех на ливанском направлении, одновременно сужая пространство для маневра Израиля, ограничивая нашу свободу действий, сохраняя террористическое правление Хизбаллы в Ливане, с которой она недавно укрепила связи. Ну и следует напомнить, что после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой, террористическая группировка попыталась восстановить свои силы с помощью попыток контрабанды через Сирию, но крах режима Асада и решение нового руководства заблокировать поставки оружия, а также меры по прекращению полетов по маршруту Тегеран-Бейрут под давлением Израиля закрыли или, по крайней мере, существенно затруднили основные маршруты контрабанды, которые КСИР использовала в течение многих лет. Ну и экономическое и дипломатическое сотрудничество между Анкарой и Тегераном, несмотря ни на что, становится сильнее. Поэтому вывод тут такой, я тут много чего. На этом фоне, туркам особенно угрожает растущий авторитет Израиля в регионе, учитывая его исключительное партнерство с США, впечатляющее военное превосходство. Исходя из этого понимания, Израиль настаивает на своих принципах и препятствует участию Франции в переговорах. Точно так же надо четко препятствовать вмешательству Турции в переговорах. Потенциальный ущерб, связанный с участием Турции, огромен в свете ее связи с Ираном и ее помощи в передаче средств Хизбалле. Для ее восстановления нельзя допустить, чтобы Турция принимала какое-либо участие в переговорах. Это красная линия. Но вот это точка зрения обозревателя газеты «Исраэль Айом». После небольшой рекламы, друзья мои, мы, разумеется, вернемся. Вернемся мы и на YouTube-канал Первого радио, ну и, разумеется, на 89.1 FM. Так что небольшая реклама и продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните +34 14 +34 14. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните +94 42.
7: Махсанэ Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, обзор израильской прессы. И сегодня с ней вас знакомлю я, Марк Кричевский. Итак, как вы слышали в новостях, мы наверняка вы обратили на это внимание, телеканал КАН-11 со ссылкой на палестинские источники сообщил о том, что переговоры между генеральным директором так называемого Совета мира, который создал Трамп, Николаем Младеновым и делегацией Хамаса во главе с Хилелем Аль-Хай зашли в тупик. Хамас категорически отказывается переходить ко второму этапу до тех пор, пока Израиль не выполнил все свои обязательства по первому этапу, в том числе

0: вывод войск из сектора Газа. В Хамасе также возмущение тем, что Младенов ставит вопрос о разоружении группировки прежде, чем начнется восстановление сектора Газа. Хамас настаивает на том, чтобы вопрос разоружения обсуждался только при условии гарантии создания палестинского государства, что, в общем, заплакал Бог и сказал: «Не доживу». Израиль, в свою очередь, отказывается отступить от «желтой линии» и на прошлой неделе уведомил об этом Младенова. Хамас расценивает этот отказ как грубое нарушение договоренности, первый этап. Но вот как пишет в этой связи газета «Идиот Охранот», Хамас хочет частично отказаться от вооружений в обмен на отвод войск Цааля и послабление, однако это не соответствует целям войны, заявленным Израилем. Цель войны — уничтожение Хамаса или, по крайней мере, его разоружение. Все. После 7 октября других условий у Израиля не будет. Вопрос, конечно, может звучать так. Способен ли Израиль это сделать? И не только, когда мы говорим, способен ли, не способен, речь не идет, способна ли армия. Речь идет, способно ли политическое руководство обеспечить международную легитимацию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это задача уничтожить такую группировку, как Хамас, или разоружить Хизбаллу, это, чтобы вы понимали, не армейская задача. Это совместная задача политиков, политического и армейского руководства. И если политическое руководство не способно создать все условия для армии, то и армия, соответственно, не способна решить поставленную задачу. Тут вот это надо четко и однозначно понимать. Не бывает одно без другого. Хотя мы знаем, что политическое руководство очень часто обвиняет во всем армию, что мы там поставили задачу. Но поставить задачу мало. Надо создать условия. Потому что я тоже могу любую задачу поставить, но от этого же ничего не меняется. Итак, в Иерусалиме утверждают, что предложение организации далеко от минимальных требований. Тем временем высокопоставленные офицеры Цааля призывают использовать нынешнее окно возможностей, когда в Газе больше нет наших заложников, чтобы завершить операцию в секторе. На первый взгляд боевые действия в Газе зашли в тупик, так же, как и на других фронтах, где США и Израиль действуют в координации. На всех этих направлениях администрация Трампа сейчас безуспешно пытается добиться договоренностей, которые позволили бы как-то завершить войну. И везде, как считают в Израиле, она сталкивается с отказом другой стороны, продиктованным исламистским фанатизмом и фундаментализмом. Хотя не нам говорить про фундаментализм. Помните торты с петлями, пистолетами, ну и так далее. Во всех этих случаях Израиль вынужден подстраивать свои военные и политические действия под указания, поступающие из Вашингтона. Главная причина — премьер-министр Нетаньяху, в общем, полностью, что называется, ну, если говорить на сленге, лег под Трампа, боится его раздражать, не может ему сказать «нет», ну и так далее. Все это он объясняет тем, чтобы не потерять военное и дипломатическое сотрудничество с США, особенно на иранском направлении. Но, собственно говоря, ситуация такая, что Нетаньяху, который заявлял, мы помним, да, он заявлял, что главное то, что единственное, что должен уметь делать премьер-министр Израиля, это сказать «нет» президенту США, но это умение, к сожалению, потеряно. Есть и другие причины. В контексте Газа израильское правительство политически не способно принять необходимые решения, чтобы закрыть этот вопрос. Кроме того, у Цааля есть серьезная проблема с личным составом боевых подразделений, что ограничивает его способность реализовать цели войны в Газе, Ливане, Иудее, Самаре, а также в Сирии. Тем не менее, именно на этом направлении, на направлении Газы, в последнее время произошло развитие, которое связано с вопросом разоружения Хамаса и исламского джихада. Сейчас эта тема является главным препятствием на пути к завершению состояния войны, реализации плана Трампа. Речь идет о результатах контактов, которые спецпредставитель Николай Младенов и представитель американской администрации по вопросам экономической нормализации Равин Арье Лайтстоун провели с делегацией Хамаса, прибывшей в Каир в середине апреля. По словам Младенова, эти контакты привели к предварительным договоренностям, которые необходимо срочно продолжить, обсуждать, чтобы не потерять импульс. Поэтому, вероятно, он заинтересован как можно быстрее получить реакцию Израиля. Как утверждают источники, знакомые с содержанием переговоров в Каире, Хамас, в принципе, выразил готовность обсуждать частичное поэтапное разоружение. Но речь идет о так называемом тяжелом вооружении навесного огня, ракетах, реактивных снарядах, средних и тяжелых минометах, противотанковых ракетах. ракетах, крупнокалиберных пулеметах, беспилотниках и дронах, а возможно также о тяжелых взрывных устройствах. Однако организация отказывается сдавать легкое вооружение, пистолеты, винтовки, легкие пулеметы, гранаты, RPG и лишь частичный список, состав которого по позициям самого Хамаса он должен обсуждаться. Ну и, короче говоря, пока ситуация, мягко скажем, непонятная, она подвисла. Ну и, как пишет газета «Идет охранот», категорический отказ полностью сложить оружие Хамаса объясняет опасением за жизнь своих боевиков и членов их семей. По словам высокопоставленных представителей организации в Каире, если люди Хамаса передадут личное оружие третьей стороне, то их семьи не смогут защищаться от клановых милиций, которые уже сейчас действуют против них при поддержке Шабака и Цааля. Ну и они станут, боевики окажутся уязвимыми перед кровной местью, жестокими расправами со стороны жителей, пострадавших от убийств Хамаса, издевательств, ну и так далее. В том числе, кстати, сексуального насилия, грабежей. Ну, Хамас много чем отличился. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Младенов высказывает осторожный оптимизм. В Израиле считают, что надо Хамас каким-то образом добивать, но все это очень сложно. И действительно, армия, к сожалению, 2,5 года воюет. Новых бойцов брать, собственно говоря, неоткуда. Правительство делает все, чтобы там наши ортодоксальные братья не служили в армии, ну и так далее. А тут у Иудея Самария там что творится? Опять же Ливан, опять же Иран, опять же Газа. В общем, все тяжело, все тяжело. Глава Шабака Давид Зини приостановил все кадровые назначения в службе, об этом сообщил Канахат СРФ. Зинит хочет пересмотреть всю систему назначения в организации, но помните, когда он пришел, он довольно быстро уволил своего заместителя, первого заместителя, назначил своего человека по имени Нун, потому что там только начальника можно называть. И как сообщают источники в Шабаке, ну потому что они прекрасно понимают, у нас есть такое понятие «руах мафакет», что идет все от директора. Ну, мы видим это на примере полиции, на примере Шабака меньше, потому что более закрытая организация. Ну и мы видим, что сейчас, то, что мы слышим, вот этот вот Зини и Нун с одной стороны, и начальники отделов и управления с другой, в общем, столкнулись, так сказать, в битве, потому что, ну, Зини принес, скажем так, он принес другое понимание Шабака, а не то, которое было, а мы знаем в законе о Шабаке, кроме всего прочего, записано, что Шабак — это структура, которая должна защищать израильскую демократию. Понятие у демократии Зини и других сотрудников, я не говорю, кто прав, кто не прав, оно разное. И это все прекрасно знают, понятие демократии у них просто разное. Значит, ключевые должности в Шабаке уже несколько месяцев занимают исполняющие обязанности, непостоянные назначенцы. Ну и много чего там происходит. И посмотрим, куда все это приведет. По словам источников, Зини склонен затыкать рот тем, чье мнение ему не нравится, в общем, и упорно отказывается выслушивать альтернативные позиции на совещаниях. Сотрудники попросту боятся с ними спорить, а ведь многие бывшие сотрудники Шабака заявляли и публично, что главная ценность в Шабаке, что люди не боялись говорить начальнику все, что они думают. Имеется в виду, если там пока решение окончательно не принято, все выражали свою точку зрения, причем открыто, даже если начальник с этим не согласен, ну потому что чем больше мнений, чем больше вариантов, тем, собственно говоря, лучше. Но сейчас они предпочитают Зини не спорить, потому что ему это просто не нравится. Но когда ты знаешь все лучше всех, то тогда, в общем, а что спорить, если я знаю, а вы тут ходите, мешаете. Ну и мы уже, вы слышали в новостях, об этом и писали в газетах. Проблемным было поведение Зини при расследовании дела о контрабанде сигарет в Газу, в котором замешан его брат Бацалель. Руководители Шабака просили Зини опубликовать заявление с осуждением. и брата, и высказывания его семьи, которые, собственно говоря, поставили действия Шабака под сомнение. Но помните, собственно говоря, брат Зини и его отец говорили, что это все расследование типа Бецалель Зини ни в чем не виноват. Это Шабак просто шил дело по поводу контрабанды, потому что, ну, чтобы напасть на Давида Зини, на руководителя Шабака, потом оказалось все, мягко скажем, они были неправы, но и когда руководство Шабака попросило Зини, так сказать, пресс-релиз опубликовать о том, что он поддерживает следствие, он отказался от этого делать. Ну, что касается... Что касается, например, да, то же самое, когда прошлый руководитель Шабака отказался дать документ о том, что нельзя в ни в коем случае Нетаньяху приходить в суд, его жизни угрожает опасность, хотя его охраняет Шабак, и Шабак имеет право охранять, как он хочет. Ну, прошлый руководитель Шабака не подписал этот документ, а этот подписал даже несмотря на возражение юридического советника Шабака. Ну, в общем, как бы вот так. Ну, посмотрим, куда все это может привести. Но обычно ломают. Руководство ломает всех этих людей, которые выступают против него. Мы видим, как это происходит в полиции. То же самое, естественно, будет в Шабаке, потому что все идет от руководства, и у них есть возможность ломать и... да. И менять. Прокуратура объявила вчера о намерении предъявить в ближайшие дни обвинение 36-летнему Йони Шрайберу, арестованному 29 апреля по подозрению в нападении на монахиню в старом городе Иерусалима. Ну, по подозрению, потому что пока нет решения суда, он не преступник, но мы видели, что там происходило, и как эта монахиня осталась жива, это, извините, просто чудо Господне, если уже говорить про монахинь и религиозного фанатика Йону Шрайберу. Дело в том, что когда он ее толкнул, она шла, никого не трогала. И представляете, вот вы идете, никого не трогаете, и сзади вас какой-то мужик здоровенный сильно-сильно толкает в спину. И там был такой бордюр, такие вот квадраты, бордюры каменные. И она упала, она виском просто вот проехала, но вот по косой. И еще 5 сантиметров, и она бы, конечно, погибла. Еще 5 сантиметров, и там, естественно, там она бы не выжила. Это все показано, опять же, это все показано, все это вот есть. Суд разрешил опубликовать имя Шрайбера. В соцсетях его обнародовали еще 1 мая. Значит, это крайне правый активист, учредитель... Амуты, еврейская победа, товарищ лидера этой Амуты Моше Мирона, который известен как завсегдатай демонстрации, который ходит с плакатами «Леваки-предатели». В общем, на самом деле, если «Леваки-предатели», то вот он у нас правый, ну, этот слово антоним «предатель», этот, ну, который... Лена, ну как слово? Который, ну... Предатель, антоним, это значит патриот. О, патриот. Это ж патриотично. Идет женщина, это так патриотично, в спину ее толкнуть так, чтобы она не погибла. Это очень патриотично. Нападение Шрайбера было заснято видеокамерой наружного наблюдения. Такой фанатичный религиозный сионист, сторонник правительства. Все вот соль земли. И то, что сегодня как бы считается, ну, основой основ. Монахиня оказалась... но он не просто ее толкнул. Он ее сначала толкнул, она упала, там, я не знаю, потеряла сознание, нет, лежала на земле. Он пошел по своим делам, потом думал, не-не-не, этого не хватит, я ж патриот. И как патриотично вернулся и начал пинать ее ногами. Да, ну потому что патриотично так, это ж как бы... Монахинь, ну, она не женщина, она монахинь. Она оказалась гражданкой Франции, сообщила о всем французскому консулу. Значит, после ареста полиция сообщила, что Штрайберу инкриминируется нападение по российским мотивам. Он находится под арестом. Полиция вчера подала ходатайство о продлении ордера на предъявление обвинения или даже до окончания суда. Нападение на мирную христианскую монахиню в святом городе, городе трех религий, имело громкий международный резонанс. Министры иностранных дел Франции и Италии осудили рост числа антихристианских атак на всех территориях, контролируемых Израилем, и потребовали от нашего правительства обеспечить безопасность христиан. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пошел еще дальше и потребовал примерного наказания для преступника, чтобы положить конец антихристианским атакам, которые просто умножились за последнее время на Святой Земле. Барро подчеркнул, что Франция несет историческую миссию защиты католических общин и святых мест и ни при каких обстоятельствах не потерпит подобных инцидентов. Кстати, Центр Россинга, базирующийся в Иерусалиме Ассоциация за межрелигиозный диалог, задокументировала растущее притеснение христиан в Израиле и в Восточном Иерусалиме. Согласно исследованию, опубликованному еще в марте, в течение 2025 года было зафиксировано 61 физическое нападение, включая плевки, использование перцового баллончика и просто вот удары. Также было зафиксировано 28 случаев словесного оскорбления, 52 случая порчи церковного имущества. Британский священник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что подобные инциденты происходят ежедневно. Он никогда не выходил на улицу без своей черной мантии. Его неизменно встречали плевками или криками «убирайся домой» в его сторону. Но все говорили, что когда-нибудь это произойдет, сказал Пьер, 30-летний прихожанин, который не был удивлен этим инцидентом и на самом деле ожидал, что ситуация может привести к летальному исходу, если не будет предпринято никакого вмешательства. В день нападения на монахиню знакомый священник был в супермаркете, Пьера. Когда перед ним остановился какой-то мужчина, он сказал своему сыну на иврите: «Его следует убить», сказал Пьер. «Если ничего не предпринять, кто-нибудь это сделает». Ну и нападение на монахиню произошло в нескольких шагах от старого города Иерусалима, очага напряженности в израильско-палестинском конфликте у подножия церкви Успения Святой Богородицы. Ну и вот молодой израильтянин, который сказал, что был свидетелем инцидента, на расстоянии, назвал нападавшего сумасшедшим. Ну и наши СМИ описывали нападавшего как крайне правого активиста психическими заболеваниями в анамнезе. Ну, психическое заболевание, знаете как. Так, как бы вот так. Психическое заболевание, после небольшой рекламы, друзья мои, мы вернемся.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Red Max TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
8: Дельтаформа. Ателье матрасов.
7: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И газета «Идет Ахронот» пишет о еще одном возможном политическом объединении. Мы пока говорим «возможном», но если честно, то я очень удивился, когда о нем прочитал. Я думаю, удивить и вас. Дело в том, что после того, как Нафтали Беннет и Яир Лапид объединились, то есть объединились представители такого очень правого и центристского направления, казалось бы, нас, ну, хотя мы не слишком удивились, но казалось бы, что вот Авигдор Либерман и Айзенкот пойдут своим путем. И мы слышали о том, что Авигдор Либерман ведет переговоры с Айелит Шакет для того, чтобы создать такую очень правую партию, которую даже, я не знаю, там, любые представители Ликуда не смогут назвать там левыми, ну и так далее. Ну, как бы, ну, нет, назвать можно все, что угодно, да. Я могу назваться там, я не знаю, там, роботом, да, но от этого я роботом не стану. Так вот, пошло сообщение, опять же, предварительное, не знаю, пока мы не знаем, что Авигдор Либерман и Гади Айзенкот проверяют возможность пойти на выборы общим списком. Источники окружения лидера НДИ Яшар пояснили, что объединение Беннета и Лапида открыло новые возможности для перемен в блоке перемен, извините за тавтологию. Те же источники подтвердили, что возможность общего списка вообще не исключена. Ну и идет Ахранот пишет, речь идет о предварительных контактах, вопрос о том, кто возглавит список, пока не обсуждался, однако между политиками прошел обмен, что называется, сигналами. На этой неделе Либерман и Айзенкот встретятся для беседы, кстати, может быть, что-то нам расскажет Евгений Сова, который завтра будет с 14 до 15 в программе «Вопрос ребром», не знаю, или будет как. Знаете как, отнекиваться, ничего не знаю. Доверенный источник окружения Зинкота в беседе с Идиот Охранот сказал, что объединение Лапиды с Беннетом — новые возможности, которых раньше не было, например, объединение с Либерманом. Ну, посмотрим. Источник окружения Либермана сказал, что инициатива обсуждается и, возможно, будет принята при условии, что она добавит блоку не менее 2 мандатов, а не отнимет их. Ну, потому что цель, так сказать, смена правительства. Конечно, Либерман очень сильно, что называется, травмирован своим объединением с Ликудом, когда они получили гораздо меньше вместе, чем по отдельности, хотя он тогда оставил Нетаньяху у власти в 2013 году, по-моему, да? Но, как бы там ни было, ситуация вот такая, честно сказать, удивили. И если это произойдет, ну, интересно посмотреть, как это будет. Это что касается людей, которые, ну, что называется, выстраивают свое будущее. У кого будущего не просматривается, на самом деле не просматривается, политического будущего, потому что мы говорим исключительно о политике, дай бог, так сказать, до 120 здоровья и да. Официальный уход — это у партии Кахоль Лаван Бенни Ганца. Официальный уход депутата Кнеста Хилли Труппера, ну, вызвал серьезное потрясение. Дело в том, что, кто не знает, Хилли Труппер был, ну, как бы вторым номером Кахоль Лаван, ближайшим сотрудником, или, скажем так, человеком, ближайшим союзником Ганца. И уход Хилли Труппера говорит о том, что все, как бы ваша песенка спета, кто-то может сожалеть об этом, кто-то радоваться, но мы в данном случае без эмоций. Сам Ганс и без того находился в кризисной ситуации, он с трудом поднимается в вопросах, которые прогнозируют, что его партия не преодолеет электоральный барьер и не может сформировать повестку, способную привлечь общественное внимание. Ну, Ганс стал одним из главных пострадавших вместе с Яиром Лапидом от последнего политического периода, в котором были войны, эпидемии, растущая поляризация. Пока Гади Айзенкот и Нафтали Беннет набирают скорость на политической дистанции, те, кто уже находится внутри игры и занимают места на депутатских скамьях, продолжают нести потери. Ну а что касается, после того, как улеглась первая волна драматического заявления Хилли Труппера, человека, который был правой рукой Ганса с самого начала его политического пути, возник вопрос не только о том, куда теперь направится сам Труппер, но и будущее Бенни Ганса. Труппер уже обозначил свои намерения, заявив «Я остаюсь на арене», и фактически очертил следующий сценарий. Судя по всему, он либо присоединится к уже существующей партии, либо создать новую политическую платформу, с ней попытается влиять настолько, насколько это будет возможно. Ну, что касается Ганса, да, он... Мы не будем сейчас... Тут большая, так сказать, вспоминают путь Ганса. Тут вопрос другой. на самом деле, что не заметил Ганс или не захотел замечать, или закрывал на это глаза? На окончательную поляризацию израильского общества. К сожалению, центр, тот, который может перетекать из коалиции в оппозицию, ну, скажем так, в оппозицию Нетаньяху, он исчез, он практически исчез.

0: И люди определились. Мы видим все опросы общественного мнения. Война, не война, ничего не влияет. Люди фактически определились, кто где. И ты должен тоже определиться. Тогда да. Но когда Ганс пытался и вашим, и нашим, то, знаете, когда ты сидишь на двух стульях сидеть нормально. Говорят, нельзя сидеть на двух стульях. Можно, если два стула стоят рядом. Но когда эти стулья начинают растягивать в стороны, вот здесь ты можешь делать, если ты гибкий человек, и в политическом смысле, растягиваться. Некоторые там, я не знаю, там гимнасты сидят на шпагате, но и дальше уже, дальше шпагата не сядешь. Вот это то, что произошло с Гансом. Дальше, потому что тот же самый Беннет, тот же самый Либерман это почувствовали, четко определились, где они. Айзенкот. Мы в этом лагере. Ганс пытался варьировать, ну и доварьировался до шпагата. И это, конечно, ну, ситуация не то, что ужасная, не ужасная. Это вот так. Это так. Багац издал приказ о временном замораживании работы Совета гостелерадио Решута Шния, государственного органа, защищающего общественный интерес от возможных злоупотреблений частных владельцев электронных СМИ. Приказ издал консервативный судья Алекс Штейн. Работа Совета Решута Шния замораживается до рассмотрения апелляций, поданных Союзом журналистов. 26 апреля Шлёма Карая, министр связи, должен ответить до 26 мая, разумеется. Хадашот 12 подали движением за качество власти против политических назначений в этот орган, который протащило правительство под прикрытием войны. Председателем гостелерадио назначили Ифат Бен Хайседев. Она в свое время утверждала сделки, нужные Шаулю Аловичу. Уже доказала свою преданность премьер-министру, изменив на суде свои показания против него, данные в ходе следствия. После этого Бен Хагайсегев служила представительницей общественности в Совете директоров 13-го телеканала, Хадашо 13-го канала, и должна была после отставки этого органа отбыть необходимый карантин до назначения в государственный регулирующий орган. Но срок карантина ей почему-то сократили всего до 3 месяцев и сделали председателем Решута Шния. В состав Совета гостелерадио ввели также известную Кинерет Бараши. Именно она, ну, скажем, она очень близкая к семейству дама. Она пыталась раскрутить скандал вокруг строительных нарушений якобы в доме обвинительницы Нетаньяху прокурора Лиад Бен-Ари. И гостелерадио... Дело в том, что... В чем проблема? Блаватник... Это владелец 13-го телеканала, решил продать 13-й телеканал, который, в общем, очень убыточный. Решили купить две компании. Компания хайтекистов под руководством Асафа Рапопорта, люди, которые заработали миллиарды, им, в общем, они решили, что называется, поддержать израильскую демократию. И группа, в которую входит ХОТ, Ицкадраи, который руководит в том числе 15-м телеканалом, ХОТом, ну и так далее. И правительство хотело, чтобы купила группа Драи, но у Драи нет денег. У него, ну, нет наличных денег, у него есть большие проблемы финансовые, но зато Блаватнику сказали, что если ты продашь Драй, то ты очень быстро получишь все разрешения, ты сдашь этот 13-й телеканал, забудешь о нем как о страшном сне и, естественно, не будешь нести убытки. А группа хайтекистов, она дала денег гораздо больше. Более того, у них денег навалом. И они вот уже выписали чек, 4 раза дали больше, чем предлагал Драй. Но тогда Блаватнику сказали, друг наш, мы сделаем все, там два органа должны, антимонопольное управление, ну, у них там нет проблем, потому что у группы Рапопорта никаких СМИ нету. И Решута Шния должны дать свои подписи. И вот для того, чтобы, ну, собственно говоря, предупредили Блаватника, не продавай Рапопорту, потому что, ну, ты будешь долго гнать велосипед. Пока мы у власти, мы будем все тянуть, а ты будешь иметь убытки. Значит, Драй не смог выполнить, там у него были проблемы с антимонопольным комитетом, с наличными деньгами, ну, много у него проблем. И тогда Блаватник вот обратился к Рапопорту, типа, давай. Ну и правительство быстро-быстро-быстро заменило людей в Рашута Шния для того, чтобы, там были свои люди, которые эту сделку тормознут хотя бы до выборов. Вот такая вот история. История, конечно, мягко скажем, с душком. И именно поэтому, но судья Штейн не стал распускать Рашута Шния, дал правительству время до 26 мая, чтобы они дали ответ. Ну, что они творят? Почему так? Почему вы торопитесь? Почему вы все это делаете? И действительно ли вы хотите как бы нормальную коммерческую сделку тормозить при помощи государственных органов и вот вне экономических вот этих вот рычагов влияния, которые всегда есть у власти. Ну, посмотрим, что ответит министр Караи. Как бы там ни было, все это крайне-крайне любопытно. Хорошо, друзья мои. Это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я напоминаю, да, YouTube-канал Первого радио, лайки, подписки, комментарии, репосты. Кстати, сегодня, видишь, я никого не перебивал. Наконец, когда я один, я никого не перебиваю. Ну, всегда пишут, ну, заткните Кричевского. Попробуйте заткнуть, когда я один. Итак, да-да-да, Лена Семенова, Катя Вергунова, спасибо девушке за помощь и поддержку. А мы с вами, друзья, встречаемся в программе «Тема дня» сегодня с 14 до 15 на Первом радио.
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
8: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Фонтана, фонтана, фонтана.
13: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
14: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Радио. Новости.
1: Израиль готовится к новой фазе боевых действий в Газе. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль готовится к переходу к новой фазе противостояния в Газе, подразумевающую значительно более жесткое давление на Хамас, сообщает Вайнет. В настоящее время в анклаве действуют 6 бригад. Ротация сил свидетельствует о подготовке к длительному и интенсивному сценарию. В ближайшее время десантная бригада должна сменить бригаду резервистов, завершившую свою задачу. Бойцы 205-й бригады Грофа Барзель, действующие в составе 252-й дивизии, также покидают сектор. Израиль подчеркивает, что даже в условиях прекращения огня продолжается рутинная работа по обеспечению безопасности жителей Израиля. Несмотря на тактические успехи, военно-политическое руководство понимает, что Газа не изолированный остров. Возможности для разгрома Хамаса ограничены событиями на других фронтах. Боевые действия в Ливане, способность Израиля действовать за рекой Литани и переговоры США с Ираном – все это влияет на количество сил, которые можно выделить для Газы. То, что фронты не закрываются, пока затрудняет достижение решающего перевеса. США в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод, объявил Дональд Трамп в своей соцсети. По словам президента, страны со всего мира обратились к США с просьбой помочь освободить их суда. Он добавил, что речь идет о судах из регионов, никак не связанных с текущими событиями на Ближнем Востоке, и назвал миссию по сопровождению гуманитарным жестом со стороны США и стран Ближнего Востока и в особенности Ирана. «Проект Свобода», как заявил Трамп, начнет действовать 4 мая. Он добавил, что его представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к позитивным результатам для всех. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что миссия предполагает сопровождение коммерческих судов, но морская блокада иранских портов при этом сохраняется. Поддержка проекта «Свобода» будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих, заявили в военном командовании. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот и лидер НДИ Авигдор Либерман ведут предварительные переговоры о возможном объединении списков перед выборами в Кнессет. По сведениям Вайнет и Идиот Ахранот, контакты начались после объявления о совместном списке Нафтали Беннета и Яира Лапида. В окружении Айзенкота и Либермана считают, что этот шаг открыл новые варианты объединений в блоке перемен. По данным Идиот Ахранот, вопрос о том, кто возглавит возможный список, пока не обсуждался. Встреча Айзенкота и Либермана ожидается на этой неделе. В Израиле зафиксирован резкий рост числа несовершеннолетних, подозреваемых в уголовных правонарушениях. После нескольких лет снижения показатели вновь пошли вверх, что вызывает обеспокоенность у профильных структур и законодателей. Согласно данным, опубликованным накануне Центром исследований и информации Кнессета, в 2024-2025 годах было открыто более 6800 уголовных дел в отношении подростков до 18 лет. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял около 5500 случаев. Примерно 20% дел связаны с насильственными преступлениями, включая физическое насилие и преступления против личности. Годом ранее этот показатель составлял примерно 18%, что также свидетельствует о росте. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной, переменная облачность, возможны слабые дожди. В Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время романтизировать.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом, да. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро будет легким. Легким, энергичным, музыкальным. И превратиться в такой же день, который, надеюсь, мы с вами проведем вместе. Всем салют.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и на этой неделе вновь говорим о возможностях, конечно же, GovCure-центр, который представляет в нашем эфире Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Жить или не жить с болью, да, или жить или не жить без боли, решает только каждый за себя. Однако же, люди очень долго терпят. Мы такие существа, мы тянем до последнего, как говорят, пока гром не грянет, крестьянин не перекрестится. Да, вот люди терпят, но в какой-то момент все же понимают, что дальше уже терпеть нельзя, ждать нельзя. И что происходит тогда?
2: Ты знаешь, ну, наверное, потому что человек всегда надеется, что само пройдет.
1: Да?
2: Но с возрастом оно перестает проходить.
1: Когда они приходят к вам и говорят: ой, вы знаете, я вот столько терпел, столько вот ждал, наконец-то добрался до вас. Что в этот момент чувствуете?
2: Ну, человек, наступает любой момент, да, у человека такой момент, когда он понимает, что уже не проходит.
1: Да.
2: Всегда же как начинается?
1: Оно же
2: стечение обстоятельств, да. Это ага. Образ жизни человека, это может ага. Начаться с рождения человека и спроецироваться в 15-20 лет, а может в 40, а может в 60 и в 70. Но в любом случае ослабление мышц — это не ежесекундная проблема. И это соединение многих факторов, которые соединяются вместе, которые приводят к боли. А боль — это уже сигнал организма о том, что что-то поломалось, что что-то нужно починить. И что мы обычно делаем? Мы эту боль гасим. Гасим ее обезболивающими, вместо того, чтобы найти причину, разобраться, поменять что-то и сделать так, чтобы она больше не появлялась. Что делают люди? Пьют обезболивающее, доводят себя до операции, меняют диски, межпозвоночные грыжи, оперируют тазобедренные, коленные суставы. И потом проблема поднимается выше. Когда человек починил себе колено, проблема поднялась выше в поясницу, поднялась в грудной отдел, и начинается там проблема. И так человек тянет за собой одно за другим, одно за другим. И самое главное — это то, что сигналы мы разучились считывать организма нашего. Мы полагаемся полностью на таблетки, на чудо-таблетку, на докторов, на человека другого, который будет больше беспокоиться о нашем здоровье, и он точно знает, как нас вылечить и как нас восстановить. На самом деле все не так. Ответственность за ваше здоровье можете и должны брать только сами на себя. Никто не будет так переживать, а тем более никто не будет страдать так, как вы страдаете ночами, когда вы не можете найти позу удобную, чтобы заснуть, когда вы часами не спите, когда вы не можете сидеть, когда вы не можете встать, вам надо разойтись для того, чтобы суставчик чуть-чуть смазался, потому что он сухой, и так далее, и тому подобное. И когда уже никакие обезболивающие не помогают, а когда доктор говорит, что у вас неоперабельный случай, что делать, вам говорят: пейте обезболивающие до конца жизни, обезболивающие становятся все сильнее, сильнее, переходящие в наркотические, полунаркотические mm-hmm. препараты. И любые препараты влияют на нашу психосоматику, на психоэмоциональное состояние человека. И сбиваются другие органы, сбиваются другие системы, и у человека начинает накапливаться целый букет заболеваний и хронических заболеваний. А началось все с легкого покалывания в пояснице, а заканчивается все через 2-3, через 5 лет совсем уже другим состоянием человека. Самое страшное в этом случае, что человек замедляется, что он начинает меньше двигаться, он начинает осторожничать, он начинает понимать и смотрит уже вниз, чтобы, не дай бог, не спотыкнуться, он уже ищет, где помягче, он уже не идет играть в волейбол на пляж, он уже не идет играть с внуками, он уже не делает то, что он делал до того, как у него кольнуло в спине. И вот для того, чтобы все это убрать, для того, чтобы вы просто жили полноценной жизнью, вам нужно просто прийти в GovCure. Я могу привести пример вот Михаила, 56 лет, водитель, работа за рулем. Сначала у него просто тянуло поясницу, потом добавилось тяжело вставать, потом начало давать в ногу, что он не чувствовал даже педаль газа в правую ногу. И он это терпел, и он начал понимать, что в один прекрасный момент это может просто закончиться аварией. Это может просто закончиться чревато, потому что, ну, для любых водителей нога, ступня, да, это самый важный инструмент, который должен работать, газ-тормоз. И он себя успокаивал, говорил, ну, работа такая, у всех болит, и у меня поболит, и перестанет. И вот момент, в один из моментов он приехал домой, он сел в машину, а чтобы выйти, уже не смог сразу встать. И просто сидел, держался за дверь и ждал, пока отпустит. И в этот момент вот он нам сказал, что я понял, что дальше будет только хуже. Его это очень сильно испугало, и он сказал, а что, если я вообще не смогу встать? А что, если я вообще не смогу выйти утром на работу, и все поменяется полностью? И вот эта точка, она и переключила что-то в нем. Он пришел к нам, мы сначала провели диагностику 20-30-минутную, проверили движение, сделали несколько тестов, показали, что происходит. И он впервые, во-первых, увидел, где проблема, почему она усиливается. И самое главное, он понял простыми словами, наконец-то, что с этим делать. И тут сейчас в помощь еще идет у нас и паспорт здоровья, где все просто понятно, без сложностей. И самое главное, что дальше. И уже после первого визита, во-первых, ему стало легче вставать, потому что мы ему сразу сделали процедуры. Через месяц он спокойно уже выходил и садился в машину, а он водитель Масаита, подняться в Масаит, в грузовик, ну, вы знаете, такое себе удовольствие. Это не в легковую машину сесть. А через три месяца у него же просто вернулась уверенность в том, что у него нога здорова, спина здорова, а все было с поясницы, а не в ноге. И сейчас человек уже живет без страха, и последние его слова, когда он заканчивал восстановление, это то, что я больше уже не думаю, как мне вставать. То есть человек, у которого болит, круто, он думает, как вставать. Угу. А вот это вот, когда человек понимает,
1: жизни,
2: да, что
1: сказать,
2: ему не надо об этом думать, и не думать, что у меня просто меньше болит или будет меньше болеть, а когда вообще не болит. И это просто возвращает человеку нормальную жизнь. Это то, что мы делаем 10 лет, это то, что мы любим делать. И если вот в этом во всем вы узнали себя, то не тяните, не доводите до того, пока организм откажет полностью или какая-то конечность. Приходите на диагностику, сейчас это уже 20-30 минут, вы понимаете, что с вами происходит, получаете план восстановления, стоимость 1200 шекелей, и дальше уже вы решаете, идти в программу самостоятельно или пробовать месяц и убедиться, что мы действительно эффективны, или восстановление, взять программу и курс у нас, в нашем центре, и быть под нашим контролем, под нашим вниманием, под нашей заботой.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона для информации, которая интересует вас, для всех вопросов, которые вы хотите задать, ну и, конечно же, для того, чтобы записаться на консультацию и приехать. Решен Люцион. На улице Мошелеве, 16, находится центр ГавКюр. Воспользуйтесь возможностями этой недели. Специальные условия только для вас. Звездочка 9533.
2: В следующем эфире мы с вами услышим о одном из наших замечательных опытов, об одной из женщин.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

Время танцевать. Весна. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир для того, чтобы продолжить напоминать всем нашим слушателям, всей нашей аудитории о том, что есть замечательные возможности. Эти возможности у вас буквально в руках. Стоит только позвонить. Звездочка 9533 в центр GovCure представляет, который в нашем эфире Геннадий Охман. Геннадий, ну, во-первых, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро. Радиослушатели Первого радио.
1: А во-вторых, мы продолжаем тему, которую начали в том эфире, да, и говорим мы сейчас больше о женщинах, да. Ведь женщины вообще держатся до последнего очень часто, игнорируют свое состояние, но в какой-то момент начинают понимать, что силы заканчиваются. И что это за момент?
2: Ой, ну, мы
1: приходит
2: знаем.
1: Много,
2: женщины,
1: да?
2: Женщины терпят дольше всех,
1: да.
2: И больше всех.
1: Угу.
2: Ввиду своей генетики и рождения ребенка, угу. Да, и у женщин совсем по-другому это все воспринимается. Но мне приходит на ум, допустим, сейчас один из примеров, так как примеров у нас очень много, я с многими общаюсь.
1: Угу.
2: У нас была клиентка Елена, 52 года, она продавец. Ну и как все продавцы, она весь день проводила на ногах. К вечеру тяжесть, усталость тянет ноги, но она терпела и говорила, как бы, что, ну, что дом, работа,
1: угу.
2: Все на месте, ну, и некогда заниматься собой, и дети, и покупки, и, ну, как у многих.
1: Ну,
2: да,
1: да.
2: Это...
1: Угу.
2: И постепенно ей становилось все хуже и хуже, ей становилось все тяжелее и тяжелее доработать смену. Потом она начала хуже спать, потом она заметила, что она начала набирать килограммы, при этом образ жизни не меняла, ела точно так же, как и до этого. А набор веса, кстати, он прямо пропорционален замедлению уровня жизни. То есть мы замедляемся, все, автоматом сжигаем меньше калорий. И вроде бы ничего не поменяли, и вроде бы даже иногда меньше кушаем, и все равно набирается вес. Это потому что нет движения,
1: угу.
2: И калории не сжигаются.
1: Не расходуем, да,
2: да,
1: то, что потребляем.
2: Да, а потребляем то же самое, то, что
1: угу.
2: привыкли. Все меньше и меньше расходуем. Поэтому люди очень часто говорят: вот, я там до 60 лет держался, у меня было всего uh-huh. там 50-55 килограмм, женщина может сказать. Или там до 45 я держалась, у меня был один вес, а сейчас пошел вверх. Почему? Наверное, генетика, наверное, гормонально. Нет, это движение. Вы замедляетесь, вы меньше двигаетесь, ввиду того, что появляются какие-то ортопедические проблемы в первую очередь. И у нее точно так же, как и в предыдущем эфире, то, что мы говорили про водителя, у нее тоже почему-то должны происходить какие-то критические моменты в жизни человека, когда в какую-то секунду у него происходит осознание, и он говорит себе: так, все, стоп. Или он видит визуально, что может с ним произойти дальше, и это только печальные картинки он видит. Или у него прям что-то случается, и он понимает, что дальше уже так терпеть нельзя. И она сказала, что у нее это случилось так, что она пришла домой, она села на диван отдохнуть, и поймала себя на мысли, что не хочет вставать, потому что не то, что устала, а потому что очень тяжело. Она говорит: я впервые почувствовал свое тело очень тяжелым, как будто целая тонна веса на мне лежала, и, говорит, и меня просто не было сил просто встать, и как будто тело отключилось. И она, я помню, она сказала, что я испугалась, и я поняла, что я начинаю сдавать, что я начала чувствовать тяжесть своего тела,
1: угу.
2: что мое тело очень тяжелое. И вот эта точка, видать, у нее ее переключила. Она услышала нас по радио. Кстати, она говорила: я много вас слушала и никак не решалась прийти. Вот когда это случилось, решила прийти. И она пришла к нам, и она точно об этом не пожалела, потому что сначала мы сделали диагностику по нашей методике. Мы проверили все ее параметры, проверили движение, динамику, амплитуду, сделали свои тесты, которые мы делаем. И они сразу показали, где проблема. И она впервые увидела, почему устает. Она поняла, где у нее сбой в системах и в органах,
1: угу.
2: где перегруз, что с этим делать, почему она начала набирать вес. И она также получила от нас и паспорт здоровья, все рекомендации, которые мы давали, а сейчас они уже и в паспорте здоровья.
1: Угу.
2: И все для нас очень важно, да, человеку просто и понятно. Мы все объясняем на простом, понятном человеку языке, а не медицинскими терминами. Человек понимает, что дальше. И уже после первого визита она начала у нас программу восстановления. После первого визита ей уже стало легче вставать. А мы и немного и несложного делали. Мы начали укреплять ей ноги.
1: Угу.
2: мы начали укреплять ее мышцы ног, потому что у нее были очень сильно ослаблены ноги. Вроде бы человек стоит на ногах целый день, а ноги у нее были ослаблены, потому что она не делала никаких физических правильных нагрузок. Через месяц меньше уставала к вечеру, через 3 месяца она начала уже спокойно работать целый день. Через 5 месяцев она вернулась к своей энергии, она вернулась опять выходить на море, играть с внуками, сказала, что у нее просто открылось второе дыхание, и что она забыла уже это чувство. И очень многие, кстати, нам говорили, что они просто начинают себя чувствовать обратно живыми. И у нас даже были такие люди, которые нам говорили о том, что они даже не помнят, когда они себя так чувствовали. Они даже не помнят, или в молодости они себя так чувствовали. Потому что я понимаю, когда человек 5-10 лет или 15 лет привык жить с болью, и вдруг он приходит к нам, и мы показываем ему, и он видит и чувствует, что, оказывается, от этой боли можно избавиться без лекарств, без уколов, а с помощью правильного подхода и собственного организма. И человек, конечно, полностью переоценивает вообще все то, что ему сказали, что это только доктор, только лекарство, только операция. На самом деле, за 10 лет у нас тысячи людей восстановили себе здоровье, сотням людей операции уже не понадобились. И теперь вы можете и воспользоваться тем же самым, те, кому это созвучно, и хотите понять и начать, наверное, нужно правильно с понимания, что же все-таки происходит с организмом.
1: Согласна.
2: Никакой МРТ, никакой СИТИ не могут вам дать общую картину всего состояния вашего организма. В GovCure у нас эта методика уже проверена, и она работает замечательно. А самое главное, что мы видим, что это помогает людям. Мы видим, что у людей замечательные результаты с этим. И сейчас вы можете записаться на диагностику. Это займет всего 20-30 минут вашего времени. Мы экономим ваше время, мы экономим ваши деньги, поэтому сделали специальную цену 1200 шекелей. И вы не только поймете свое состояние, вы еще получите план восстановления на 30 дней, который вы сможете выполнять самостоятельно дома, в своем ритме, в своем желании и в своем понимании того, как вы это хотите. А если захотите, сможете взять одну из программ в нашем центре, тогда мы сможем и контролировать, и давать рекомендации постоянно, и вместе эффект и результат будет
1: уже
2: десятки раз быстрее.
1: Уже с профессионалами, да, уже под присмотром, скажем так. Звездочка 9533, нужный номер телефона. Воспользуйтесь предложением этой недели для того, чтобы начать жить без боли, начать двигаться без боли, да и просто двигаться, если есть проблемы. Позвоните прямо сейчас, узнайте все, что вас интересует, и ориентируйтесь приехать в Ришон ЛеЦион на улице Мошелеви, 16, находится центр GovCure. Это здание Бейт Кеннеди, прямо напротив UMI. Очень легко найти, большая стоянка рядом, ну и общественный транспорт тоже, по-моему, практически из любого города можно приехать. Так что звездочка 9533, нужный номер, звоните.
2: В следующем эфире мы поговорим с вами о мужчине 60 лет, у которого ничего не болело, и вдруг резко его накрыло.
1: Звездочка 9533.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.

0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
0: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Полиция готовится к беспорядкам в Лагбаумер на горе Мирон. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правоохранительные органы готовятся к возможным столкновениям с паломниками Хариди, которые намерены проигнорировать запреты и подняться на гору Мирон. Решение о резком сокращении масштабов традиционного празднования Лагбаумер было принято из-за угрозы безопасности и постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Напомню, командование тыла ввело жесткие ограничения на массовые собрания в северных районах страны. Накануне полиция объявила о закрытии всех дорожных артерий, ведущих к месту. Несмотря на оцепление, в районе Мирона уже находятся около 20 тысяч человек, прибывших туда заранее. Сотрудники правопорядка воздерживаются от принудительной эвакуации тех, кто успел заселиться в местные гостевые дома. Однако пресекают попытки новых групп паломников проникнуть за ограждение. Отмечены случаи, когда молодые люди пытались прорезать дыры в заборах, чтобы прорваться к могиле раввина Шимона бар-Йохая через лесной массив. Ситуация осложняется распространением в ультраортодоксальных кварталах Иерусалима и Ибн-Ибрака листовок с призывами к сопротивлению. Неизвестные активисты предлагают паломникам приобретать защитное снаряжение, каски, перцовые баллончики и электрошокеры для противодействия полиции. Комиссия по правам ребенка провела этим утром экстренные дебаты в Кнессете после нарастающей волны насилия среди молодежи и убийства работника пиццерии Иману Залки. В дебатах приняли участие члены семьи Залка, а также представители полиции, госпрокуратуры и министерств образования, здравоохранения, социального обеспечения и национальной безопасности. Встреча была призвана обсудить пути урегулирования ситуации, но быстро переросла в бурную политическую конфронтацию. Депутат Кнессета Мейрав Куин из партии Ешатит обвинила министра Итамара Бен-Гвира, депутата Кнессета Цви Сукота и Мордехая Давида в создании атмосферы насилия среди молодежи. Коэн задалась вопросом, когда мы поддерживаем людей, совершающих насилие, чего мы ожидаем от молодежи. Ее слова вызвали немедленную реакцию председателя комиссии Кэти Шетрид, которая сказала: «Если вы пришли сюда, чтобы провоцировать, то мне придется вас исключить». В итоге перепалка длилась несколько минут. Ранее Центр исследований и информации Кнессета опубликовал отчет, согласно которому в 2024-2025 годах было открыто более 6800 уголовных дел в отношении подростков, а годом ранее этот показатель составлял около 5500 случаев. Председатель партии Яшар Гади Азенкот и лидер НДИА Виктор Либерман ведут предварительные переговоры о возможном объединении списков перед выборами в Кнессет. По сведениям Вайнет и Идиота Хранут, контакты начались после объявления о совместном списке Нафтали Беннета и Яира Лапида. В окружении Азенкота и Либермана считают, что этот шаг открыл новые варианты объединений в блоке перемен. По данным Идиота Хранут, вопрос о том, кто возглавит возможный список, пока не обсуждался. Встреча Азенкота и Либермана ожидается на этой неделе. Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе находится на критической отметке из-за продолжающихся в регионе военных операций, сообщило сегодня Управление морских торговых операций Соединенного Королевства. Управление рекомендует морякам координировать свои действия с властями Омана по УКВ-каналу и рассмотреть возможность прокладки маршрута через оманские территориальные воды к югу от международной зоны разделения морского движения, где США создали усиленную зону безопасности. Ранее организация сообщила, что у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах танкер подвергся артиллерийскому обстрелу. Указывается, что все члены экипажа находятся в безопасности. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме днем 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
3: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в этом часе в эфир. И, конечно же, я приветствую в нашей студии Геннадия Охмана, который пришел рассказать всем нашим слушателям о мероприятии, которое проводится на этой неделе в центре GovCure. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Итак, мы, конечно же, продолжаем говорить о том, насколько люди терпеливы, да, казалось бы. Боль и терпение — это разные вообще вещи. Однако же они как-то совмещаются нами, людьми, потому что мы, ну, мы такие. Мы ничего с этим не поделать, да. Но бывает, что человек живет с небольшим дискомфортом, потом резко становится хуже. Почему так происходит, и как вы решаете эти проблемы?
2: Да, ты знаешь, вот... Мне как раз пришел на ум сейчас свежий результат. Uh-huh. Это клиентка Клара, женщина, которая у нас закончила буквально 3 дня назад. Я тебе даже видео скинул показать. Мы отличаемся тем, что мы уже никому ничего не доказываем. Мы показываем, насколько мы эффективны. Где тело невозможно обмануть, психологию невозможно обмануть. Никакими лекарствами, никакими препаратами. Женщина, которая мучилась очень много лет, за последний год до того, как она к нам попала, по словам ее мужа, они перепробовали абсолютно все, что только можно было и в Израиле, и в других странах, и ездили где только могли. Никто не мог помочь, никто лечили, залечивали, уколы ставили, ничего не помогало. Человека сигинало все больше, больше и больше. Знаете, когда люди идут согнутые, не могут разогнуться назад. Вот она к нам пришла примерно... согнутая была уже, наверное, где-то на 55 градусов. То есть ей оставалось еще 10-15 градусов, и она была бы вот ровно 90 градусов, ровно горизонтально вот земли, просто чтобы вы понимали. И она могла только лежать на ходунках практически, и на них еле-еле передвигалась. И когда спала она только сидя, она не могла лежать, ничего ей не помогало. Когда к нам ее привез муж, когда они к нам приехали, мы сказали, давайте попробуем, давайте начнем. Увидим динамику, в хорошую сторону продолжим. Не увидим динамику, остановимся. Мы 2 месяца ей делали только одну процедуру, так. Биорезонансную терапию. Она приезжала, сидела, мы подключали к ней определенные электроды, ровно 40 минут, один раз в неделю. И так 2 месяца. И через 2 месяца она сказала, что вот наконец-то у меня, я чувствую, что у меня мышцы начинают как-то расслабляться. Я чувствую, что я чуть-чуть поднимаюсь наверх по 5 сантиметров, и мне не больно. И я чувствую, что как будто бы камень у меня с поясницы сняли.
1: Действительно, женщина ходила буквы «Г».
2: И вот только после этого мы начали с ней процедуры. Мы начали ее сначала ложить на 3-4 подушки. И потихоньку-потихоньку уменьшали. И вертикализировали ее постепенно, ровно. И через... год, она у нас год восстанавливалась, полностью восстановилась. Через год это помолодевший на 20 лет человек, ей 70+. Через год она улыбается, она веселая, у нее поменялось лицо, у нее поменялось тело, подтянулось, она похудела. Ну, а самое главное, это радость мужу, потому что он уже боялся за нее, и никто ему в этом мире не мог помочь. Мы взялись, и мы подняли этого человека, и мы очень рады, таких случаев у нас очень много, и мы всегда рады, когда человек заканчивает у нас восстановление, и мы его провожаем, и мы с ним заканчиваем. И он уходит уже в самостоятельную жизнь, он уходит уже поддерживать себя самостоятельно.
1: Да, это самое главное, что человек уходит на своих ногах и ровненько, да. Ну, вот такие вещи надо показывать людям, я считаю. Такие примеры важно видеть. А вообще где-то можно посмотреть на такие примеры?
2: У нас много таких видеороликов есть. Мы даже сделали сборку таких видеороликов, и тем, кто заинтересуется, мы отправляем им прямо на WhatsApp, чтобы они посмотрели, увидели, может, где-то вы увидите себя, посмотрите на до и после. Очень много результатов, которые будете видеть, вы будете видеть результат за 3 часа. То есть человек приходит к нам в одном состоянии, через 3 часа он уже абсолютно другой человек. Этого никто не делает. Мы эту видеофиксацию делаем не только для того, чтобы вам показывать. Мы ее делаем для отслеживания динамики, биомеханики, ширины шага, устойчивости человека и многих-многих моментов, на которые люди не обращают обращают внимание. Но самое главное, мы видим, и человек видит впервые в жизни себя со стороны. Сейчас мы уже можем похвастаться тем, что у нас есть специальная программа, которая в ближайшем будущем начнет обрабатывать вашу ходьбу и вычислять даже по вашей ходьбе, где и какая у вас проблема, что так. конкретно у вас болит, с точностью до 99%. Угу. И это ускорит еще ускорит быстрее выстраивание программы восстановления, потому что мы сами знаем с вами, что точный диагноз — это 50% результата уже для человека. И технологии двигаются вперед. Мы в GovCure за всем этим наблюдаем и внедряем самые современные технологии очень быстро для того, чтобы еще быстрее восстанавливать людей, помогать им возвращаться здоровыми к жизни. И сейчас вы можете записаться на диагностику. 20-30 минут вашего времени мы проверим ваше движение, мы сделаем вам тесты по нашей системе, по нашей авторской методике. Мы вам покажем, где у вас перегрузы, где у вас проблемы. И это все у вас накапливалось, накапливается. Мы это остановим, и мы начнем путь с вами вместе к восстановлению, к выздоровлению. Ваш организм может все. Ваше тело может все. Оно может восстановить любые проблемы. Ему нужно только помочь. Неважно, сколько вам лет, неважно, что вы прошли, неважно, что вам сказали люди до того, как вы к нам придете. Вы увидите, что тело может намного больше, чем думают люди и те установки, которые вам сделали. Придите, почувствуйте себя по-другому и начните путь вместе с нами к восстановлению. Мы вам составим индивидуальную программу. И уже после первого визита вы почувствуете, что вам станет легче, вы почувствуете, что это то место, которому можно доверить самое ценное — свой позвоночник, свое здоровье, свое тело.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона. Позвоните, узнайте все, что вас интересует, запишитесь, приезжайте для того, чтобы жить без боли, свободно двигаться, верните себе свою жизнь. Конечно же, напомню также и адрес: Ришон ЛеЦион, Мошелеве, 16, здание, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Звездочка 9533.
2: В следующем эфире мы с вами поговорим о том, как человек потерял качество жизни.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях, которые есть на этой неделе у всей нашей аудитории. Мы, конечно, говорим про центр GovCure и, разумеется, напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: В какой момент человек понимает, что он уже теряет качество жизни и нужно срочно что-то менять?
2: Ты знаешь, это не тогда, когда болит. Наверное, тогда, когда человек начинает терять жизнь. Uh-huh. Когда он начинает понимать, что он пропускает что-то, uh-huh. что он уже не может куда-то пойти, он не может куда-то поехать. Он начинает себя ограничивать. И ты знаешь, это происходит очень часто в молодом возрасте. Допустим, я считаю, что 60-70 лет сейчас с современными возможностями — это еще молодой возраст.
1: Да, согласна.
2: И когда человек, ну вот, к примеру, да, у нас был Александр, 62 года, предприниматель, у него все есть, он обеспеченный, вокруг него комфортная жизнь, он следит за правильным питанием, у него свой массажист, у него свой тренер. А проблема с ногой и проблема со здоровьем, и постоянная занятость, и частые переезды, перелеты, мало движения. Сначала это просто усталость, потом тяжесть в спине и ногах. Но он, когда к нам пришел, он не обращал на это внимания. Он всегда говорил: работа важнее, встречи, быстрый темп, все нагружено. И в какой-то момент он поехал с семьей на отдых, все пошли гулять, а он остался сидеть, потому что у него сильно болела нога, и он видел, что он не может долго идти с ними, и из-за этого он не хотел их обременять, и он начал задумываться о том, чтобы, ну, лишний раз просто куда-то не идти, лишний раз лучше посидеть, отдохнуть. И вот он сидел и смотрел, как другие идут вперед, как его семья уходит, а он остается. И в этот момент он говорит: я понял, что я выпал из жизни, что я просто выпадаю из жизни, я выпадаю из жизни своей семьи, я становлюсь обузой своей семьи, несмотря на все то, что есть большие возможности, да. И вот этот перелом, который произошел у него, это была не сильная боль, а именно к нему пришло осознание через потерю того, что он начинает что-то терять, mm-hmm. вот эти радости жизни, постепенно, потихоньку, одно за другим. Но вот это вот именно его триггернуло. И что он сделал? Он пришел к нам. Сначала диагностика 20-30-минутная, мы проверили движение, мы сделали тесты, мы показали ему реальную картину и причину, почему это происходит. При всем том, что он правильно питался, что он занимался спортом, он старался делать все правильно, но были некоторые аспекты, которые он делал по привычке, которые он делал еще с молодости. И они сегодня в этом возрасте влияли ему как триггер. Но он чувствовал себя лучше, но суставы он себе этим портил, и суставы он себе стирал, создавал компрессию. И в результате нужно было полностью подкорректировать все его привычки, его зарядку, его упражнения, то, что он делал. Мы очень часто в голове, нам 18 лет, а телу 80. И хочется делать восьмерки в воздухе, а получается не восьмерка, а шестерка или единичка. И он впервые увидел, где он сейчас находится. Он увидел состояние всех своих систем, факторы. Он увидел оценку, потому что мы сейчас оцифровали это все. И самое главное, почему это произошло, это годами, десятками лет у него происходило. Но самое главное для него было не это. Самое главное для него было еще осознание того, как он это создал, но и как это можно изменить. И когда мы ему дали планы, программу полностью, как это все изменить, это есть наш паспорт здоровья, просто, четко, по делу. Он понял, что лучше довериться нам, увидев, насколько у нас профессионально подход и к паспорту здоровья, к его здоровью и внимание. Он решил доверить свое здоровье нам. Уже после первого визита ему стало легче, у него просто нога откидывалась вправо, и он ее не контролировал. Ступня ноги у него висела как бы сама по себе, и он все меньше и меньше ее чувствовал. Есть такие проблемы, это чаще всего от тазобедренного и поясничного отдела. И через месяц он уже стал активнее. Он буквально после первого визита показал, что у него ступня уже ровно, то есть она вернулась обратно. Ты знаешь, когда одна ступня в сторону уходит на 45%, на 45 градусов, и человек не может ничего сделать с этим. Он ее не может выровнять обратно. Просто так его как бы скручивает. Через 3 месяца он уже спокойно гулял, через 5 месяцев он вернулся просто к нормальной жизни. Мы ему дали 3-4 упражнения легких, 5 минут в день. Скажи, много или мало 5 минут в день делать что-то, чтобы сохранять себе здоровье на десятки лет? Но люди даже этих 5 минут не находят. Mm-hmm. Им даже это лень делать, и потом они доводят себя до того, что они становятся такой, да, инвалидами, mm-hmm, доводят себя до того, что они передают ответственность за свое здоровье чужим людям, которым... Mm-hmm. Ну, давай честно скажем, ну, наплевать на чье-либо здоровье. Человек сидит на работе, да, он зарабатывает себе свои деньги, его интересует только он сам и, угу, и его здоровье. И глупо доверять свое здоровье и верить, что на 100% человек будет переживать за ваше личное здоровье. Только вы сами. И в GovCure мы не берем ответственность на себя за ваше здоровье. В GovCure мы вместе с вами составляем вам программу и вместе показываем вам, как мы восстанавливаем и возвращаем ваш организм. И знаешь, от него была такая сильная фраза. Он сказал: «Я снова живу, а не наблюдаю за жизнью».
1: Круто.
2: И это для нас было прям, ну вот, такое озарение, потому что мы в эту сторону не задумывались. Мы очень часто быстро принимаем решения, мы восстанавливаем людей, мы работаем, но получается иногда с людьми пообщаться и пообщаться глубоко о жизни, вообще понимание о том, кто мы, что мы, для чего мы, до чего мы себя довели, и куда это доведет еще дальше. И вот здесь я приглашаю всех, кому это созвучно, начните брать ответственность за свою жизнь в свои руки, за свой организм, за свое тело. Не тяните. Начнем с вами с понимания. Вы придете на диагностику, вы получите картину понимания того, что у вас происходит, вы получите план. Стоимость сейчас 1200 шекелей, и дальше вы решите идти в программу или пробовать месяц и убедиться у нас, посмотреть, как это работает без давления, без стресса для организма. Один раз в неделю на 3 часа достаточно приезжать к нам, и вы увидите, какие чудеса начнут происходить с вашим телом и с вашим здоровьем.
1: Самое время сделать это для себя сейчас, потому что это наиболее выгодно. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, позвонив, по которому вы можете задать все интересующие вас вопросы, ну и, конечно же, узнать максимум информации, записаться и приехать. Решен лицеон, Моше Леви 16, здание, которое называется Бейт Кеннеди, здесь находится GovCure. Приезжайте, очень легко найти, еще проще взять и собраться, привести самого себя или, может быть, кого-то из своих близких и восстановить свою жизнь, начать жить без боли. Звездочка 9533.
2: Хочу поблагодарить всех наших клиентов, которые к нам приходили, приходят и придут, за доверие, Яну за замечательную передачу и программу, и Первое радио.
1: Все, Геннадий, спасибо. До встречи в эфире завтра.
2: До завтра.
1: А я напоминаю нашим слушателям: звездочка 9533, нужный номер телефона.
0: Реклама.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Реклама.
7: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
7: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
10: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: 11 часов и 53 минуты уже на часах в студии Первого. Это значит, что пришло время расставаться мне с вами на сегодня, для того, чтобы завтра вернуться в эфир.
1: Это было нетрудно.
0: Ну и вернувшись в эфир, конечно, проведу с вами свое время. Да, завтра, ровно в 10. Поприветствую всех вас. Ну и, конечно же, сегодня рекомендую оставаться с нами на одной волне. Всем традиционная салют.

0: Время Романовой.
1: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
4: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
0: Реклама.
5: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель отчитался о ликвидации террористов Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель сообщил, что за последние двое суток бойцы 7-й бригады ликвидировали в Южном Ливане 10 вооруженных боевиков Хизбаллы, действовавших вблизи израильских сил и представлявших угрозу. В ходе отдельной операции бойцы многодоменного подразделения 888 Рафаим уничтожили заряженную и готовую к запуску пусковую установку, а также инфраструктуру для хранения оружия. Кроме того, минувшей ночью ВВС атаковали объекты Хизбаллы, из которых действовали боевики, после запуска противотанковой ракеты по силам Цаля в Южном Ливане. Пострадавших среди израильских военнослужащих нет. Правоохранительные органы готовятся к возможным столкновениям с паломниками Хариди, которые намерены проигнорировать запреты и подняться на гору Мирон. Решение о резком сокращении масштабов традиционного празднования Лаг-Баомер было принято из-за угрозы безопасности. Напомню, командование тыла ввело жесткие ограничения на массовые собрания в северных районах страны. Накануне полиция объявила о закрытии всех дорожных артерий, ведущих к месту. Несмотря на оцепление, в районе Мирона уже находятся около 20 тысяч человек, прибывших туда заранее. Сотрудники правопорядка воздерживаются от принудительной эвакуации тех, кто успел заселиться в местные гостевые дома, однако пресекают попытки новых групп паломников проникнуть за ограждение. Ситуация осложняется распространением в ультраортодоксальных кварталах Иерусалима и Ибн Брака листовок с призывами к сопротивлению. Неизвестные активисты предлагают паломникам приобретать защитное снаряжение, каски, перцовые баллончики и электрошокеры для противодействия полиции. Иран продолжает обсуждать с руководством Омана новые механизмы пропуска судов через Ормузский пролив, сообщил сегодня представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Об этом сообщает агентство ИРНА. Переговоры были сосредоточены на составлении вариантов протоколов и специальных механизмов для безопасного движения судов, прокомментировал он визит главы МИД Аббаса Аракчи в Оман, состоявшийся в конце апреля. По словам Багаи, переговоры по этой теме, вероятно, продолжатся в ближайшие дни. Вечеринка по случаю завершения учебного года в Хадыре завершилась нерадостно. Около 30 учащихся выпускных классов были госпитализированы в больницу Гилель-Яфе с жалобами на сильную резь в глазах. Причиной недомоганий стал пенный спрей, которым школьники обливали друг друга. По словам врачей, после полудня 3 мая в приемный покой начали массово поступать школьники. У некоторых были выявлены повреждения роговицы глаз, что потребует длительного лечения. Врачи напоминают, что пенные спреи содержат вещество, которое при попадании в глаза вызывает эрозии и химические ожоги. В легких случаях это может вызвать красноту и жжение, в тяжелых случаях может произойти отек глаза и повреждение роговицы. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной, переменная облачность, возможны слабые дожди. Ночью на вершине Хермона шел снег, на побережье Средиземного моря сильный ветер и шторм. В Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Исполнителя зовут Лемар, который сейчас пел The Way Love Goes, песню вот эту, открывшую сегодняшний выпуск программы «Пьем». Здравствуйте, дамы и господа. Как ваше ничего? Надеюсь, что все нормально. Мы с вами на Первом радио 89.1 FM. Уже, понимаешь ли, 4 мая. Эра Флагбаума. Слышали в новостях-то, что передают-то по поводу горы Мирон? Я еще в колесе обозрения вчера сказал вот эти указания, что 3 раза зажигать костер, по 200 человек каждый раз, не больше. Я прокомментировал, я хочу это видеть, как будет по 200 человек и не больше на горе Мирон. Когда в окрестностях уже зафиксировано 20 тысяч, которые будут пробираться туда лесными тропками. Посмотрим, сколько их будет в конце концов. И что с этим сможет сделать наше правительство? В смысле, не правительство, правительство, ладно. Полиция, которой дано указание, как бы соблюдать решение правительства. Завтра утром узнаем. Приветствую всех в рамках программы ПМ. Понедельник, Йом Шини. 8:30 13-го, то есть второй половины дня, мы отправляемся с вами в двухчасовое путешествие в рамках программы ПМ. Что вас ожидает, и меня, и нас с вами? Загадка во втором часе, традиционная. Сегодня ко мне придет наш рекламодатель Ади Симахов, который рекламирует матрасы, специальные матрасы. Я, кстати, тут выяснял у специалистов. У нас очень много специалистов, знатоков русского языка. Я к ним не отношусь. Я говорю, как надо говорить, матрасы или матрасы? Они говорят, сегодня можно и так, и так. Поэтому буду говорить подстилки. В общем, мы с ним поговорим о той продукции, которую они выпускают. Мы с вами, надеюсь, будем общаться. Я напоминаю, господа, что в начале каждой программы PM и в середине, и в начале второго часа я приглашаю любого из вас совершить, особенно если вы это никогда не делали, отвлечься на одну минутку и поделиться с нами чем-то, что, о чем вы думаете в данную минуту. Вот именно сейчас, 12:09. 4 мая, Йом Шини, понедельник, 2026 год. Поделитесь чем-то личным. Я как-то прокомментирую. Вы знаете, что я уважаю любое мнение. Я уважаю человека, который как бы проявляет ко мне доверие и пишет что-то свое, делится какими-то мыслями. Я это ценю. И поэтому наезжаю я только на тех людей, которые не выполняют какие-то этические правила, пишут грубые слова, но вы-то не из таких, поэтому можно делиться и писать. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или запомните номер нашего WhatsApp, куда можно отправить сообщение для эфира 054-20-70-800. 054-20-70-800. В WhatsApp можно текстовое, можно голосовое сообщение отправить. Правила, я надеюсь, вы помните, даже вы, если не являетесь постоянным слушателем нашей программы, надеюсь, помните правила. Если что, я напомню. В общем, мы с вами вместе до 14, потом тема дня с Марком Кричевским, в котором, я уверен, вы, как всегда, порвете его в дискуссиях, завалите его фактами, точными, и все будет, как обычно, в этой программе, которая предназначена для вас, для высказывания вашего мнения. Все. Пока для начала. PM до 14. Поехали.

А в жизни есть вещи, которые можно начать с чистого листа. Есть вещи, которые с чистого листа начать невозможно. Тут надо просто определиться, что можно, а что нельзя начать с чистого листа. Так вот, уважаемые радиослушатели, пока я не забыл, я хочу вам рассказать один фрагмент. Поделиться с вами. Я тут начал смотреть по рекомендации сериал, который называется «The Madison». «Река Мэдисон», по-моему, на русском языке. Это человеческая драма такая. Там никого не убивают. Это не значит, что там никто не умирает. В главной роли там Мишель Пфайффер, кстати, играет, которой уже исполнилось 75 лет. Исполнилось ей. Но она выглядит великолепно. И вот она там мать, у нее две дочери, у одной уже тоже две дочери, и она уже разведенная. И она с ней едет в машине и говорит ей такую фразу: «Ты должна себе выбрать мужчину, который, когда он уйдет, будет достоин твоего оплакивания». Представляете? Который будет достоин твоего оплакивания. «Вау!» — подумал я. Очень сильно скажу. Далеко не всегда такое происходит, как вы знаете.

0: Песня Бен и Кинга, которая стала стандартом, который много кто перепевал. Хочу уточнить, что он не Беня Кинг, а Ben.E.King. Stand by me, так она называется. Так, сообщение. Слава, наш радиослушатель, пишет, что оставлю в покое Трампа с его хвастливыми высказываниями по поводу существования Израиля. Ну, если обращать внимание на высказывания Трампа, то можно комментировать очень долго его, только этим и заниматься. Кстати, знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, я тут останавливаюсь в сообщении Славы, что все сообщения Трампа, которые он пишет в основном в своей социальной сети Truth Social, по американскому закону должны войти в американские архивы. То есть они хранятся там. Потом можно будет их читать и пройтись по истории. А пишет он там, как вы знаете, очень много. Он может посреди ночи проснуться и что-то там написать такое. Это не значит, что на следующий день он напишет что-то противоположное. Ну ладно. Так вот, оставлю в покое Трампа с его хвастливыми высказываниями по поводу существования Израиля. Действительно, слишком самоуверенное и странное заявление. Меня занимает другое. Если у нас есть министр по восстановлению севера и юга, то, наверное, где-то в Ливане и Газе есть министр по разрушению севера и юга нашей страны. Интересно, а это министерство временное явление? Всем мира и благополучия. Слушайте, по-моему, у нас нету министра по восстановлению, у нас есть министр по развитию севера и юга. Это разные вещи. Ну, в Ливане нет таких министров, естественно, как вы понимаете. Хотя некоторые министры от Хизбаллы, может быть, об этом и мечтали бы. Рыбак-охотник из Афулы. Лак Баомер, с праздником вас, кто живой. Сегодня буду сжигать пол изделия. Берегите себя и вашу водку, кто будет бухать, рыбак из Израиля. То есть он обращается сегодня ради разнообразия к тем, кто живой. До этого он непонятно кому обращался. Сегодня это отмечает именно тех, кто жив оттуда, из Афулы. Сюрпризов не будет, и схема проста. Йом Ацмаут без салютов, Лаг Баомер без костров и горы Мирон. Ну, мы победили, враг разбит и дрожит в подвале, пишет нам Валентин. Новый Ближний Восток, вы хотите сказать, да? Добрый день, Павел. В аппликации очень сильно шуршит эфир, как будто слушаю через приемник. Передайте, пожалуйста, техникам. Всем хорошего дня. Ираклий. Надо проверить, у нас что там, шуршит что-то в аппликации? Ираклий, вы знаете, какой у меня критерий? Вот если несколько человек пишет, что шуршит, тогда я обращаю внимание техники. Если один, то, возможно, шуршит что-то у вас там, а не у нас. Так. WhatsApp. Здравствуйте. Сегодня в 2:45 утра в Батьяме на улице Заменов 17 прозвучал мощный взрыв, повредивший подъезд дома. Примерно через 15 минут на место прибыли службы спасения. Обнаружена утечка газа. За несколько минут до взрыва свидетели видели мотоциклиста, по другой версии человека на электровелосипеде, который что-то занес в подъезд и быстро вышел из него. СМИ никак не комментирует это происшествие. Может, кто-то знает подробности этого инцидента? Житель Батьяма. Уважаемый житель Батьяма, кто может знать подробности этого инцидента? Если они есть, то есть у полиции. Если полиция посчитает нужным с нами ими поделиться, она поделится. Если нет, то, извините, будет продолжаться расследование. Кто-то прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Вчера вы комментировали этого вражину Парторга и напомнили мне анекдот про факультет журналистики. Лектор говорит: сзади меня находится мертвец.

0: Мне внимательно. Вы не заметили, что я заснул один палец, а облизал другой?
1: Обидно, что студенты звали Паша, я должен сказать. Это Дизингов, он прислал второе сообщение. Итак.
0: К чему я это говорю? Он сказал вчера, этот парторг, что Эфраим Сне сказал, что нужно применять силу. Не Голландер. Голландер – это Голан, его немецкая фамилия до того. Кстати, про немецкие фамилии. Есть еще один генерал, его немецкая Айзенкот. Так вот, по-немецки Айзенкот означает «железное говно». Если бы он извилины свой поширил и посмотрел бы словарь, он бы знал, что означает его фамилия. Дизингов.
1: Наш слушатель Дизингов в своих сообщениях все время с кем-то воюет. Обратите внимание. И в обоих сегодняшних его сообщениях присутствует некоторый продукт жизнедеятельности человеческого организма. Уважаемый Дизингов, я опасаюсь за ваше сегодняшнее настроение. Меняйте его. Барк 1, здорово, народ. Приветик, Михалыч. Судя по нынешней погоде, сегодня вечером на Мироне не будет тепло, дядя Паша, но полиция, Шабак и Магаф, вероятно, будут довольно жарко, в кавычках. До применения оружия, вероятно, не дойдет, но неприятности случиться могут. Ультраортодоксы не признают легитимность государства, и для них указания властей нерелевантны. Безопасного денька и здоровья, уважаемые дамы и господа. Ну, возможно, сегодня про полиции на горе Мирон придется поработать. Да. Будем надеяться, что у них получится. Здравствуйте всем. Сегодня в экопарке в Ашкелоне Хагигот Йом Ацмаут. Чего? Приглашаю всех, кто хочет и может. С уважением, Женя Ашкелон. Ну да. Он прислал открытку, то есть флаер этих празднеств. Экопарк Ашкелон. 4 мая в 20:00. Ашкелон. Хозерет Ляхгог. Что-то как-то не с опозданием, Хозерет. Но в парке свои правила. Женя из Ашкелона приглашает всех сегодня на праздник. Тут даже фотографии Итай Леви я вижу, Этан Бен Закен, Шлишият Макашур будут там выступать. В общем, праздник. Книса Ховшит, господа. Вход бесплатный. Все в парк Эко в Ашкелоне. Реклама сейчас.
2: Реклама. Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
6: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой потерян. Не понимаешь, что же станет с тобой.

0: Это Денис Клявер. Еще несколько ваших сообщений. Я вот со мной все в порядке. Со мной все в порядке. Так вот, Валентин написал: в 75 лет, конечно, думаешь о своем уходе, и кто будет тебя оплакивать. А почему вы рассмеялись, когда говорили ее возраст? Во-первых, я рассмеялся, потому что я был уверен, что вы не должны были понять, когда я произносил ее возраст, потому что это неприлично. Но я должен сказать, что Мишель Пфайффер для своего возраста выглядит просто отлично. Просто отлично. Молодец. В этом сериале «The Madison». Игорь Иховский. Добрый день, Павел. Добрый день, радиослушатели. Вот и о чем подумал. В 22-м году Владимир Путин собирался принимать парад 9 мая в Киеве с уверенностью победителей и планами на чужую столицу. Прошло всего 4 года, и реальность перевернулась. Теперь речь идет уже не о параде в Киеве, а о том, чтобы вообще спокойно провести его в Москве, обсуждая условия через посредников и оглядываясь на позицию Украины. История иногда наказывает быстро и без лишних слов. Амбиции сменяются торгом, а громкие заявления необходимостью просить. Я, кстати, вспоминаю, что сегодня было сообщение Зеленского о том, что во время парада 9 мая украинские беспилотники могут пролететь над Красной площадью. Это в продолжение вашей мысли, Игорь Иховский. На самом деле все меняется и переворачивается. Окей, время 31 минута 13-го. Как я говорил, давайте мы поговорим о наших удобствах в жизни. У нас в гостях Ади Симахов. Ади, добрый день, во-первых.
1: Добрый день.
0: А что вас не слышно? Знаете, почему вас не слышно? Потому что я вам микрофон не включил.
1: Добрый день.
0: Хорошо, что я это сказал вам в начале нашего интервью, а не в конце интервью, что не включил. Значит, Ади, вы представляете ателье «Дельта Форма».
1: Именно так.
0: Которое производит матрасы. Матрасы под конкретного человека. Именно. Или двух человек на матрасах. Лучше, по-моему, более популярны матрасы на двоих, мне кажется, чем на одного. Скажите, пожалуйста, вот принцип. Я ничего не понимаю в матрасах, да? Но мне нужен, купил квартиру, кровать и так далее. По какому принципу вообще надо выбирать матрас человеку?
1: Принцип такой: вам должно быть ночью комфортно.
0: А ну как я узнаю ночью, когда я пришел днем в магазин в этот? Ну...
1: То есть это наша изначальная задача.
0: А, окей, так.
1: Как мы это добиваемся, это уже второй вопрос. Работает это так: вы приходите к нам в ателье. Мы с вами вместе совершаем так называемый индивидуальный подбор слоев матраса.
0: Слоев матраса? Слоев
1: не матраса, матраса, слоев именно матраса. Матрас состоит, да, из слоев.
0: Так, так.
1: И какая комбинация слоев даст вам оптимальный комфорт именно вам лично. Не в принципе, в теории, а именно вам лично, в ваших ощущениях.
0: Угу.
1: Ту комбинацию слоев мы, из нее изготавливается матрас.
0: Вот вы знаете, я расшифровываю вашу фразу, вот первый ответ на мой вопрос, чтобы было комфортно. Что такое комфорт матраса? Это когда человек утром просыпается и не помнит о том, что ему что-то там ночью мешало, что он занимается своими делами, не обращает внимания. Не надо обращать внимания, когда матрас не привлекает к себе внимания, что-то там вот мне было жестко, тут мягко, тут я провалился, тут я перекатился.
1: Вы сейчас именно подчеркнули именно ту точку, которую вы должны утром ощущать, что вы поспали и тело отдохнуло.
0: Окей, тогда у меня следующий вопрос к вам. Я тут недавно был в одной винодельне, это другая тема, хозяин которой сказал: я не понимаю термин органическое вино, потому что что такое органическое вино? Все нормальное вино должно быть органическое, без химикатов, без примесей и так далее. Перекидываясь на матрасы, мы очень часто слышим рекламу «ортопедический матрас». Он чем-то отличается от того случая, когда не говорят, что матрас ортопедический. Что это значит вообще?
1: Вообще жонглирование этим словом в магазинах, ага, оно... к реальности очень малое отношение имеет.
0: Так, окей.
1: Ортопедический матрас — это тот матрас, который лично вам оказывает именно ту поддержку, которая ощущается вами лично, в ваших ощущениях, как ортопедическая.
0: То есть, он
1: то есть она вас держит так, как нужно. Именно такой. Так.
0: Угу.
1: Человек в два раза больше веса, чем вы, ляжет на ваш ортопедический матрас, который вам оказывает максимально комфортную поддержку, для него он перестает быть ортопедическим. Он туда просто провалится, условно.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: То есть отсюда вопрос, это ортопедический матрас или нет?
0: Понятно.
1: Для вас он ортопедический, для него нет.
0: Вот вы же специалисты в этом деле. К вам приходит человек и говорит: я хочу себе матрас вот, персональный и так далее. Вы смотрите на его комплекцию фигуры прежде всего, да? Прежде чем советовать ему что-то. Или как? Как это все происходит?
1: Это вообще видно, то есть это бросается в глаза. То есть ты понимаешь, с кем ты имеешь дело, вот, это первое. Человек, допустим, больших размеров,
0: uh-huh,
1: хочет мягкий матрас. Понимает, что чересчур мягкий матрас ему делать нельзя, потому что он не будет оказывать достаточную поддержку.
0: Uh-huh.
1: Но после всего, что я сказал, ключевая наша задача — обеспечить именно ощущение то, которое хочет сам человек. То есть если ему комфортно вот это провалиться внутрь матраса, и это ему делает хорошо, значит, это то, что он получит.
0: Понятно. Вот я видел, в рекламе у нас написано, что вы подбираете вот эти слои из испанских материалов. Это что значит? Они какие-то специальные испанские материалы?
1: Мы работаем с производителем под названием Torres Espig. Это один из крупнейших производителей полимеров в Европе со стандартом Ecotec Class 100. Это максимально высокий стандарт полимеров, из которых изготавливаются матрасы. Вот. Оттуда мы завозим продукцию. Верхние все комфортные слои именно этой фирмы у нас. Гипоаллергенные, хорошо вентилируются. И самое главное, износоустойчивые.
0: Понятно. Сколько времени будет изготовление матраса? Вот человек определился, вот эти слои, вот эти слои, вот эти слои, оформил заказ. Сколько времени занимает его изготовление этого матраса?
1: В течение недели, 10 дней, если он хочет приехать его сам забрать. В течение 2 недель, если он заказывает доставку от нас.
0: Есть гарантия на них?
1: Гарантия 10 лет минимально. Есть модели, на которые 15, есть даже 20.
0: Ага. А что такое тест-драйв? Вот есть такой. У машины есть такой тест-драйв. У матрасов тоже есть такой тест-драйв?
1: Тест-драйв в понятии нашем дельта-форма, он, в принципе, не существует. Что да, существует. Наша задача, чтобы вы спали комфортно. Поэтому если то, что вы подобрали у нас, через 2-3 месяца вы ощущаете, что это не совсем то, что вы хотели, и вы хотите, допустим, сделать его чуть пожестче или чуть помягче, или еще что-то, нет проблем, ваш же матрас привозится, корректируется в соответствии. Именно так. Корректируется и возвращается вам.
0: А скажите, как-то определяется зона? Есть какие-то стандартные зоны жесткости, вот матрас, жесткости матрасов там? Один жесткость, первая, вторая, третья, четвертая, алиф, бет, гиммел. Как вообще это у специалистов, как это происходит?
1: Опять-таки, это все условно на самом деле. Потому что, например, у нас даже жесткие матрасы, мы их можем разделить на категории жесткости. То есть у нас несколько вариантов даже жестких матрасов. Даже жесткие матрасы, они... У них есть разная поддержка. Есть жесткий бетон, например, есть жесткий выталкивающий, просто он ощущается как жесткий. И все, что с этим связано.
0: И размеры же. Кровати бывают 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м, может быть, даже 2 метра бывает, я не знаю, ширину я имею.
1: Абсолютно любые размеры.
0: Понятно.
1: До сантиметра.
0: Окей. Что должен сделать, какой первый шаг у человека, который хочет заинтересоваться вашей продукцией? Вот что вот сейчас.
1: Первое — позвонить нам,
0: так.
1: Согласовать приезд к нам в ателье.
0: Где вы находитесь?
1: Хулон, улица Осадна, 8, третий этаж, Бейтан 325.
0: Осадна, 8, третий этаж. Только Бейтан — это какое-то большое промышленное здание, и да, там много
1: там,
0: разных...
1: Такие хидоты и цунжи.
0: Но если кто-то запутается, то телефон простой, звездочка 3849, да, звездочка 3849. Там написано «Дельта-форма», можно увидеть, что это вы находитесь.
1: По
0: да?
1: телефону все объяснят, как тут к нам добраться без проблем. Есть стоянка.
0: Значит, господа, хотите матрас, который будет вашим персональным, таким, какого нет ни у кого вообще? Потому что любой матрас, который вы покупаете, его за эту неделю продадут еще 100 человеком, такой же матрас. А ваш персональный будет вашим персональным матрасом с теми слоями, которые выберете вы вместе со специалистами ателье «Дельта-форма». Тогда запоминайте номер телефона, звездочка 3849, меняйте старые кровати и матрасы на новые, и вот вам специалисты, которых мы вам рекомендуем. Дельта Форма, Адиси Махов, еще раз номер телефона, звездочка 3849, со дна 8 Хулон, их адрес. И хорошего, спокойного нам сна, и самое главное, хороших снов. С новым и удобным матрасом. Ади, спасибо большое вам.
1: Спасибо, Павел.
0: Всего доброго. Bye-bye.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Продолжаем читать ваши сообщения, господа, потому что их много уже тут прилетело. WhatsApp. Так, отматываю на начало, чтобы никого не пропустить. Павел, здравствуйте, пишет Юра. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вчера слушал Ксению Ларину, и возник вопрос. В России есть политические заключенные, которые сидят за инакомыслие. И да, это правда. В Украине нет политзаключенных, а есть сидящие за коллаборационизм. Вопрос, а коллаборационизм – это разве не разновидность инакомыслия? Спасибо. Смотрите, насколько я знаю, коллаборационизм – это какие-то конкретные действия, которые оказываются в помощи вражескому государству, насколько я понимаю. За это, да, сажают в тюрьму. Политзаключенные – это когда сажают в тюрьму за мысли, за высказывания, а не за действия. Почувствуйте разницу. Так, кто это? Подождите. Это Дизингов, которого мы сейчас слушали, что-то он прислал текст какой-то. Те, кого присылает ЦК. Или это не он? Подождите, ну-ка, я что-то запутался. Потому что есть два голосовых сообщения. А, да, это другое. Все, слушаем. Голосовые сообщения от человека из Украины. По-моему, это Рюдзаки, наш автор оттуда.
5: Добрый день, Павел, радиослушатели. На связи Рюдзаки. Я надеюсь, ну, если мне придется на два сообщения снова разбить, я разобью, но чтобы эту тему уже закрыть и поменять эту тему. По поводу радиослушателей, не хочу ни на кого наезжать, но, допустим, вот Натанель, я запомнил, он на днях тоже, опять же, обращался ко мне, считая меня расистом. Почему? Наверное, потому что я не замалчиваю проблемы. Вот. И поскольку я тут, во-первых, родился в Украине, рос какое-то время, и я тут нахожусь в заперти незаконно, меня заперли. Почему? Ну, я, опять же, изучал свои права, изучал статьи Конституции. Я своей полной уверенностью могу сказать, что я и многих других, таких как я, заперли здесь незаконно. Это раз. Сейчас будет второе сообщение. А поскольку я тут, как я уже сказал, родился и рос, и сейчас я заперт, потому что Метлах Зорла Исраэль Квар, но меня не выпускают. Незаконно удерживая здесь. Ну, значит, я не то чтобы не должен, я обязан не молчать, я обязан, ну, осуждать, возмущаться вслух и так далее. Так вот я и говорю, что вот даже вот на днях пленки Мидич тоже вышли что-то тоже, по мнению радиослушателей Натанель, это ИПСО, то есть это ложь, да? Ну, в таком случае, таким радиослушателям я предлагаю лично приехать в Украину, если вы чисто израильтянин, вас, по идее, должны будут выпустить. Вот как заехали, так и выйдете. По идее, должно быть так, вас же никто не тронет. Заодно, приехав сюда, я предлагаю вам убедиться воочию, как говорится, во всех фактах, которые я тут озвучивал про Украину. Что есть правда, что неправда. Сами убедитесь, а потом уедете. А почему бы нет? Чего вам бояться-то? Вот чего вам бояться? Хотите убедиться, что я не вру? Приезжайте, убеждайтесь сами. Вот. А так, конечно же, я думаю, забояться. Так вот, если приезжать, может быть, стоит все-таки некоторым материалам верить.
4: Уважаемый Рюдзаки, я хочу верить прежде всего вам. Дайте-ка я еще раз включу начало вашего первого сообщения.
5: Добрый день, Павел, радиослушатели, на связи Рюдзаки. Я надеюсь, ну, если мне придется на два сообщения снова разбить, я разобью, но чтобы эту тему уже закрыть и поменять эту тему.
4: О, вот эти слова меня обрадовали. Надеюсь, что мы эту тему закрыли о внутренних проблемах Украины и поменяли. Потому что я вам уже намекал, что у нас, у израильтян, своих внутренних проблем хватает. И мы не готовы слишком много уделять проблем внутренним проблемам Украины. У каждой страны свои внутренние проблемы. Надеюсь, что мы тему открыли с несколькими вашими сообщениями и закрыли. Шуршит, шуршит, подтверждаю. Человек даже не подписался. Где у него шуршит? Что шуршит? В аппликации, в смысле, шуршит, говорит. Уважаемые подтверждающие, пожалуйста, подписывайте свои сообщения. BBC или ВВС, я не знаю, как читать подпись, тоже говорит шуршит, шуршит. Это про аппликацию. Сейчас шуршит. Это я шуршу уже. Хорошо, все, проверим. Раз несколько человек говорят, что шуршит, значит, надо проверить. Значит, наверное, проблема в аппликации у нас. У меня здесь вот люди и коллеги тут же входят в аппликацию, говорят, все нормально слышно. Еще раз здравствуйте. Подтверждаю сообщение одного из радиослушателей. Приложение радио действительно шуршит. Виталий из Батьяма. Сергей у моря. Не понимаю, зачем препятствовать желающим посетить гору Мирон. Есть предупреждение, а дальше каждый выбирает свой путь. Зачем рисовать жизнью полиции и армии? Ну, рисовать и рисковать, наверное, должно быть написано. Второе сообщение. Посещение горы Мирон в наше время равнозначно суициду, самоубийству. У меня был случай, когда вынимать из петли человека... Вынимали, наверное, 8 раз. После последнего раза прожил как овощ 9 месяцев и попал ко мне за медицинским заключением. Сергею Море выясняет, ошибки в написании не мои. Ну, они не ваши, а мне приходится с ними разбираться и исправлять их на ходу. Сергей у моря. Значит, ситуация с горой Мирон такая. Есть предупреждение службы тыла, что там опасно собираться большому количеству людей. Может что-то прилететь. Возражение, зачем привязывать, если люди хотят, то сами пусть это. Можно также написать, а зачем надо пристегиваться ремнем в машине? Чего вы меня заставляете? Это моя машина, моя жизнь, мое тело, мой организм. Давайте не заставляйте. Государство обязано заботиться о своих гражданах. И там, где опасно, оно должно его туда не пускать. Своего гражданина. Другое дело, что собирающиеся на горе Мирон не очень считают себя гражданами страны, как мне кажется. И поэтому не очень готовы выполнять ее законы. Рита Роза, доброго денечка, слушаю радио в Эйлате, работает отлично. Хочу посоветовать посмотреть новое интересное русское кино «Отпечатки», 8 серий. Уважаемая Рита Роза, если вы меня слышите отлично, я правильно прочитал то, что вы написали? Не «опечатки», а «отпечатки». Странное слово, я такого не знаю. «Отпечатки», 8 серий. Уважаемый Павел Михайлович, услышав ваш вопрос, о чем вы думаете в эту минуту, я подумал, что прежде чем рассказать, надо подумать, но это у меня не всегда получается. К вам это не относится, вы мудрый, старый якутянин. Да, якутянин, значит, если в тот момент, когда я сказал, напишите, о чем думаете в эту минуту, вы ни о чем не думали, напишите то, о чем вы подумали через 2 минуты, через 3, через 5, через 10. Не может быть такого промежутка большого человека, чтобы он ни о чем не думал, если он не спит, конечно же. Так, «Безликий» — это подпись. «Добрый день, Павел. Наше правительство, с одной стороны, запрещает собираться на горе Мирон, с другой стороны, ничего не делает, чтобы предотвратить столкновение с религиозной массой. Если бы за такие листовки давали срок и ноль терпимости при сопротивлении властям, только часть правительства одобряет это и уклонение от закона. Государство внутри государства со своими правилами и уставами. Они чихать хотели на то, что им говорят. Нету правы, просто если произойдет несчастье, не надо стараться спасать. Хотелось сделать, как хотят, пусть и отвечают за свои поступки. Делать, как хотят. Понятно. Они граждане Израиля, но они принимают участие только в том, что им выгодно, написал Безликий. Ну, государство не может бросить своих граждан на произвол судьбы и подвергать их опасности, как вы понимаете. Что бы они там ни думали про государство. Добрый день. Ситуация, мне кажется, ультраортодоксов, которые собираются на горе Мирон, которые во время короны собираются там, которые едут в Умань, когда им говорят, там опасно из обстрелов. Ситуация, мне кажется, диалог их с государством такой. Да пошло так государство вообще. Ты кто такой вообще? У меня есть Тора, у меня есть Раввин. Он сказал, можно. Государство. Хорошо, хорошо, успокойся, только туда не езжай. Вот там опасно. Можешь пострадать. Можешь погибнуть. Можешь заразиться. Можешь еще что-то. Да иди ты со своими советами. Не хочу я слушать, я поеду. Ты кто такой вообще, государство? Ну, у нас есть как бы правительство, оно вот приняло такое решение, этот закон такой. Да идите вы со своими законами. Тоже мне правительство. Кстати, когда будет следующая выплата от битовых Люми? Напомните мне, пожалуйста. Вот я вижу так этот диалог. Добрый день, чтобы победить Хамас, Ликуд и Иран, нам нужно время. Победить Хамас, Ликуд, Иран, это через запятую перечислено все. Нам нужно время, а против них просто уже его почти нет. Как видите, Иран выступает от своих первоначальных предложений. Блокада США действует, победа полная. Мы молимся и надеемся на Бога и нашу армию, наш народ и союзников. Уважаемый автор, не подписавшийся, вы нигде не опечатали, написав, чтобы победить Хамас, Ликуд, Иран? Ликуд-то зачем побеждать? Может, сначала Хамас и Иран? И где ваша подпись, кстати? Михаил из Катрина, вы же до этого подписывали. Что случилось там в Катрине? Почему нет подписи? Так, дальше. Здравствуйте. О, больше ничего. И вам здравствуйте. Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Спасибо, что написали. Значит, две вещи. Первое, подписывать свое сообщение, даже если вы написали только слово «здравствуйте». И после того, как вы написали «здравствуйте», оно прошло, я его прочитал, вы видите, что все работает. Давайте общаться. Напишите нам еще, поделитесь какими-нибудь своими мыслями, соображениями и эмоциями. Валентина, объясните неграмотной бабушке. Беспилотники, которые в Москве и Питере, они запускаются с территории Украины или это местные партизаны? Я просто не могу представить, что эти игрушечные самолеты способны преодолеть такое расстояние. Валентина. Валентина, оказывается, что уже способны. Оказывается, что уже способны. Был случай, когда была какая-то атака беспилотников, которые запустили с каких-то грузовиков с территории России. Были и такие варианты. Но в основном они летят оттуда. Да, и долетают вон на сотни, даже на тысячи километров. Это нам кажется, что они игрушечные. На самом деле они ущерб приносят серьезный. Дворник при выражении «испанский матрас» строгнул, послышался испанский сапог. Дворник. Ну, уважаемый дворник, у каждого свои ассоциации. Марк 1. Михалыч, тебя умиляет, когда респонденты пишут о новых сериалах, каких-то хороших ресторанах или посещении красивых мест на природе. Это, безусловно, хорошо. Но наш досуг будет плодотворным и приятным, если будет благоприятная обстановка в стране и мире. Я во многом не согласен с Анти Арсаватом, но вчерась он написал, на мой взгляд, правильно. Главное политика, а потом будет экономика и, соответственно, досуг. А писать каждый имеет абсолютное право о чем угодно, и в том числе о сериалах, природе или каком-то из политиков. Флаг тебе в руки, дядя Паша. Я не понял ваше противоречие. Так можно писать с вашего разрешение о природе, сериалах, вине, ресторанах и так далее? Или нет? Или сначала надо решить политические вопросы? И как удается вам, уважаемый Марк-1, решить глобальные вопросы геополитики, чтобы мы могли спокойно ходить в рестораны, наслаждаться природой, музыкой, искусством и так далее? Удалось? Что-то подвинулось с вашей помощью? Какой-то процесс вы запустили, затолкнули? Сейчас елка... Вместе с Марией Краймбери. «Спасибо за все, мам», так называется их песня. Дуэт.
6: До утра посидим и поеду тихо. Ты

0: у героини этой песни, мне кажется, проблемы. Причем она переносит, она винит в этом маму свою. А проблема-то в чем? Что у нее неправильная позиция жизненная. Она верит звездам, но не доверяет глазам. А надо бы наоборот. Хотя Лидия Топельберг, с которой мы в следующем часе поговорим про программу «Белая карта» вечернюю, со мной наверняка не согласится. Так, что у нас еще из сообщений? В смысле, что у меня со временем? Минута с небольшим. Рыбак из Израиля. Он диктатор, как Саддам Хусейн, Трамп и Путин. Специально неправильно читает мои сообщения. Буша и позор вам, Паша Маргулян, я рыбак из Израиля. Значит, уважаемые радиослушатели, я рыбаку из Израиля говорил, что вы уже... Сколько, подождите? 64 раза писали, что я диктатор. Уже об этом знают все наши радиослушатели. Если кто-то еще не знает, я специально говорю, да, я диктатор. Я специально неправильно читаю сообщения именно рыбака из Афулы. Не читаю его сообщения, в котором он пишет нам про войну. И теперь перестану читать сообщения, в котором пишет он то, что я диктатор, потому что уже об этом все знают. Что же это такое? Так, Женя из Ашкелона говорит: здравствуйте, еще раз, в Ашкелоне аппликация работает хорошо, слышно хорошо, с уважением, Женя Ашкелон. И это хорошо. Добрый день, Павел. Хочу уточнить. Отпечатки пальцев, например. А опечатки — это орфографический термин. Опечатка слова в предписании. С уважением, Танечка. А, отпечатки, в смысле пальцев, да? То есть именно так и называется сериал? Я правильно прочитал название его от Риты Розы? Окей. Сериал она нам рекомендовала — «Отпечатки». 8 серий, по-моему, российского производства, если не ошибаюсь. В этом часе ставим точку, переходим плавно во второй.
1: Реклама. Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Генсек Хизбаллы прямые переговоры Ливана с Израилем назвал услугой Трампу. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Генеральный секретарь группировки «Хизбалла» Наим Касем заявил сегодня, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня более 10 тысяч раз. По его словам, прямые переговоры между Израилем и Ливаном – это ненужная уступка и услуга Нетаньяу и Трампу перед выборами. Между тем, агентство Рейтер сообщает, что «Хизбалла» за время боевых действий понесла тяжелые потери, включая тысячи террористов. По оценкам внутри организации, число жертв значительно превышает официальные данные из Бейрута. Переговоры Тегерана и Вашингтона сфокусированы исключительно на вопросах, связанных с завершением вооруженного конфликта. Ядерная программа Ирана на них не обсуждается, заявил сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Сообщения об обсуждении обогащения урана или дальнейшей судьбы ядерных материалов являются просто спекуляцией. На данном этапе мы не обсуждаем ничего, кроме полного прекращения войны, а то, как мы будем действовать в будущем, мы решим в будущем, приводит слово Багаи агентство ИРНА. Представитель МИДа отметил, что пока не готов делиться деталями переговоров. При этом он подчеркнул, что с учетом завышенных, по мнению Тегерана, требованиям США, изучение ответа Вашингтона на иранские предложения проходит непросто. Комиссия по правам ребенка провела этим утром экстренные дебаты в Кнессете после растущей волны насилия среди молодежи и убийства работника пиццерии Иману Залки. В дебатах приняли участие члены семьи Залка, а также представители полиции, госпрокуратуры и Министерства образования, здравоохранения, социального обеспечения и национальной безопасности. Встреча была призвана обсудить пути урегулирования ситуации, но быстро переросла в бурную политическую конфронтацию. Депутат Кнессета Мейрав Коэн из партии Ешатит обвинила министра Итамара Бен-Гвира, депутата Кнессета Цви Сукота и Мардыхая Давида в создании атмосферы насилия среди молодежи. Коэн задалась вопросом, когда мы поддерживаем людей, совершающих насилие, чего мы ожидаем от молодых. Ее слова вызвали немедленную реакцию председателя комиссии Кэти Шитрид, которая сказала, если вы пришли сюда, чтобы спровоцировать, то мне придется вас исключить. В итоге перепалка длилась несколько минут. Ранее Центр исследования информации Кнессета опубликовал отчет, согласно которому в 2024-2025 годах было открыто более 6800 уголовных дел в отношении подростков, а годом ранее этот показатель составлял около 5500 случаев. Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческо Альбанезе, выступая на прошедшем в Афинах мероприятии солидарности с палестинцами, предупредила об опасности израилизации Европы. Международная чиновница, неоднократно выступавшая с антисемитскими заявлениями, сказала, что пока не будет положен конец израильской оккупации Палестины, оккупации, нарушающей нормы международного права, государства, входящие в ООН, не должны оказывать Израилю никакой помощи, сказала она. Но вместо того, чтобы разорвать с Израилем все связи, европейские государства продолжают вооружать его, покупают шпионское оборудование, усиливающее контроль над обществом, позволяющее арестовывать активистов и уничтожающее базовые свободы. Это израилизация нашего общества, цитирует Альбанезе агентство Анадолу. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере идут дожди. В Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в Эйлате 29. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Каждому человеку, мне кажется, естественное желание, чтобы его помнили даже после того, как set him free. Его освобождают, отпускают куда-то на волю. Хочется, чтобы тебя помнили. Ну, хочется помнить. Причем хорошими словами. Я имею в виду после разрыва романтических отношений, не в глобальном смысле. Хотя в глобальном тоже хочется, чтобы помнили. Ну ладно, чего я морочу голову, уважаемые радиослушатели. Добрый день всем. Вторая часть программы PM. Время почти 9 минут 14-го. 4 мая. Йом Шини, второй день недели. Мы на 89.1 FM. Значит, напоминаю, что так как скоро загадка, время для отправки сообщений в сегодняшний эфир у вас 22-23 минуты. Поэтому есть что написать, пишите в это время желательно, а не после того. Я пока начну читать сообщения, чтобы некоторые не залеживались. Значит, Михаил из Катрина, который подписался, который ошарашил меня своим заявлением о том, что чтобы победить Хамас, Ликуд и Иран, нам нужно время и так далее. Он читал. Я удивился, как так Ликуд? Что это? Михаил из Катрина, после того, как я прочел, написал: извините, это опечатка. Не Ликуд, а Хизбалла. Попробуйте догадаться ход мысли человека, который вместо Хизбалла написал Ликуд. Как это может быть? Что должно быть в голове? Хотя Катрин, крайний север нашей страны, замечательный город. Там есть один такой мясной ресторан. Кацав, Кацавим, Микацрин, как-то вот так вот. Привет Катрину, Михаил. Марк 1, извините за третье сообщение. Никакие процессы не собираюсь запускать, я просто хочу помочь израильтянам, в том числе и тебе, Михалыч, открыть глазоньки поширше. Ты один раз лоханулся по поводу атаки на Иран, а меня высмеял. Ну, бывает. Уважаемый Марк 1, честно говоря, я лоханулся не один раз в программе, а 26 раз. У меня все записано. Вот, лох, вообще я лох. Значит, это первое. Второе. Если вы думаете, что вы можете написать «извините за третье сообщение», как это вы сделали вчера, по-моему, и написать третье сообщение второй день подряд, то нет, не надо писать третье сообщение. И третье. Пожалуйста, не берите на себя функции помочь израильтянам разобраться в ситуации. Мы сами разберемся без вашей помощи. Нас слушают, по нашим точным замерам, взрослые люди, у которых есть свое собственное мнение. Без ваших подсказок, ориентиров, кто такой Трамп, кто такой Путин, кто такой Нетаньяху. Не надо помогать. Можно помогать людям, когда они спрашивают тебя. Когда обращаются, вот помогите мне разобраться, что вот это такое, вот меня кто-то спросил, какая разница между политзаключенным и коллаборационистом. Я ответил свое понимание этого дела. А вы, без того, чтобы вас кто-то просит, помогаете людям в чем-то там разобраться. Марк, если бы я был грубияном, я бы сказал, да вы кто такой вообще, что вы берете на себя такие функции, Марк? Надо скромнее бы. Напишите, в каком хорошем ресторане вы были последний раз. Какой хороший фильм вы посмотрели. Потому что эта информация полезная. Люди воспринимают ее, скажут, ой, я тоже туда хочу. Я тоже это хочу посмотреть. Вон как Рита Роза из Эйлата, куда она поехала отдыхать, рекомендует нам сериал один. «Отпечатки». Гораздо более полезная информация, чем ваше мнение о Трампе. Поверьте мне, пожалуйста. Ничего, что я разошелся? Говорят, ничего. Нормально. Павел, день добрый. Всем мира и добра. Насчет горы Мирон. Полиция с субботы перекрывает там дороги. И видел сам, как разворачивали автобусы и машины с товарищами, в кавычках, которые хотели уже с субботы отдыхать там. А то, что там 20 тысяч уже сидит, говорит о том, что не всех остановили. Между прочим, сегодня и завтра там сильно холодно и дожди. С уважением, Рассар из Афулы. Уважаемый Рассар из Афулы. Ой, вы тоже? У нас еще один слушатель из Афулы. Яфе. Значит, смотрите, во-первых, никакие холодные, никакие дожди их не остановят. Для них святой день, Лагба Омер. Это раз. Во-вторых, там кроме дорог есть еще леса, которыми они будут пробираться к этим кострам и зажигать их на гору Мирон. И полиция блокировать и вообще окружить всю гору Мирон, это надо туда сколько полицейских? Тысячи. У них нет таких возможностей. Поэтому я говорю, давайте посмотрим. Завтра, я надеюсь, СМИ нам скажут, сколько на самом деле человек было на горе Мирон, несмотря на запреты правительства и службы тыла. Я не понимаю, что хочет от нас рюкзаки. Значит, он не рюкзаки, в смысле рюкзаки, а рюдзаки. Это герой японских комиксов. Третья буква «Д». Рюдзаки. Он, напоминаю, Рюдзаки пишет нам про внутриукраинские проблемы, и Валентина пишет, я не понимаю, что он от нас хочет вообще. Дальше она продолжает. Ему нужно обратиться в израильское посольство. Почему его удерживают за границей, если он имеет наше гражданство? И да, аппликация шуршит. А в Ашкелоне не шуршит. И что делать с этим? Ну, я намекал Рюдзаке, что он слишком пытается погрузить нас во внутриукраинские проблемы, а у нас здесь своих проблем. Знаете сколько? Например, кто-нибудь знает вообще, как расположились звезды сейчас на небе? Никто не знает. Но мы нашли одного человека, который знает. Его зовут Лидия Топельберг. Ее зовут. Она работает в нашем коллективе, она сейчас все на эту тему скажет. Лида, привет.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Значит, прежде ты нам проанонсируешь сегодняшнюю программу «Белая карта», я тут в конце прошлого часа реагировал на строчки из песни, которая у нас была. Там героиня маме предъявляет претензию, что у нее розовые очки, когда она глядит на мир и так далее. На самом деле мир не такой. И героине говорят, что я совершала ошибку. Я верила глазам людей, а не звездам. А надо было наоборот. А я сказал, что надо как раз наоборот. Надо верить глазам, а не звездам. Нет, подожди. Наоборот. Я снова. Здравствуйте, Лидия Топельберг.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Значит, у нас была песня, в которой героиня пела, что я ошибалась, я верила глазам, а надо было звездам верить.
1: Вы так и сказали в прошлый раз.
0: Снова. Лидия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Лидия. Приветствую вас в нашей студии. У нас в прошлом часе была песня, в которой героиня жаловалась на то, что надо было верить звездам, а она верила глазам.
1: В чем разница между предыдущими двумя спичами?
0: Не надо верить глазам, а надо звездам верить. Вот что она говорит. А я говорю, что наоборот, надо глазам верить больше. Потому что глаза человек может соврать словами, жестами, мимикой. Глаза не дадут соврать. Вот я о чем пытаюсь выразиться. Что
1: как
0: ты думаешь на
1: Павел,
0: эту тему?
1: Как опасненько вы думаете. Да. Очень, мне кажется, глаза могут в том числе.
0: Серьезно? Мне кажется, вот глазами нельзя соврать. Нет? Я ошибаюсь?
1: Ну, у вас свой опыт, у меня свой, не знаю. Мне кажется, что все можно. Сейчас уже люди дошли до совершенства. Но звездам действительно нужно верить.
0: Итак, у нас... Почему мы с Лидией сегодня беседуем? У нас вечером программа «Белая карта». В 8 часов, если не ошибаюсь, Кристина Кипнис и Лидия. Анонсирую программу, что будет сегодня.
1: Сегодня у нас первый понедельник месяца, у нас обычная программа. Сегодня у нас уже есть список радиослушателей, которые ждали нас почти месяц, потому что у нас из-за всех праздников и траурных дней, которые происходили в апреле, у нас не было нескольких программ. И, собственно, сегодня у нас уже вот радиослушатели жаждут задавать нам вопросы с Кристиной Кипнис. Но при этом вы можете, во-первых, слушать, подключаться к эфиру, слушать нашу программу. А если вы также хотите задавать вопросы в программу «Белая карта», то звоните нам по номеру телефона 03-944-7777, чтобы оставить заявку на участие в следующих программах, в следующий понедельник или через понедельник, в зависимости от того, как мы вас направим. Вы попадаете по этому номеру телефона 03-944-7777 на автоответчик, не пугайтесь. Это автоответчик, который фиксирует ваш номер телефона, и в какое-то ближайшее время мы с Кристиной с вами связываемся, уточняем ваш вопрос и назначаем вам дату участия в программе. И также вы можете подписаться на наш телеграм-канал радио-шоу «Белая карта», где можно читать прогнозы, которые мы публикуем с Кристиной, публикуем записи эфиров. Если вдруг вы не попадете сегодня в прямой эфир, вы можете всегда послушать запись. Ну и там же вы можете под любым комментарием также оставлять какой-то знак, символ, чтобы мы с вами связались для того, чтобы вы приняли участие в программе. Всякие бывают случаи, некоторые люди не рискуют звонить, стесняются, хотят писать. Кроме того, у нас есть еще такие случаи, когда человек, например, не хочет выдавать свою личность, и это тоже возможно. Мы можем называть вас каким-то другим именем, можем придумать какую-то легенду, это все тоже возможно. Так что не пугайтесь, не бойтесь, пишите нам, звоните нам и слушайте нас в программе.
0: Я могу тебя порадовать, что в качестве компенсации потерянных программ в апреле, в мае у вас все будет в порядке. Сегодня выходит, 11 мая выходит, 18 мая выходит, 25 выходит.
1: Все верно.
0: Эра в Шавуот, 21 мая в четверг, так что на вашу программу не попадает. Ну и в заключении, Лида, что там сегодня в этот период со звездами? Расскажи нам.
1: Ну вот я могу сказать, что, например, вчера у нас планета Меркурий, которая отвечает за связь, коммуникацию, общение, язык, какое-то обучение, такой, ну, легкая такая планета, связной эдакий в нашей жизни, она перешла в знак Тельца, и она стала более основательной, более прагматичной, продуманной. Каждое слово теперь продумывается нами, имеет вес. Мы стали не такими
0: молниеносными. Блин, а что я тебя в начале часа не поднял? Я продумал слова в прошлом часе, а я их не продумал.
1: А вы не продумали, Павел, не продумали.
0: Вай-вай-вай, ужас, кошмар. Так, так.
1: Собственно, этот период достаточно короткий, он будет длиться всего лишь до 17 мая, всего несколько недель. Но, тем не менее, в это время можно со своим весомым словом идти решать какие-то задачи, потому что время отличное для именно налаживания коммуникации, каких-то вопросов профессиональных с вашим руководством, в том числе можно решать эти вопросы. Так что вот не упустите свой шанс, как я говорю.
0: В общем, я прихожу к выводу, что астрология — это интересная вещь. Вот это, то есть,
1: однозначно.
0: Вот это знаешь, сочетать — это классно. Сегодня 8, программа «Белая карта», господа, не пропустите. Лидия Топельберг. Лиза, спасибо.
1: Спасибо.
0: Бай-бай. Ну что, наверное, это того. Надо вернуться к музыке. Что такие перерывы от музыки делаются? Давайте послушаем замечательную песню. Очень красивая, мне кажется, от вот этого израильского исполнителя. Подождите, что у меня что-то не то играет. Не то поет, не то играет. Да что же это такое? Что с этим Меркурием вообще? Он еще не зашел, по-моему, туда, куда надо. Итак, возвращаемся к музыке, потом загадка.
2: Шалом азиним икарим, кан ротем коэн. Атем азиним ле первое радио.

0: По последней информации, которая только что поступила, иранцы атаковали ракетами американский военный корабль в Персидском заливе или в Арамутском проливе. Так что сейчас будет горячо. Я так думаю. А у нас загадка. Итак, загадка, уважаемые радиослушатели. Напоминаю о правилах нашей загадки. Во-первых, напоминаю, что для сообщений в сегодняшний эфир... Ой, их довольно много. Осталось минут 7 у вас. Но сейчас загадка. Ответы на загадку мы принимаем только... Ну, только по телефону, который я сейчас назову. Не в WhatsApp, не как-то еще, потому что иногда я загадываю загадку, она звучит и слышу, вижу, звонит наш WhatsApp-ский телефон, который вон там лежит черненький. Не надо туда звонить. И даже не надо отправлять сообщение с ответом на мою загадку туда. А надо только звонить на номер 07-52-89-1. Загадка. Я вам рассказываю об одном историческом событии. И потом кое-что вас спрошу. Великий российский композитор Сергей Прокофьев скончался... Подождите, сейчас я посчитаю, когда он скончался. 47, 23... 73 года тому назад. 5 марта. В стране был объявлен траур. Траур длился несколько дней. Даже из-за этого отменили празднование Международного женского дня 8 марта. Были толпы людей, была давка в результате этого траура во время похорон. То есть каких людей просто передавили в результате этой давки. Вот через несколько дней после смерти Сергея Прокофьева. В общем, черт знает, что творилось после смерти Сергея Прокофьева, великого российского, русского, советского, как хотите, композитора. Что не то я рассказал в своем описании тех событий, уважаемые дамы и господа, которые произошли 73, по моим подсчетам, года тому назад. Телефон 07-52-891, 07-52-891. Я практически все рассказал правду. Ну, что-то вот не то. Ты же знаете меня. Иногда вот я что-то придумываю, сочиняю. Могу лохануться, как написал один радиослушатель. Забаньте, пожалуйста, этого националиста Дизенгофа. Да, у генерала Голана немецкие корни, его бывшая фамилия Голландер. Но это не делает его менее отважным бойцом за создание палестинского государства. Это не он призывал к насилию, а генерал в отставке и бывший министр от партии Авода Эфраим Сне. Но даже наш бывший премьер Эуд Барак сказал, что по реке Иордан должны проплыть трупы, чтобы изменилась политическая ситуация. Вау! Кто это написал? Мы не знаем. Человек не подписался. Слушайте, вы делаете такое серьезное заявление. Без подписи. Значит, я уже говорил по поводу Дизенгофа, что если я перестану читать его сообщения, в которых он изливает какую-то ненависть к людям, все время с кем-то воюет, то я боюсь, что это отразится на его здоровье, и он начнет изливать это дома в семье. И мы тем самым разрушим семью. Мы на это пойти не могем. Пусть изливает сюда, в программу. У нас наслушают закаленные товарищи. Они знают, как оценивать сообщения Дизенгофа. Ну, здравствуй, Паша, пишет Лопух. Я тоже вчера помог одному дяденьке поменять колесо. И что ты думаешь? Дал мне денежку. Сколько не скажу, но на орешки с пивасом и сигареты хватит, Лопух. Вы взяли деньги за помощь человеку по смену колеса? Я этого от вас не ожидал, Лопух. Я могу только это отнести к тому, что ваша пкида не кормит вас уже несколько дней. Вы голодаете, поэтому вам очень нужны были деньги для того, чтобы купить пиво с орешками. Вы помогли человеку, взяли за это деньги в Израиле? Вау! Какие разнообразные слушатели в программе PM, я должен сказать. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляю вас, вы в эфире Первого радио.
1: Очень приятно.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Марк Один.
0: О, Марк Один, у нас с вами такой мини-конфликт сегодня образовался, Марк Один, такой, чувствуете?
1: Да, который вы сами спровоцировали.
0: А я всегда, я и лоханулся, я и провоцирую конфликты. Я всегда, если что-то не то, я виноват, я

0: признаю это, беру на себя всегда вину. Слушатели ни в чем никогда не виноваты, Марк один.
1: Почему? Все люди бывают в чем-то виноваты. И вы в том числе, и я в том числе, и другой в том числе, и третий, и десятый.
0: Окей, я надеюсь, сегодня в ответе на вопрос вы виноваты не будете, дадите нам правильный ответ. Вперед, Марк
1: один. Но если, как вы посчитаете, я думаю, что вы забыли пропустить, что это траур был объявлен по поводу кончины вождя народа.
0: Это кто это? Кого? Я уже, мне страшно подумать, кого вы имеете в виду.
1: Ну, вождя народов, генералиссимуса Сталина.
0: То есть вы хотите сказать, что вот эти все страшные события, траур, отмена женского дня, давка, была не по поводу смерти Сергея Прокофьева, который умер 5 марта 1953 года, а по поводу смерти вождя народов Солнцеликова Иосифа Виссарионовича Сталина?
1: Ну да.
0: Правильный ответ, Марк один. Правильный
1: дело
0: ответ.
1: В том, что, ну, кстати, если строго говоря, то Сталин скончался не 5 марта.
0: Так.
1: Это объявили, да. И вы сами знаете об этом прекрасно.
0: Ну, там вообще долго молчали.
1: Да, вот. Так что у них дата смерти, наверное, была не в один день, но фактически получилось в один день.
0: Сейчас признак один. Все ждут, когда будет «Лебединое озеро» по телевизору. Вот. Тогда будет все понятно. Окей.
1: Ну, долго ждать придется.
0: Я не знаю, я не предсказатель, вы знаете меня.
1: Долго ждать.
0: Значит, правильный ответ. Конечно же, это речь была о трауре, вот это все несколькодневное, по поводу смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Марк один, ваша музыкальная заявка.
1: Ну, давайте послушаем что-нибудь из еще какую-то другую композицию Юры Шевчука. Вы же слушали недавно, еще раз.
0: Ну, у него есть несколько песен. Какую бы вы предпочли?
1: Ну, у него такую на актуальную тему. У него были песни где-то год-два назад на актуальную тему. Последние не появлялись. На актуальную тему.
0: То есть что-то из последних...
1: Ну, «Войны и мира», по поводу «Войны и мира».
0: Слушайте, но он всегда актуальные темы
1: поет. Да, по поводу «Войны и мира».
0: Что? Какая? Название не помните?
1: Не, я не помню. Их очень много было, но любую. Я просто хочу, чтобы вы выбрали.
0: О-о-о, это тяжелая задача для меня, особенно во время эфира. Ну ладно, если вы не знаете название песни, я выберу что-то, вы тогда уж не обессудьте то, что называется.
1: Да, главное по поводу «Войны и мира».
0: Окей, хорошо, спасибо вам большое, всего доброго вам, хорошего дня, Марк один.
1: Вам тоже.
0: Бай-бай.
2: Реклама. Только в «Максаной Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Только в «Максаной Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Вопросы бывают простые.
8: Я давно хотел вас спросить, как художника.
7: Серьезные.
8: Почем опиум для народа?
7: Бестактные.
8: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
7: Большие.
8: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
7: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
9: с Марком Кричевским.
8: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
7: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
8: Операцию я беру на себя.
10: Мы живем в самой спортивной стране мира.
11: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
12: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
11: Да это немыслимо.
12: Согласен.
10: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
12: Элли Швидлер.
11: Марк Кричевский.
9: «Топспорт».
10: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
12: Редко, но метко. Да.
0: Так, Юрий Шевчук сейчас будет по просьбе нашего радиослушателя. Напомню, я вам недавно рассказывал о своем разговоре с одним своим знакомым, который говорит, ну, всем понятна позиция Юрия Шевчука по поводу войны в Украине. он и высказывал. В последнее время, правда, не очень, но высказывала, и она не менялась. Вообще у него позиция против войны всегда была антивоенной. А почему, спросил у меня мой друг, его до сих пор не признали иностранным агентом? У меня нет ответа на этот вопрос. Кто-то из слушателей написал, потому что музыку его любят лидеры. Это я сказал, что это не мешает признать человека иноагентом. На этот вопрос у меня нет ответа. А вот на просьбу Марка 1 у меня есть ответ. У Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянов относительно недавно выпустили песню. Марк 1 просил антивоенную. Она так и называется «Похороны войны». Давайте послушаем сейчас эту композицию Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова. «Похороны войны».
4: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда —

0: Ну, надо сказать, что пока в России, во всяком случае, похороны войны устроить не удается. И война продолжается, и люди продолжают гибнуть. Читаю сообщение. Рыбак и охотник из Афулы. ПМ, извините, я живу один, иногда не с кем пообщаться. Я молюсь к Богу и пишу вам. Всем удачи, любви, рыбак из Израиля. Ну, я уже знаю, что вам не с кем пообщаться, но это не значит, что вы должны 184 тысячи раз обзывать меня диктатором после этих уже, или там писать про войну. Найдите другие темы. И с Богом можно о многом поговорить, и в программу ПМ можно на многие темы писать сообщения. Заклинатель Кураги. Шалом. Едидим. В июне едем в Шарм-эш-Шейх. Пятизвездочный, роскошный отель. Все включено. Отдыхать. С уважением... Тут написано «с уважением Ашель», а потом еще «заклинатель Кураги». Ну, хорошо вам отдохнуть. Это должно быть там недорого по сравнению с израильскими гостиницами. Знаете, пишет нам сержант в Фейсбуке, я уже давно не удивляюсь той дичи, которую творит этот персонаж. Но зато всегда, как первый раз, удивляюсь тем, кто всегда найдут объяснение и оправдание этой дичи. Извините, само написалось. Просторы Инстаграма взорвал с петлёю торт. Уж лучше бы его мама решилась на аборт. Сержант, интересно, о ком это он написал на... Как-то я не догадываюсь даже. Так. Игорь из Германии. Что-то вы пропадали в последнее время, Игорь. Здравствуйте, Павел. Концерн «Рафаэль» подписал меморандум о покупке производства грузовых автомобилей у Volkswagen, на которых можно размещать мобильные установки железного купола и мобильные установки лазерные. Хорошо было бы себя еще не приобрели чешский завод «Татра». Я не понял, при чем здесь слово «себя», которые производятся всем неплохие грузовики, их можно употреблять также в этих же целях, Игорь. То есть вы советуете концерну «Рафаэль» обратить внимание на чешский завод «Татра». Я надеюсь, в концерне «Рафаэль» это сообщение сегодня услышали. И говорят, блин, есть же «Татра» в Чехии. Чего мы к «Вольксвагену» связались? Есть же альтернатива. И наверняка более низкая цена там. Добрый день. В Крайот вас не слышно через радиоприемник. Саша Джей. Слушайте, ну я вот не понимаю на севере, где слышно, где нет. То пишут нормально слышно, то нигде. Смотрите, Крайот — это большая территория. В каких именно? Там же есть Кирьят Моцкин, Кирьят Атта, Кирьят Хаим. Какие-то еще есть, по-моему. Хочется написать что-нибудь умное, но не получается. Ваши комментарии, дворник. Ой, дворник, у меня та же самая проблема. Так что не расстраивайтесь. Привет, Павел. В субботу гуляли в Яффо и ели креветки у наших братьев. Вкусно, на вынос. Позитив супер. Сержа, 74. Но самое главное, чтобы было вкусно. Я считаю. А кто их там вам продал, неважно. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. У вас сегодня плейлист прямо под меня. Вначале ему «Метроль» с «Чистого листа», а потом каждый хочет, чтобы его помнили, как вы заметили, хорошим словом. Вина тому, что 7 апреля на мой день рождения расстались с подругой после полутора годовых отношений. Больно и обидно, но надо двигаться вперед. С уважением, Миша Ашкелон. Бывают такие ситуации, господа. Вот вроде бы все нормально в отношениях. Все хорошо. И вдруг бум! Расставание. Есть люди, которые как-то в философские сферы вот это все выносят и говорят, значит, суждено было. Значит, это не ваше. Или вы не ее, она не ваша. Поэтому после первого шока не расстраивайтесь. Суждено было, значит, так. Было бы хуже, если бы как-то укрепили еще больше свои отношения. Может быть, официально зарегистрировали, а потом расстались. А еще, не дай бог, дети бы появились. Так что благодарите Бога и ситуации, что вот до того это произошло. Значит, встретите другого человека. Миша из Ашкелона. По-другому быть не может. Добрый день. Это от «Чародея» новое сообщение. Так. Какое новое сообщение? Вы вчера прислали сообщение 2 вечером. 7:30 я вот вижу. И что? Вау, так оно еще 2 сообщения. Одно из них очень большое, второе поменьше. Чародей, я не понял вашу ситуацию. Вы присылаете сообщение вечером и просите меня на следующий день их читать, что ли, чтобы я понял вообще? Сейчас у меня точно нет столько времени. Сейчас время второго рекламного блока. Потом прочту, но читать буду быстро, потому что сообщение большое.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните 3414, 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор. Реклама.
0: Так, значит, я тут прочитал пока сообщение, хотя я обычно не читаю сообщения до того, как я их озвучиваю, но так как оно большое, я решил прочесть, чтобы сэкономить время, потому что его мало, от чародей. Уважаемый чародей, значит, я пропущу первую часть вашего сообщения, где вы нам привели и энциклопедические знания о значении слова «быдло», о его истории и так далее. Главное, что вы совершенно правильно считаете, что это бранное, презрительное и оскорбительное слово в отношении человека. И поэтому я перехожу сразу ко второму вашему сообщению. А теперь суть, пишите вы. Вчера меня какой-то пользователь назвал быдлом за невинный пост из моих воспоминаний из прошлой жизни. Ведущий с удовольствием поддержал это оскорбление, даже подсказав автору, что слово заканчивается на букву О. А теперь вопрос залу. Если бы Аншель назвали быдлом, какова была реакция ведущего? Уважаемый чародей, вы что-то неправильно оценили меня. Я против всяких наездов и оскорблений в адрес других людей. И вот ваше определение, что ведущий с удовольствием поддержал это оскорбление, оно несправедливо. Я не могу с удовольствием это поддерживать. Я просто разъяснил слушателям, что человек написал. Но я смотрю, вы как-то до вечера у вас остался осадок, вы вечером написали, сегодня просите это прочесть. Не обращайте внимания на реакцию других людей. В виртуале, в социальных сетях и так далее. У вас нервов не хватит, если будете так обращать внимание. Оставьте контроль за цивилизованной дискуссией мне. Я не помню, в каком контексте это было, как это было и так далее. Не могу сейчас ничего сказать. Вам предлагаю из-за этого не нервничать, не обращать внимания. Мало ли, меня один человек, я написал пост... Даже не пост я написал, по-моему. Я попросил ИИ недавно нарисовать шарж на Беньямина Нетаньяху. Без какого-либо промпта, без каких-либо моих условий. Напишите вот в таком-то ключе. Нет, просто, пожалуйста, изобрази шарж на Беньямина Нетаньяху. Он изобразил, я поставил его на своей странице в Фейсбуке. Там началась бурнейшая дискуссия. Чего там только люди не пишут. По этому поводу он практически стал виральным. Виральным стал? Или вирусным? Вирусным. А один человек, знаете, что написал? Уважаемый чародей, по-моему, под этим постом. На себя пост, на себя шарш изобрази. Ты подонок, Маргулян. Вот что я должен был? Сердечный приступ из-за этого получать? Из-за такого комментатора? И не обращайте внимания, чародей. Я не допускаю личные оскорбления людей. Поэтому не помню. Вот вам надо было сразу отреагировать. Тогда бы то, что было вчера, я уже не помню. Вы уж извините. Добрый день, Павел. Добрый день, Израиль. Михаил из Торонто пишет. Недавно были в провинции Альберта в Канаде. Мне очень понравилось на Лейк Луиз, то есть озеро Луиза. Эмералд Лейк. Очень красивые маленькие городки. Напоминают города в Швеции и Швейцарии. Очень рекомендую. Горы, озера и обалденные рестораны. Короче говоря, маленькая Скандинавия. Вот канадцы обиделись бы. Почему это мы маленькая Скандинавия? Пусть Скандинавия напишет, что мы маленькая Канада. Так, голосовые сообщения прислал кто-то. Слушаем.
4: Добрый день. Я специально посылаю звуковое сообщение, чтобы вы послушали, как звучит ваш канал на Первом радио. Это именно через радио.
5: А я говорю, что наоборот, от глаза верит больше. Потому что глаза, ну, глаза человек может собрать словами, жестами, мимикой.
4: Я еще раз извиняюсь, это Ашкелон.
0: Подождите, вы не уточнили, по радио мы так звучим? Ну, по радио, возможно, где-то плохой прием в каких-то районах страны. Тут люди писали просто про аппликацию, в аппликации не должно быть такого. Но за информацию в любом случае спасибо. Государство не может бросить ля-ля ложное заключение. Когда государство, возглавляемое нынешним криминально поляризированным мракобесным правительством, выгодно, оно спокойно, систематично и криминально ущемляет большую часть общества в интересах другой части, социально и религиозно, более близких. Считаю справедливым, первое, не ограничивать допуск заинтересованных на гору Мирон, а также в бушующее море. Второе, этим же лицом разрешить проход трасс и дорог на красный свет этим же лицам. Третье, без теста на гражданство сионистского Израиля и членство больничного кассе не оказывать медицинскую помощь пятой колонии. Подпись Аркадий Соколов. Уважаемый Аркадий Соколов, от имени государства заявляю вам, на это мы пойти не могем.

0: I'm trying to forget you. Не получится у тебя забыть ее. Будешь помнить. Так, Aerosmith, это были в нашем эфире. У нас еще много сообщений. Так, Эд написал: Павел, большое спасибо за рекомендацию сериала «Больница Питт». Получил огромное удовольствие от просмотра. Ну, вы, значит, закаленный зритель, уважаемый Эд. Напоминаю, что я рекомендации, что смотрел, что видел, ставлю на, в телеграм-канале PM891. Такой небольшой, но зато актуальный всегда. Можно зайти и даже посмотреть, что я полгода назад рекомендовал. Если вы не видели, то актуально. Можно посмотреть. PM891FM. Павел, во всех таханот полиции Севера на Мирон отправляют полицейских и Метнадвим помогать отделению ЦФАТа. Немного знаю местность вокруг Мирона, так что да, ты прав, что они собираются туда через леса и поля. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Павел Михайлович, я раньше вам писал про войны, Украина-Россия и так далее. Знаете, сегодня я вам хочу сказать, Лида супер. Особенно у нас день рождения с ней в один день. Вообще красотка. Привет ей. Спасибо, Алекс.
0: У нас все такие сотрудники. Ну и Лида тоже супер, согласен. Можно повторить загадку, пожалуйста? А почему нельзя дозвониться в студию? Можно. Вон Марк один дозвонился. Несмотря на то, что у нас сегодня с ним вышел виртуальный мини-конфликт, а он дозвонился. Вацлав, лопух, молодец, дают, бери. Плюс лопух мог бы проехать мимо, но не проехал, а каждая работа должна быть оплачена. Так что лопух четкий пацанчик. Уважаемый Вацлав, вы неправильно понимаете ситуацию в Израиле. В Израиле не каждая работа должна быть оплачена. Иногда люди помогают друг другу добровольно, бескорыстно. Знаете такое слово? Есть такое «бескорыстно». Третья буква «С» в этом слове, не «З». Добрый день, Павел. Я сейчас только радио включил. Что вы там сказали, что сегодня может быть неспокойно? Я имею в виду Иран. Сейчас редко включаю радио, нет времени слушать. Вика, Вика, я не говорил, что может быть неспокойно. Сказал, может быть горячо, потому что иранцы обстреляли ракетами американский какой-то патрульный военный корабль там в заливе. А для того, чтобы вас успокоить, вот что. Мне одна знакомая говорит, я не могу в суперах найти один молочный продукт. Гиль. Последние дни. Была во всех магазинах, не было. Сегодня, говорит, купила гиль. Знаешь почему? Я говорю, не знаю. Потому что со вчерашнего дня подняли цены на эту продукцию. И они появились на прилавках. А? Что скажет компания Тнува в свое оправдание? Добрый день, ПМ. Насчет Шевчука, я думаю, все гораздо банальнее. Пусть просто есть великие люди, за которые может пойти народ, и поэтому они неприкасаемы. Хоть Шевчук, хоть Алла Борисовна. И может еще 2-3 человека, может найти такого уровня, а может и нет, таких вообще мало людей. Юра объясняет, почему Шевчука до сих пор не определили в иноагенты. Сержант молодец, Мефистофель. Павел, Татры у нас море в армии. Татра куплена в США. Этот парень не очень понимает. Аркадий Пардесхана. Это про завод чешский. Так. Что это такое? Что-то про кладбище Батьяма. Какой-то огромный текст откуда-то взял. Кто-то перепечатал. Что-то не перепечатал, сфотографировал, прислал мне. У меня нет времени столько читать. Мне нужны ваши мнения по любому вопросу. А не мнение того, где там кто что-то напечатал. Про цену. То, чтобы похоронить на кладбище в Батьяме, как я понимаю. Так, господа, по-моему... Сейчас я проверю. Непрочитанное. А, напоминаю, что сегодня у Марианы Беленькой в гостях Юрий Голигорский. Он живет в Лондоне. Будет рассказывать о визите, итогах визита короля Великобритании Карла III. Или, если хотите, Чарльза III. В США. Там сейчас напряг в отношениях между Великобританией и США, или я бы даже сказал с Трампом, и не только с ними, у многих европейских стран напряг с Трампом. Юлий Голигорский «Взгляд из Лондона» расскажет сегодня в программе «Прямой ответ». Она на 7 или 8? 7. 7, по-моему, 7. Все, господа, на сегодня. Благодарю всех за внимание. Тех, кто писал и был активен сегодня, благодарю вдвойне. Продолжайте делать то же самое. Завтра услышимся в 9 в обзоре газеты и в 12 в программе PM. Хорошего дня. Всем бай-бай.
2: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.
3: Реклама. Максонай Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Только в Максонай Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Новости.
8: КСИР атаковал корабль ВМС США у входа в Ормузский пролив. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иранское агентство «Фарс» сообщило, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск у входа в Ормузский пролив. По утверждению «Фарс», корабль якобы проигнорировал предупреждение военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции и пытался пройти в сторону пролива, нарушая безопасность судоходства. «Фарс» заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район. Сообщение появилось на фоне начала американской операции «Проект Свобода» после действия прохода торговых судов через Ормузский пролив. Ранее Тегеран предупреждал, что будет рассматривать американское вмешательство в районе пролива как нарушение прекращения огня. Тем временем, как сообщает сайт Axios, высокопоставленный американский чиновник опроверг заявление Ирана о том, что американский военный корабль был поражен ракетами в Ормузском проливе. Царь сообщил, что бойцы Северной бригады ликвидировали в секторе Газа боевика батальона Бейт-Лахия террористической организации «Хамас», приблизившегося к израильским силам в районе желтой линии и представлявшего непосредственную угрозу. Установлено, что этот боевик в ходе войны запускал ракеты по территории Израиля. В другом инциденте сегодня утром бойцы 188-й бригады, действующей на юге сектора Газа, выявили и ликвидировали еще одного боевика, приблизившегося к желтой линии и к силам ЦАЛя. Полиция Израиля заказала Хайфскому Техниону лабораторную проверку дорожных камер фиксации скорости типа A3 на предмет точности их показателей при замере скорости электромобилей. Стоимость контракта – 200 тысяч шекелей. Проверка должна быть завершена до 31 декабря текущего года. Заказ на проверку последовал после того, как в ходе одного из судебных процессов выяснилось, что электромобиль может влиять на точность их показаний. Если утверждение подтвердится, полиция придется аннулировать штрафы, выписанные владельцам электромобилей, возможно, и задним числом. Система E3 работает по следующему принципу. В асфальт на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга вмонтированы две металлические петли, рядом с которыми установлена камера. Время, за которое автомобиль проезжает от первой петли до второй, используется для вычисления скорости. Проблема в том, что электромагнитная индукция, создаваемая электромобилем, способна воздействовать на металлические петли и искажать измерение реальной скорости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на проходящем в Ереване саммите Европейского политического сообщества, отметил, что российские власти боятся удара украинских беспилотников по параду 9 мая в Москве. Россия объявила о проведении 9 мая в Москве парада без военной техники. Если это произойдет, то это будет впервые за много-много лет, когда они не смогут позволить себе военную технику и опасаются, что над Красной площадью могут пролететь дроны. Это о многом говорит. Это свидетельствует о том, что сейчас они не сильны, сказал Зеленский. Президент Украины заявил о необходимости ужесточения санкций против России и продолжения оказания помощи Украине. Он также призвал к эффективному дипломатическому решению конфликта, наращиванию оборонного сотрудничества с Европой и высказался в поддержку европейского присутствия за столом переговоров. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и в центре страны, снегопад на Хермоне, шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 20, в Хайфе 19, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 26, на Голландских высотах 17. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 300 до 500 сантиметров и купание крайне опасно. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
6: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
9: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Действительно, меня зовут Марк Кричевский. И в эту передачу вы можете нам звонить. Я больше, конечно, обращаюсь к жителям севера страны, которые... Вдруг включили 89.1 FM. Батюшки, что мы слышим? Кто это? Так вот, это я, еще раз говорю, Марк Кричевский. Программа «Тема дня», программа, в которую вы можете нам звонить по нашему номеру телефона 07-528-91 или писать на наш WhatsApp номер 054-2070-800 для того, чтобы сказать, что вас задело, что вы считаете важным, неважным, в общем, поделиться своими мыслями и рассуждениями. И пока вы будете, так сказать, что называется, входить... в наш темп, ну, скажем так, я скажу, что задело меня. Ну, всех, наверное, весь мир, наверное, задевает президент Трамп. Президент Трамп — это отдельное, так сказать, он даже, знаете как, он вообще отдельно... Вот есть мир, а есть президент Трамп. Он какая-то отдельно стоящая фигура в хорошем и плохом. Хотя я могу сказать так, я благодарен. Знаете, надо быть благодарным. Я благодарен президенту Трампу за то, что он вытащил наших заложников из Газы. И что бы ни делал, что бы ни говорил, как бы себя ни вел, я благодарен Трампу за заложников. Все. На этом как бы... Так вот, он в телефонном интервью вашингтонскому корреспонденту Кан Натану Гудману заявил, что президент-герцог обязан дать амнистию премьер-министру Нетаньяху, И сказав, Израиля бы не было, если бы не я и Биби в таком порядке. Если бы не я, ну понятно, и Биби в таком порядке. Что я могу сказать? Конечно, Трамп будет постоянно вмешиваться вообще во внутренние израильские дела, выборы и так далее, и так далее, и так далее. И это, конечно, у многих будет вызывать, ну, как бы противоречивые, мягко скажем, чувства. Но, тем не менее, вот эти вот заявления о том, что если бы не я и Биби, не было бы страны, вы знаете, меня несколько удивляют, потому что, ну, что это за страна, которая, если бы не два вот этих героя, ее бы уже и не было. Может быть... Если бы был кто-то 7 октября, а не Биби, то нанес бы превентивный удар по Хамасу, и, в общем, не было бы ничего вот того, что мы наблюдали. Но вот это вот «есть Биби, есть Израиль, нет Биби, нет Израиля», она, вы знаете, я вспоминаю, есть такое произведение Горького «Мать», не знаю, читали вы, не читали, и я там вычитал, ну, что-то мне вот захотелось. Есть такая фраза, там, «люди гораздо более глупы, чем злы». Вот это вот про нас часто, еще раз, люди гораздо более глупы, чем злы. Мне кажется, это очень-очень нас характеризует. Ну и следующий момент, который я хотел бы с вами обсудить, это Так, ну, что касается Хамаса, я хотел бы у вас задать вопрос. 054-2070-800. Была большая статья в «Идиотах Ранот» о том, что армия предлагает политическому руководству или политическое руководство армии возобновить боевые действия в Газе. Насколько, на ваш взгляд, сейчас, когда армия находится в очень проблематичной ситуации, потому что есть Иран, есть Хизбалла, есть Иудея, Самария, где там происходят очень такие иногда опасные вещи. Насколько сегодня мы должны возобновить боевые действия в Газе, потому что Хамас, как мы знаем, не уничтожен, ну и так далее. 054-2070-800. Ну и прокуратура объявила вчера о намерении предъявить в ближайшие дни обвинения 36-летнему Йони Штрайберу, арестованному 29 апреля по подозрению в нападении на монахиню в старом городе Иерусалима. Ну что тут можно сказать? Не просто так этот парень напал на эту монахиню, которая чудом осталась жить. То, что я видел в интернете, чудом, потому что там такая вот каменные клумбы идут, и она упала, она задела головой эту клумбу, но так по косой. А вот если бы еще 3-4 сантиметра, и, представляете, 36-летний мужчина толкает женщину, так сказать, которая не ожидает спину, 3-4 сантиметра она бы погибла. То есть здесь, ну или в овощ превратилась. Тут как бы никаких нету сомнений. Так вот, Йона Штрайбер, соучредитель Амуты или НКО, как угодно, «Еврейская победа», «Ницахон Иуди», близкий друг лидера этой Амуты Моше Мирона, который получил широкую известность как автор и организатор кампании под лозунгом «Левые предатели». Значит, долгое время, например, тот же Мирон был активистом партии «Ликуд». Сама же организация «Ницахон Иуди» характеризуется правоохранительными органами как праворадикальная группировка, а Штрайбер упоминается как один из ее основателей. Придерживается идеи еврейского доминирования и жестокого противостояния любым проявлениям других религий в Иерусалиме. Амута известна проведением провокационных акций в христианском и мусульманском кварталах Иерусалима. Ну вот такой человек напал. Естественно, монахиня, она гражданка Франции, международное осуждение, все это понятно, конечно, но, к сожалению, вот таких нападений на христиан в Иерусалиме с каждым днем становится все больше и больше. Это не я говорю, это вот говорит статистика и Центр Рассинга по образованию, диалогу. Иерусалимская межрелигиозная миротворческая организация об этом говорит. Конечно, мы помним, как вели себя по отношению к евреям христиане, но от того, что, например, сейчас евреи плюют, нападают на христианских священников, там, монахов, в общем, историю обратно, знаете, как это тот фарш, который в мясо не превратишь. То есть это делает только хуже стране нашей, потому что опираемся мы по большому счету, ну, конечно, эти люди считают, что мы опираемся на Господа Бога, ясное дело, но вообще мы опираемся в основном на христианские страны или страны, скажем так, с христианским большинством. А это все, конечно, очень неприятные вещи, и здесь с этим надо каким-то образом бороться, и бороться серьезно. Но опять же, когда у нас есть Бен-Гвир, я в одной газете прочитал, когда вот там опубликовали, американской газете, когда опубликовали вот этот два праздничных торта Бен-Гвира, один вот этот трехъярусный, очень красивый, ему 50 лет исполнилось, но у него 6 мая 50 лет, но по еврейскому календарю вот они в Мацей-Шаббат отмечали. Так вот, там, значит, петля висельника, два пистолета, там на этом трехэтажном торте, а торт, который его Айяла подарила, ну, жена, там просто петля висельника. И в одной из газет американских был такой большой вопрос. Эти торты, они больные? Вот и я спрашиваю, как вы считаете, они больные? Потому что это министр нацбезопасности, человек, который подмял под себя полицию. И вот эта американская газета задает вопрос, они больные? Ну и последнее, что я хочу сказать, и давайте. Значит, в Кнессете прошел прошел на самом деле, прошло заседание по поводу резкого увеличения молодежной преступности. Кстати, насчет Беннета, Бен-Гвира, прошу прощения, вот по всем показателям, конечно, катастрофа. Министр катастрофа по всем показателям. Но людям нравится, потому что он действительно умеет классно работать в Инстаграме, в ТикТоке и так далее. Так вот, и в молодежной среде преступность выросла в разы. И на заседании Кнессета ликудники пригласили своего, так сказать, руководителя отделения в Герцлии, Рафик Душим, человек, у которого 4 судимости. И вот, ведущее заседание, тоже ликудница, она предложила, чтобы вот Рафик Душим ходил в школы, общался с молодежью. И он, кстати, сам сказал, что бывшие преступники должны идти в школы, ну, для того, чтобы объяснять, что вот так делать нельзя. И сказал, я видел это видео, сказал он. Они не хотели убивать, просто хотели пырнуть ножом. А так ничего, убивать не хотели, просто ножом пырнуть и все. В общем, короче. Так вот, считаете ли вы, друзья мои, на самом деле, это вот, он сегодня, 4 мая, он выступил на заседании комиссии Кнессета по правам ребенка, посвященном подростковому насилию. Считаете вы, что бывшие преступники, которые имеют там 4 там, и больше, и, может быть, чуть меньше ходок, они должны приходить к вашим детям и рассказывать, что совершать преступление плохо? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Считаете ли вы, что они должны вот это делать? Мне кажется, это важный вопрос. Ну, хорошо. Давайте вот Александр задает вопрос. Марк, скажите, поддерживаете ли вы объединение Либермана и Айзенкота? Вы знаете, от моего, так сказать, одобрения Либермана и Айзенкота, я имею в виду их возможного объединения или невозможного объединения, я понятия не имею, потому что есть всякие слухи, причем слухи очень интересные. В общем, ничего не зависит, они сами примут решение. Но, честно говоря, я не знаю одно. Я не знаю, скажем так, на кого опирается Айзенкот, или, скажем, те люди, я имею в виду по их политическому мировоззрению, скажем так, кто те люди, которые собираются голосовать за Айзенкота. Я, естественно, прекрасно, потому что Айзенкота партия виртуальная, никогда он на выборах не был. И в этой связи очень сложно на самом деле что-то об этом сказать. Так вот, по мне бы, если бы, опять же, я не говорю, не бывает в этом мире никаких сослагательных наклонений, но было бы, скажем, понятно, если бы Айзенкот пошел с Лапидом, предположим, то есть такой был широкий центр, вот весь центр они бы взяли. А Беннет, если нужны объединения, пошел бы, предположим, с Либерманом. Тогда бы мне было как-то понятно, что вот правые, мощно правые, потому что, понятно, что для людей, которые поддерживают лично Биби, они даже не ликудники, такие бибисты, для них любой, кто выступает против их лидера, тот левый, враг, предатель, и так далее. Тут миллион, на самом деле, эпитетов, которые они этим людям адресуют. Но если говорить серьезно, то, естественно, никто никогда не может обвинить ни Либермана, ни Беннета, даже в центризме, хотя я не считаю, что это очень хорошо. Что там, центризм — это прекрасно, по мне так. А как раз вот это была бы та правая партия, которая была бы правая, правее стенки. Но Беннет объединился с Лапидом по своим причинам. Опять же, мы не будем в данном случае, если захотите, мы поговорим почему. Беннет объединился с... объединение Айзенкота с Либерманом — это опять объединение, как я понимаю, центриста с правым. То есть почему... центристы правый, я имею в виду Беннет, Лапид, и центристы правый Либерман, Айзенкот, Ну, что это даст лагерю, оппозиционному лагерю, я, честно говоря, особо понять не могу. Пока. Они не спешат, они как бы, как я понимаю, ведут переговоры, потом будут следить. До выборов осталось, у нас звонок, да? До выборов осталось очень долго, поэтому вопрос такой, не знаю. Ну, пока точно не знаю, как говорится, поживем увидим, хотя интересная такая вот комбинация была бы интересна. Не понимаю, кто из них первый, кто второй, потому что Либерман постоянно заявляет, что он хочет стать премьер-министром. Изенкот заявил, я не для того ушел от Ганца, чтобы стать у Беннета вторым. Ну, в общем. А это хорошо. Кстати, эго, оно хорошо в политике. То есть, если у тебя нету эго стать, нет маршальского жезла в твоем, так сказать, солдатском рюкзаке, то зачем ты вообще идешь на политическую войну? Просто ради зарплаты? Ну, вряд ли. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, Марк. Меня зовут Алексей.
9: Да, Алексей.
10: Знаете, даже Амит Сегер сказал, что Либерман будущий премьер-министр Израиля. Так что там все очень интересно заваривается.
9: Ну, я видел. Вы знаете, я прочитал статью Сегеля. Я не знаю. Я прочитал его статью, ну, не знаю. Скажем так. Интересно, если Либерман станет... Я думаю, кстати, вот я прошу прощения, все, я затыкаюсь. Я думаю, что если они пойдут с Изенкотом, у них они распишут ротацию. Да, я слушаю вас.
10: Окей. Я хотел бы поговорить о ценах на бензин, вообще на носители, на горючее, которые сейчас очень-очень серьезно повысились. Я честно скажу, я всегда пользуюсь услугами автозаправочных станций, скажем так, да, и я скажу, никогда таких цен не было. Но, да, сегодня мне скажут, что цены повысились туда-сюда, пятое, десятое. Ну, я как нехороший человек всегда говорю, пытаюсь говорить фактами.
9: Uh-huh.
10: И вот о чем факты говорят. Если я не ошибаюсь, да, я могу ошибаться, по-моему, в 2014, нет, раньше, в 2009, по-моему, году цены на баррель нефти были $140-$145.
9: Были, окей? Да.
10: Это были цены, да. Знаете, сколько тогда солярка стоила? А, плюс ко всему, доллар тогда был 3,5, 3,7 шекелей, да, ну там он постоянно прыгал туда-сюда, 3,5, 3,7, да. Теперь,
9: солярка стоила, я вам скажу, я тогда как раз ездил на машине на солярке, она стоила, солярка, в районе 6 шекелей, 6 там с чем-то,
10: нет,
9: солярка.
10: Нет, Марик, она не стоила 6 шекелей, вы ошибаетесь. Когда было 145, она стоила 8 шекелей.
9: А, 8, но я не помню, я помню, 8, что я, да, платил, там, может быть, это уже потом.
10: Там
9: я просто...
10: тема такая, что надо платить мизуманом, и когда ты наличными заправляешься, у тебя есть скидка, потому что по солярку, как на таковую, нету пикуаха. Как пикуах уже забыл, хрен не русский. Ну, неважно, я не о том говорю. Тогда она стоила 8 шекелей. Если мы сегодня берем и смотрим, да, сколько у нас стоит, что, где, как и почему, на сегодняшний день баррель нефти, сколько он там, 100, 120?
9: 120, да, 120 примерно.
10: Ну, мы же покупали как бы в конце месяца, да, у нас идут покупки какие-то, в конце месяца покупаем и все. Ну, я думаю, ну, давайте будем 110 долларов, да. Доллар на сегодняшний день меньше 3.
9: Да.
10: Меньше 3. И почему-то солярка сегодня стоит 8,55. Вот, понимаете, и бензин стоит сумасшедших денег.
9: А бензин вот тоже за 8 люди... стоит. За 8.
10: Ну, да, 8,07 только что заправился. Так вот, люди, вот подумайте, как вас лечат. Вот просто как лохов разводят, да? Просто как лохов. Им нужно платить своим коалиционным партнерам непонятно за что, за то, что они там руками водят, да, и ракету сбивают они руками, силой мысли и Господа нашего, да, ну не
9: да.
10: Упоминать свое имя. И вот как вас лохов разводят для того, чтобы вот этих вот дармоедов кормить, да, вы за это за все платите, я за это плачу. И когда мы идем на выборы, он прибегает вдруг и говорит, посмотрите, У Либермана цены высокие на солярку. И вот ни один, ну, как бы, неумный человек, да, который голосует за вот этих вот товарищей, он никогда не задумывается. Дружище, а ведь цены у тебя самые высокие были. И сейчас налоги на солярку ты повысил специально, потому что раньше такого не было. Когда Либерман, ну, не будем говорить, да кто, ну, вот, вот этот вот дядечка, да, который, может быть, станет премьер-министром, Безрат Ашем, Биби Шалер, Шило. Так вот, когда он был министром финансов, и цены поднимались, он стабилизировал их.
9: Но, кстати, вы знаете, я прошу прощения, я вот смотрел, в Европе делают то же самое, что тогда делал Либерман, имеется в виду, когда цены на горючее сильно поднялись в Европе, просто снизили налоги, но в Израиле, сами понимаете, этого сейчас решили не делать по многим причинам. А то, что вы сказали, я опять же повторяю Максима Горького. Вы знаете, люди гораздо более глупы, чем злы. Вы от людей требуете критического мышления. Вы от людей требуете, чтобы они думали. И я вот спрашиваю, Алексей, какого черта вы требуете от людей невозможного? Вы говорите, люди, думайте! Вы что, Алексей? Вы сейчас... А если они додумают, извините меня, и будут голосовать не так, как нужно? Поэтому не требуйте от людей больше, чем они.

0: WhatsApp 0752891 телефон. После небольшой рекламы продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Телефон все тот же 0752891, номер WhatsApp 0542070800. Альберт Аскаль пишет: Айзенкот и Либерман думают над объединением своих партий. Ну вот да. Эта тема, видите, задела людей. Единственное, что даст это объединение, это то, что кто-то из них должен будет отказаться от своей мечты стать премьер-министром, а этого им совсем не хочется. Опять же, я не уверен, Альберт, что вы правы. По одной простой причине: можно всегда сделать ротацию, и мне кажется, что это и будет. Если уж Айзенкот решил стать вторым номером в объединенной партии, то намного разумнее было бы ему присоединиться к партии Б-Ях от Беннета и Лапида. В таком случае эта партия получила бы более 40 мандатов, что значительно превышало количество Ликуда, мандатов Ликуда. Большая разница в мандатах между Б-Яхат и Ликудом делала бы уровень популярности Нетаньяху ущербным. Еще одна средняя по размеру партия в либеральном лагере ничего практически не меняет. Вы знаете, я вам скажу. Я помню, как Ципи Ливни набрала больше Нетаньяху, и что? Мы помним, как 6 мандатами Беннет стал премьер-министром. Неважно, что его называли, что это нечестный премьер-министр, укравший голоса премьер-министра. Это не имеет значения. Он был абсолютно законным премьер-министром. Поэтому, мне кажется, ну вот, может быть, давайте так, партия наберет 40, а блока не будет, например. И что? Я имею в виду блока, который набирает 61 мандат. Я не думаю, что это настолько... Может быть, чисто психологически тогда, когда... Во-первых, давайте так. Очень многие считают, я пока не знаю, очень многие считают, что в любом при исходе выборов, когда правящая коалиция проиграет, будут разговоры о том, что мы не признаем и так далее, и так далее. Сколько бы кто ни набрал, как бы это все ни было, если машина будет запущена, она будет запущена. Поэтому не вижу вот оснований драматизировать, честно, Альберт. Не вижу оснований драматизировать и умирать раньше смерти. Конечно, мы все умрем, но умирать раньше смерти нет никакой необходимости. Алекс пишет: у меня тот же вопрос, кто эти люди? Айзенкот был во время... во главе армии именно тогда, когда Хамас усиленно готовился, но он считал своим достижением, что на его смену не было войн. Алекс, вы знаете, вот что я могу вам сказать? Кроме того, что я бы не давал оценку начальнику генштаба не потому, что вы не можете давать оценку, вы можете давать оценку кому угодно. Просто вы, наверное, и я тоже, почему я не лезу в эту тему, мы же не видели с вами протоколов, заседаний, когда начальник генштаба Айзенкот что-то говорил, на чем-то настаивал и что-то предлагал. Мы не знаем. Мы знаем отрывки, шель отрывки, извините, там кусочки кусочков. Поэтому я бы, честно говоря, не опирался бы на это. Вот и все. Поэтому

0: Я не знаю, я, честно говоря, не знаю, как, что считал Айзенкот, потому что он всего лишь, это я говорю всего лишь, был начальником генерального штаба, а все решения принимал премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Потому что когда-то Беньямин Нетаньяху говорил, я понимаю, мне многие бибисты говорят, что это другое, но я им цитировал Беньямина Нетаньяху, который говорил, обращаясь к Ольмерту, не смейте обвинять армию и службы безопасности, потому что они всего лишь инструмент в руках политиков. Премьер-министр, вот кто несет настоящую ответственность. Это сказал не я, левак, анархист, капланист и кто там, как меня там еще там, да? Вот, ну, может быть, сатанист, я не знаю, как меня там еще можно назвать. Это сказал Беньямин Нетаньяху. Поэтому я бы не стал давать оценку ни Гансу, ни Ашкенази, ни Айзенкоту. Я не знаю. Я не видел этих протоколов и никогда не увижу. Это раз. Но то, что я знаю про Айзенкота, я опять же, я считаю, вы понимаете, сейчас я скажу странную для многих мысль, потому что я ее проверял на своих друзьях, и некоторые из них покрутили у виска. Поэтому, если кто-то из вас покрутит у виска и скажет, Кричевский совсем трехнулся, ну, может быть, может быть. Что я знаю про Гадия Айзенкота? Ну, то, что я с теми людьми я разговаривал неоднократно, которые с ним служили. Про него говорят, я уже много раз говорил в армии, круглый как мяч, прямой как палка. Честный, честный служака. Ну, человек, я уже, я не вспоминаю про сына, который погиб, про племянника, который погиб, это уже, это как, вот это другое, это как раз к его политическим талантам не имеет отношения. Честный служака. Это раз. Второе, я считаю, генералы всегда плохие политики. Это правда. Генералы плохие политики, потому что армия и политическая жизнь разные. Но я считаю, что такие люди, как Айзенкот, нужны в нашей политике. Видите, противоречия, и вот здесь можно пальцем у виска. Почему? Потому что даже если Айзенкот, я не знаю, на какой позиции, он будет плохим политиком, но мы знаем, что все его даже плохие решения, я не знаю, ну плохие там, скажем, будут честными и будут, как он будет считать, во благо Израиля. Он не будет... Не, там не будет второй, третий, пятый, четвертый, 25-й мысль. Мы настолько устали от вранья, мы настолько устали от этой политизации всего на свете, что нам нужен во главе страны человек, которому можно верить. Честный человек. Я не знаю, будет ли это Айзенкот или кто-то еще. Я не топлю за Айзенкота, боже упаси. Я просто считаю, что нам нужен просто честный человек. Когда мне говорят, но честный человек — это не профессия. Это больше, чем профессия. Это вера в человека. Это вера в то, что он ставит интересы страны выше всего остального. Та вера, которой у нас сегодня нет. Вот и все. А протоколы заседаний я не читал. Я думаю, вы тоже. Поэтому я не буду говорить, каким он был. Может быть, он был ужасным рамоткалем. Я не знаю. Я не знаю. Для меня важно, что он сегодня, то, что я слышал от людей, которым я доверяю, что Айзенкот честный человек. Мне кажется, это уже очень-очень много. В наше время, когда, ну, вот как-то так. По поводу возобновления войны в Газе. Бесполезное занятие рубить головы гидры, не прижигая их. На место каждого урода приходят три новых. Без полного отключения инфраструктуры для всего населения ничего не изменится. Шимшон. Ну, смотрите, Шимшон, мы же говорим сейчас о том, что на место Хамаса должна прийти какая-то новая власть, какое-то новое правительство технократов, которое будет опираться на штыки иностранных военных, которые на первом этапе будут находиться в секторе Газа и будут заниматься, в том числе, ну, военные будут, так сказать, охранять, а правительство автократов будет Газу восстанавливать. Поэтому здесь уничтожение всей инфраструктуры, там и так в Газе было уничтожено все, что можно уничтожить, ну, был, и поэтому уничтожать еще не знаю. Вопрос на самом деле цены всего этого. Вопрос цены всего этого. Я понимаю прекрасно. Оставлять Хамас в Газе, Это как оставлять раковую опухоль. Знаете, делали облучение, а потом сказали, да не, ну все, ну ладно. Ну давайте оставим, может быть, само пройдет. Так вот, Хамас не пройдет. Но это с одной стороны. С другой стороны, еще одна война для нашей истощенной армии в ситуации, когда мы слышали Яля Замира о том, что армия уже начала разлагаться, это говорю не я, опять же, я не имею права так говорить, это говорил Эйаль Замир, когда 2,5 года войны просто расшатали дисциплину в армии. Ну, а гробы пойдут, ну, у нас не гробы, саванны, скажем так. Ну, в общем, это большой вопрос, оставить это на потом или делать это сейчас. Большой вопрос. Но вы видите, что все цели войны, которые ставились, ничего не достигнуто. Ничего. Хамас на месте, пусть половина Газы захватили. Хизбалла, естественно, не разоружена и, в общем, воюет. Иран, смена режима не произошла. Ну вот, поэтому как бы есть много вопросов. Много вопросов. И вы знаете, у меня вопросы не к армии, у меня всегда вопросы к политическому руководству. А может быть, они неправильно ставили задачи, может быть, они нам рассказали те задачи, которые невозможно выполнить. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы уже говорили об этом, политическое руководство должно армии обеспечить все, включая международную легитимацию. Ну, например, мы помним войну в Газе, когда не было международной легитимации, к сожалению, хотя, ну, понятно, была атака Хамаса на Израиль и так далее. И, в общем, мы видели, как с нашими военными, ну, и так все, что происходило. И задача политического руководства — обеспечить армии победу, а не просто дать. Знаете, сказать армии, ну, давайте, ребята, побеждайте, могу и я. Нет. Надо обеспечить материально-техническими средствами, и это было обеспечено, тут уж как бы да. Спасибо тогда Байдену, на самом деле, которого нас принято ругать и называть его там чуть ли не антиизраильским президентом, хотя это далеко не так, и мягко скажем, не так. И на самом деле обеспечить международную легитимацию войны, а этого сделано не было. Поэтому я не знаю, у меня большие вопросы, вот с которыми я к вам и обращаюсь. Так, идем дальше. Добрый день. Бог наказал Россию и Украину за все, что они делали евреям на протяжении веков, а Хизбалла, Хамас и Иран мы победим, Михаил из Кацерин. Бог наказал Россию и Украину. А какой Бог? У них есть свой Бог православный, у Украины есть и католический Бог. А у нас есть свой Бог, Бог покарал, ну, знаете как, а они говорили, Бог покарал евреев Холокостом, или Бог покарал евреев Богданом Хмельницким, знаете, Бог покарал, это такая глупость, сколько Бог карал евреев, давайте вспоминать все наши тяготы, и это наш Бог карал, или это их Бог нас карал, и за что он нас карал? За Христоса ли, или за что-то еще, за, я не знаю, там. Поэтому вот это вот Бог карал. Знаете, вот это вот мне всегда нравится, когда погибает, я вот просто в теракте помню, погиб мальчик Хариди, да, и его отец говорит, Бог забирает лучших. Умирает там уже старый там раввины. Они говорят, ну вот Бог там держал его на земле для того, чтобы. Всегда есть объяснение, почему Бог. Это вот игра в Бога, игра объяснять. Вот в Иране корпус стражей расстреливает демонстрантов тоже именем Бога. Или у них неправильный Бог, Михаил, или их Бог это не настоящий Бог, а они должны нашим Богом. Или он один. А если он един, то почему он столько зла делает в мире? Если он един, почему он не дает Израилю там, решить какие-то проблемы и постоянно преследовал еврейский народ? Михаил, не надо. Вот, ну, вот не со мной. Ну, нет, я уважаю, конечно, вот все вот эти вот... я вообще... скажем так, к религии я отношусь спокойно. То есть человек, верующий человек, ему есть на кого опереться. Он может молиться, он может просить помощи, он может действительно считать, что есть некто, кто может ему помочь в этой жизни, и это замечательно, это прекрасно, это классно. Но когда он с Богом один на один, когда он свою веру не переносит на меня и требует от меня соблюдать, ну, например, да, вот сейчас вот в социальных сетях наших опять история по поводу кофемашины по шаббат. Так вот, если вы считаете, хотя электричество работает, кухня работает, печки работают, все работает, лифты работают, а кофемашина нельзя. Почему? Так раввины решили. Так вот, я к чему. Если вы молитесь сами, верите в сами, то если я скажу, что вы не правы, то я буду самым последним человеком. Боже упаси, это ваше личное дело. Но когда мне рассказывают то нельзя, сё нельзя, и все именем Бога, я задаю вопрос. Ну вы верите, верьте. Я при чем? Я к этому при чем? Какое я к вам имею отношение? Ну ты же наш. А вы у меня спросили. Ну у меня спросили. Может быть, поинтересуйтесь у меня, каким нашим я являюсь. И если я не хочу, так сказать, и хочу кофе по шаббатам, то почему я должен, платя огромные деньги за израильские гостиницы, не выпить чашечку капучино в шаббат? Потому что какие-то люди решили, что это обидит других людей, которые что? Вот этого, честно говоря, я так и не понимаю и, наверное, уже не пойму вот это вот, да, религиозное вот это вот. Поэтому Бог наказал Россию и Украину. Одних наказал Зеленским, вторых наказал Путиным. Они воюют между собой, и все Бог. То есть получается, что Бог хочет, там сколько, миллион человек уже погибло в этой войне? Ваш Бог, Михаил, очень рад гибели миллиона человек. Ну, так себе история, не знаю я. Ну, давайте вот, чтобы у нас был какой-то гуманный Бог. Человеколюбивый Бог. Бог, которого хочется, вы знаете, вот хочется любить, а не бояться. 07-5-2-8-9-1, 05-4-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Я вот себе вспомнил, это Боню, да, когда она говорит: Владимир Иванович, вас не любят, вас боятся. Так вот я хочу, чтобы Бога мы любили, а не боялись, если уже мы его придумали. После рекламы продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша... Извините, продолжается. Сейчас перед звонком, сейчас я прочитаю про Австралию. Добрый день, у меня дочь живет в Австралии. Так вот, как там только поднялись цены на горючее, сделали бесплатный проезд на весь общественный транспорт для всех на 2 месяца. Вот где правительство действительно думает о людях. А потом, типа, будем посмотреть, что с ценами дальше делать, Алла. Ну, да. И, кстати, насчет вот этого вот, ну, мягко скажем, не люди, которые вот толкнул Монашенку. Вчера начался, или сегодня, нет, сегодня понедельник, начался суд над вот этим террористом, который убил на пляже евреев, и вот из-за ненависти к евреям, и мы, естественно, смотрим на это все и желаем, чтобы он получил самое суровое наказание, но понимаем, что, к сожалению, такого типа люди есть и среди нас, и это ужасно. Мы-то думаем, что мы чище и лучше, ну. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
5: Меня зовут Григорий.
0: Да.
5: У меня такая вот ремарка. И существует такая догма – личность в истории. Мне кажется, за всю историю Израиля такой личности где-то мало, где-то, может, ее увидеть. Ну, может, Голда Мейер немножко и Бен-Гурион как-то. Других нету. После этих двух кого-то выделить невозможно. Эти смены идут одни за одним, ничего нового не приносят, никаких изменений.
0: Ну, давайте так. Я бы... Ну, почему? Давайте... Ну, тот же самый. Были яркие политики? Бегин, при всем тех ошибках, что он сделал. Рабин, при всех тех ошибках, что он сделал. Шарон, при всех тех ошибках, что он сделал. Ну, не знаю. Я вот, мне кажется, что вот так вот зацикливаться только на двух исторических персонажах, мне кажется, не совсем верно. Но, опять же, это ваша точка зрения, имейте право.
5: Ну да. А Бен-Гурион может гордиться. Это у него замечательные слова. Он как Вольф Мессинг. Он может гордиться, что он представлял эту страну как обычную страну. Нам нужно государство. Со всеми его недостатками, со всей его преступностью, со всеми... Это слова Бен-Гуриона. Вы не отрицаете.
0: Ну да, он сказал, что мы должны быть нормальным государством со всеми, да, со всеми, но, скажем да, со так, всеми отрицательными явлениями. Да. Со всеми
5: Так вот эти отрицательные явления сейчас захлестнули наше государство. Захлестнули просто. При том всем, сейчас уже я слышал, что уже неговы мы абсолютно неконтролируемые.
0: Но это Север, же это госконтролер. Рэк, это госконтролер написал, конечно. Да, это не просто вы слышали. Это расследование госконтролера, конечно.
5: Да. А в этой области никто ничего не делает. Так, вот даже Айзенкот, там, Либерман, там, другие претенденты на пост премьер-министра, на пост той партии, которая, допустим, возьмет верховенство тут у нас в стране. Но они ничего не сделают. Ни Либерман не будет премьер-министром, ни Азинкот, как вы говорили, при всех его положительных качествах. Если у них не будет союза с ультраортодоксами и религиозными, никто... Кто
0: а почему
5: расположен...
0: вы так? Вы знаете, дело в том, что... Я всегда опираюсь на специалистов, и в данном случае на Юджина Канделя, человека действительно, ну, огромных способностей, скажем так, который с 9 по 16 года был руководителем экономического блока правительства, был экономическим советником премьер-министра Нетаньяху, потом он был президентом биржи и так далее, израильской, тель-авивской, в смысле. Так вот он четко говорит, что ситуация, если не изменится с харидим, которые растут в геометрической прогрессии, Израиль просто рухнет под гнетом. Поэтому мы не можем на самом деле опять позволить себе союз с ультраортодоксальными партиями. Я имею в виду не потому, что они плохие, или не потому, что они такие, не такие граждане, как мы, а потому что задача, на самом деле, любого либерального правительства сделать все, чтобы дети харидим учились и чтобы они сами себя содержали. Мы не говорим о том, чтобы эти люди, Боже упаси, перестали верить в Бога и перестали молиться. Пусть молятся 8 раз в день, 12 раз в день, а даже некоторые из них 24 раз в день. Важно, чтобы они сами себя содержали и свои семьи. Все. Вот это все, что они, чтобы они служили в армии и вносили свой вклад, и себя содержали. Но если они войдут в коалицию, они сделают все, чтобы этого не было. А тогда не будет Израиля. Поэтому надо... одно от них, чтобы они сами себя содержали, как содержали всегда себя все ультраортодоксальные евреи, которые жили до Израиля, и содержат себя сами до сих пор. Поэтому
5: Марк,
0: я так думаю. Да.
5: Марк, вы себе представляете, чтобы набрать 61 голос в парламенте, как мне говорят, мандаты, 61 голос, без них не обойтись.
0: Вы знаете, еще раз, я не знаю. Я знаю другое. Когда мы с вами, и политики, они всегда мыслят только выборами, говорят, а государственные деятели мыслят историческими категориями будущим страны. Так вот, перед страной стоит простой выбор. На самом деле простой выбор. Какой ей быть? Мы видим, куда страну завела эта коалиция. Рост преступности по всем категориям, полная поляризация общества, ну и так далее, усиление религии. и прочее. Естественно, ухудшение знаний наших учеников английский язык, математика и даже родной язык, потому что больше вкладывают в религию, чем в основные предметы. Мы это знаем, это же не то, что я придумал Кричевский. Нет, все это опубликовано, все это вот эти все данные есть. Причем это данные последних недель. Так вот, мы видим, куда это идет. И если следующее правительство, кто бы его ни создал, пойдет по такому же пути, по пути союза с ортодоксами, к сожалению, в этой стране мало что изменится, что-то изменится. И этой стране, эта страна будет стоять перед экзистенциональной угрозой. Просто она может просто рухнуть под давлением общины, которую невозможно уже содержать.
5: Вот мой лейтмотив. Слово, я ваших слов придерживаюсь ваших сейчас выводов. Так оно и будет.
0: Это даже не мои выводы. Я все говорю в данном случае. Я руководствуюсь вот мнением Юджина Канделя, даже не я. Поэтому речь идет о том, нам надо вкладывать деньги в образование, в серьезное образование, в том числе в ультраортодоксальном секторе. И нам надо сделать так, чтобы через 10-15 лет молодые ребята, которые оттуда выходят, может быть, вообще ликвидировать ультраортодоксальное образование, которое не дает основные предметы учить, я не знаю. Но нам надо сделать так, чтобы они могли сами себя содержать. Как, например, сами себя содержат наши с вами дети. Наши с вами дети, ну, я не знаю про ваших, но мои сами себя содержат, зарабатывают намного больше папы, намного больше мамы, и я очень рад этому. И я очень рад. И это прекрасно. Так вот, то же самое должно быть с нашими ультраортодоксальными братьями. Если они останутся в коалиции, этого не будет. Именно поэтому из-за любви к ним они должны сидеть в оппозиции какое-то количество лет. Из-за любви к ним, из-за тревоги за них и за государство Израиль. Спасибо за звонок. Спасибо. Так, сколько в Газе учет размножения до войны и во время? Ну, я не знаю, сколько там. Я не понял вопрос, ладно. Марк абсолютно согласен с вами, что ни на одном направлении войны нет ожидаемых результатов. Но это даже, опять же, не я. Это, да, это очевидно. Стратегия не навреди так называемому мирному населению всегда ошибочно, Шимшон. Да я не думаю, что стратегия не навреди мирному населению. Кто думал о мирном населении в Иране? Я вас умоляю. Кто думал особенно о мирном населении в Газе? Слушайте, там разрушено все, что можно разрушить. Там можно больше мы могли говорить о заложниках. Но посмотрите на карту Газы. Я имею в виду спутниковые снимки. Они же все есть. Там есть, кроме нескольких городков небольших, там ничего не осталось. Там пустота. И тем не менее Хамас на месте. Потому что невозможно изменить власть, если ты не захватываешь ту или иную территорию ножками. Если бы израильская армия там полностью там создала военную администрацию, ну все, как мы понимаем. Но это такие ресурсы, мы просто бы этого не потянули. Мы не потянули бы не только даже экономически, может быть, и смогли бы. Мы не потянули это бы политически, дипломатически. Мы бы этого не потянули. Вот о чем речь. Потому что тут же вопрос не только о наших хотелках. Есть еще понятие возможности и способности. Так вот, не можем и не способны. В этом проблема. А не в том, что мы там слабо бомбили мирное население. Нет. Но мирное население действительно надо беречь. От того, чтобы погибло еще больше женщин и детей, но радости, я не знаю, кому это. Что бы это изменило? Если бы Хамас увидел, что погибло еще больше женщин и детей, он что бы сказал? Ну все, мы уходим. Мы закрываем лавочку, мы уходим. Да наоборот, чем больше женщин и детей погибают для Хамаса, тем лучше. Они на этом и живут. Так. Так, Верет пишет. Это мракобесие, они захватили власть, никакой веры в Бога там нет, и они выступают против настоящих нормальных людей, которые идут защищать всех. И этих, не знаю слова, как их назвать, Верет. Нет, ну, я не согласен, что веры в Бога нет. Вера в Бога, она разная. Интерпретация разная. Посмотрите на христиан, да? Вроде бы христианство одна религия. А там протестанты, католики, лютеране, пятидесятники, там кого только нет. как то кого только нет. Посмотрите на иудейскую религию. Ортодоксы, консерваторы, реформисты, вязаные кипы, ну и а внутри ортодоксии эти самые, насколько литваки отличаются от, господи, ну этих, ну поняли, хасидов. Насколько они отличаются. Поэтому вот, ну а в исламе там такая же история. Поэтому все верят, только верят каждый в свое. Это все говорят, есть единый Бог. Но нету единого Бога. То есть он есть, наверное, в теории. Но каждый верит что-то в свое и считают, что его вера единственная верная. А за то, что люди верят не так, мы их будем убивать. Но мы помним, да, гугенотские войны во Франции. Мы помним, мы видим, как шииты к суннитам относятся, ну и так далее. Мы же это все помним. Поэтому все верят. Только в свое. Наша вера – самая правильная вера. Все остальные веры, она, ну, они неправильные. Привет, Марк. Вы спрашивали, или семейка Бен-Гвира, они здоровые люди? Нет, не я спрашивал. Я сказал, что я в одной американской газете видел фотографию тортов с петлями, и там был вопрос, они больные? То есть это они спросили, я просто. Нет, я поначалу подумал, что этот торт с петлей виселицы на его юбилей – это фейк. Но после того, что несколько раз увидел на это на разных платформах в инете, понял, что дело тут совсем плохо. Это просто какой-то кринж, ликудиядовые лати, когда весь север в убежище, ребята в Ливане на прицеле у Хизбаллы 24 на Шева, как в тире, когда в течение нескольких часов погибают на дорогах страны 7 человек в авариях, а Мири Регев целуются с надувными куклами Трампа и Биби. Да, мы реально «Титаник, идущий на дно». Я два человека, один из них вообще ничего уже не решает. Стоит у штурвала «Титаника». Но нужно помнить, «Титаник» собирали слепцы, а Ноев ковчег собирал любитель. С уважением, Алексей. Ну вот, я не буду тут ничего говорить. Так, вот сержант пишет. Теперь вы понимаете, почему возник такой вой после попытки провести молочную реформу? Могли бы эти монополисты из Тнувы заниматься тем беспределом, который они творят, если бы зашли конкурентной. Очередной бог знает, какое по счету ничем не оправданное повышение цен на молочку. Но мы много уже говорили об этом, к сожалению, нет времени. Без конкуренции в Испании, я просто посмотрел, цены в 2,2 раза ниже на молоко, чем в Израиле. Конкуренция, открытый рынок. Вот ничего нельзя с этим поделать. Или вы открываете рынок, или вы говорите «Кахоль-Лаван», но платите в 2,2 раза дороже. Все. По-другому не бывает. Или открываете рынок, или «Кахоль-Лаван». «Кахоль-Лаван» и открытый рынок вместе не работают. Ну вот так. И ничего с этим, к сожалению, сделать невозможно. А хотели открыть Форер, там это, ничего не получается. Ну тогда Ганс. Ганс как раз он был лоббистом вот этого сельскохозяйственного лобби. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Всем хорошего, хорошего продолжения сегодняшнего дня. Ну и Даши Достоевской спасибо. С вами был Кричевский. Пока.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
4: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что, аналитика у нас очень страдает.
8: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
14: Белая карта.
15: Помогите мне, я хочу узнать все.
16: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
17: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
16: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
17: И он меня до сих пор любит?
15: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
7: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
18: Первое радио. Новости.
19: CENTCOM. Опроверг атаку КСИР на американский корабль. Подробнее через несколько секунд. В 15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США после сообщений иранского агентства «Фарс» об обстреле американского корабля заявило, что ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов, говорится в сообщении. Ранее иранское агентство «Фарс» сообщило, что две иранские ракеты якобы поразили американский военный корабль в районе острова Джаск у входа в Ормузский пролив. По утверждению «Фарс», корабль проигнорировал предупреждение военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции и пытался пройти в сторону пролива, нарушая безопасность судоходства. ФАРС заявляет, что после попадания корабль был вынужден развернуться и покинуть район. Тем временем высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран произвел предупредительный выстрел по американскому военному кораблю, чтобы предотвратить его вход в Ормузский пролив. Источник также добавил, что неясно, что был ли нанесен ущерб. В Иерусалиме мужчина в возрасте примерно 60 лет потерял сознание во время молитвы в синагоге. Прибывшие на место парамедики Маген Давид Адом реанимировали пострадавшего, а затем доставили его в больницу Шары и Цедек. В настоящее время угрозы его жизни нет. Сегодня днем в Тайбе рабочий мужчина в возрасте примерно 50 лет получил тяжелые травмы в результате падения с большой высоты. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Начато расследование. На шоссе номер 431 недалеко от развязки Нес-Циона столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 40 лет, ехавший на мотоцикле. Он был доставлен в больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. По данным итальянских СМИ, прокуратура Рима начала расследование похищения активистов флотилии «Свободы» Саифа Абукешика и Тиаго Авиллы, которые были арестованы и доставлены в Израиль. Согласно публикациям, поводом для открытия расследования стал тот факт, что активисты находились на судне под итальянским флагом. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и в центре страны, и снегопад на Хермоне, шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 20, в Хайфе 19, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 26, на Голландских высотах 17. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 300 до 500 сантиметров, и купание крайне опасно. Это были новости. Далее на Первом картина маслом с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, принимаю эстафету у Марка Кричевского и приветствую всех вас в первом музыкальном часе «Картина маслом». Но таковых будет два. И в этом музыкальном часе у нас будет интересный разговор с директором филиала сети Big Electric в городе Мигдаль-Эмек. И если вы не знаете, где это, то буквально через несколько минут узнаете, где находится этот красивый городок Мигдаль-Эмек. Далее, в середине часа, в 15:30, мы с вами встретимся в игре «Пан или пропал». И должен сказать, что сегодня я настроен решительно, потому что в прошлый раз меня положили на лопатки и разделили со счетом 0-3. Нет, сегодня сдаваться не буду. В следующем музыкальном часе у нас будет «Минута добра», будет рубрика «Jive Time». Ну и, конечно же, все это будет окутано шикарной музыкой. И еще раз вам всем добрый день. Должен сказать, что в мире совершенно невероятное количество событий, на которые можно реагировать или нет. Уверен, что вы за определенными следите, за определенными нет. Я еще раз напомню о том, что в нашем телеграм-канале, телеграм-канале Первого радио, который так и называется, Первое радио Израиль, приходят самые актуальные новости, новости, которые действительно обращают на себя внимание и которые, в принципе, заслуживают и внимания наших радиослушателей. Подписывайтесь на наш канал, мы вас не подведем. Но и из двух составляющих я, во-первых, хочу сказать, что результаты общественного мнения, который провел исследовательский центр IPSOS, это американский центр, говорит о том, что Дональд Трамп достиг рекордно низкого показателя в нынешней каденции, то есть общественное мнение практически уходит от Трампа, его рейтинг опускается все ниже. Сейчас это 37%. Опрошенных только отзываются о нем положительно. 37%, 62% очень недовольны президентом, а 2/3 американцев считают, что Америка идет в совершенно неправильном направлении. И, кстати, сегодня любопытная была пресс-конференция представителя МИДа Ирана. Я просто хочу вам процитировать одну только фразу, как они себя ведут по отношению ко всему этому противостоянию. Журналист спрашивает, почему вы, Иран, не отступаете, когда напротив вас Америка, сверхдержава. И официальный представитель МИД Ирана отвечает, мы тоже сверхдержава. И все, улыбаясь и спокойно. Так что нас еще ожидают события, за которыми мы обязаны следить, и Первое радио это будет делать. Но вторая направляющая, или составляющая, правильно даже сказать, как я ее назвал ранее, это приближающееся победобесие. Россия вовсю вкладывает деньги, причем не только в самой себе, а и во всех странах, где живут русскоязычные граждане, для того, чтобы снова устраивать этот вот пляски на костях, не побоюсь этого слова, чтобы снова людей возбуждать темой Советского Союза, победы и так далее, так далее. Я думаю, что те люди, которые отстаивали Советский Союз и боролись с фашизмом и погибли, нуждаются в поминовении, нуждаются в трауре, нуждаются в памяти. Я уверен, что так много людей думают. Но нет же, уже победобесие. Сегодня вот пришло видео из Амстердама, вот верьте или нет, из Амстердама, где люди, которые там живут, это иммигранты, они идут в пилотках, идут с флагами СССР по одной из улиц столицы Нидерландов. Это же просто... Мне такое никогда даже не снилось, даже когда, не знаю, баллистические ракеты падали на Израиль. Но это победобесие движется. Мы вот буквально сегодня увидели картинку, которая, правда, появилась несколько лет назад. В Ханты-Мансийске повесили лозунг, где ошиблись всего одной буквой. Но это выглядит следующим образом. Там в центре города, который называется Пытьях, вы, наверное, не слышали такой в Ханты-Мансийске, висит лозунг, написано «С днем Победы». Вместо буквы «Б» поставили букву «П» «Победы» и изобразили в виде российского вертолета американский «Апачи». В общем, это какой-то сон бреда, ошибок, непонимания. Самое главное — выполнить методичку, присланную из Кремля. И мы с вами еще будем с этим сталкиваться до 9 мая. А что произойдет 9-го, узнаем. Но в любом случае... Мы на Первом радио будем поминать память людей, которые воевали в Великой Отечественной и во Второй мировой войне, которые благодаря своим жизням не дали возможность распространиться фашизму на территории тогдашней страны Советского Союза. И эта война коснулась практически всех нас, наших семей. Сомневаюсь, что у кого-то в семье не было дедов, бабушек, родных каких-то прадедушек, прабабушек, дяди, тети, которые каким-то образом не были причастны к войне. И здорово, если они ее прошли и остались живы. Так что мы на Первом радио будем их поминать. Это будет траур, мы будем вспоминать их и думать о них с благодарностью. Вот что я хотел вам сегодня сказать в начале первого музыкального часа, 4 мая, в понедельник, на волне 89.1 FM.

0: Валентина Маслом.
1: Ну что ж, две Маши, им спасибо за песню и за такое невероятное количество повторений фразы, только одной, которую можно было выучить вместе с ними. Ну а сейчас мы с вами переносимся на север, Мигдаль-Эмек. Я еще раз говорю о том, если кое-кто из наших радиослушателей не знает, где находится Мигдаль-Эмек, я вам скажу, это город в северном округе, в 6 километрах от Нацерет-Элита, Нацрат-Элита, правильно даже говорить, и где-то примерно в 30 километрах от Хайфа. То есть, если вы едете на Кинерет отдыхать, вы можете, в принципе, проехать и через Мигдаль-Эмек. И вот сейчас в нашем прямом эфире директор филиала сети Big Electric в городе Мигдаль-Эмек Олеся Антипова. Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте. Всем здравствуйте.
1: Я все правильно описал географическое положение города, в котором живете?
2: Абсолютно точно. Я даже не предполагала, что человек, который не живет у нас в городе, может так детально все описать.
1: Я, более того, у меня была целая, такая информационная справка, но я подумал, надо сэкономить время и дать возможность вам рассказать непосредственно о вашем филиале. И для начала первый вопрос. Расскажите мне, что это за сеть магазинов Big Electric? Что она предлагает нашей аудитории?
2: Я очень благодарна, что вы так решили, потому что я думаю, что есть много людей, которые о нас даже и не слышали, и благодаря вашему первому радио вы откроете для них целый мир, который называется Big Electric. Да. Я работаю в этой сети уже почти 17 лет. И да, это одна из крупнейших торговых сетей Израиля. Что такое Big Electric? Big Electric – это одна из известных израильских торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой техники и электроники. Это семейный бизнес. Торговая сеть – одна из старейших, как я уже сказала, в Израиле, и она основана в 1951 году.
1: Ого!
2: И вот уже, да, 1951 году. И вот уже на протяжении 3 поколений сеть находится в частной собственности семьи Коби, а управляется она генеральным директором Шломо Толедано. Так. Сеть Big Electric широко представлена по всему Израилю. У нас есть филиалы от севера до юга, и наша торговая сеть насчитывает более 30 магазинов. И наши магазины расположены в самых лучших местах Израиля, с самыми хорошими парковками, в зонах БИК. Угу. Полный список и актуальных адресов можно найти на нашем официальном сайте bigelectric.co.il.
1: Олеся, сейчас я вас хочу вот о чем спросить. Мы сейчас продолжим разговор. Итак, сеть Big Electric, вы говорите, порядка 30 магазинов по всему Израилю, с севера до юга. Но внутри магазинов, скажем так, что вот самое маленькое вы продаете, и что самое большое с точки зрения электротоваров?
2: Вот, мы продаем абсолютно все.
1: Все? Флешку можно у вас купить, этот дисконт-кей такой маленький? Можно?
2: Можно.
1: Купить? А можно, можно у вас купить, например, холодильник на 500 литров или даже, может быть, с двумя дверьми и так далее?
2: Можно, можно. В этом одна из особенностей нашей сети, что у нас есть предложение на любой спрос.
1: Ага, хорошо. И я даже не сомневался в этом. Теперь скажите, насколько я знаю, вообще сама сеть Big Electric считается вообще 4-й по величине среди всех торговых сетей в Израиле. И в этой ситуации я хочу вас спросить, вот сейчас, когда мы приближаемся к празднику Лаг-Баомер, вы тоже, наверное, готовите какие-то мероприятия для покупателей, для тех, кто приедет в ваши магазины?
2: Ну, конечно. У нас всегда есть акции, и Лаг-Баомер не исключение. И я хочу всех пригласить, кто еще не успел, воспользоваться акцией, купить товар, предложенный из списка, и получить товар. А сейчас внимание. Да. Второй в подарок до 1990 шекелей. Человек может прийти выбрать себе и получить подарок на сумму до 1990 шекелей.
1: Это на самом деле, честно говоря, захватывает дух, вот это предложение. Скажите мне, а это только в вашем филиале в Мигдаль-Эмек или во всех магазинах Big Electric?
2: Это во всех магазинах Big Electric, и мы будем рады вас видеть, как я уже сказала, от севера до юга, в центре, везде действует эта акция. Но я хочу вас поторопить, потому что эта акция действует до 10.05. Поэтому, если вы хотите получить, выиграть в двойном размере, то лучше поторопиться.
1: Да, у нас есть 6 дней. Еще раз хочу обратить внимание наших радиослушателей. Для того, чтобы узнать, в каком городе находится и где магазин Big Electric, а их около 30, вы можете зайти на фирменный официальный сайт Big Electric. Это легко сделать. Или просто в Гугле напишите Big Electric Израиль, и вы увидите сразу же информацию о всех магазинах. А в Мигдаляеме где ваш магазин находится?
2: В Мигдаляеме наш магазин находится в самом центре города. Он находится Мерказ Книот, Перец-центр. Это Шдерот Шаулямор, Шивим Вешева.
1: И вы являетесь директором этого шикарного филиала?
2: Да.
1: Ну что ж, Олеся, я должен сказать, что вы сейчас как бы за все 30 магазинов и остальные 29 директоров должны вам сказать спасибо. Очень хорошо нам рассказали. Привлекли нас в том числе к акциям на Лак Баомер и к ценным подаркам на сумму до 1990 шекелей. Приезжайте, уважаемые дамы и господа, я обращаюсь уже к радиослушателям, в магазины сети Big Electric, в том числе, если вы будете ехать на север, в город Мигдаль-Аэмек. И северяне, вам огромный привет в любом случае от нас, потому что мы за вами внимательно следим, переживаем и хотим вас в том числе поддержать. Олеся, вам тоже хак самех и спасибо за этот разговор.
2: Большое спасибо. Я рада буду вас видеть в нашей сети.
1: Благодарю вас. До свидания.
2: До свидания.

0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
0: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
6: Программа «Картина маслом».
7: Не проходите мимо.

Влад Соколовский потихонечку подводит нас к началу игры «Пан или пропал», да? Ну и время в том числе диктует условия. В 15.30 мы ждем первый звонок. На номер телефона 07-52-891 продюсер нашего эфира Дарья Достоевская готова открыть любую из 17 линий, где загорится специальная лампочка, и мы узнаем, что начали звонки. Я обращаю внимание жителей Севера. Попробуйте сыграть с нами, ребята!

0: знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
1: Пан или пропал?
0: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
1: Пан или пропал?
0: Итак, начнем.
2: Все, мы начинаем игру. Ровно 15 часов 30 минут в нашей стране. Итак, для того, чтобы сыграть со мной и выиграть приз, нужно трижды дать правильный ответ. Все время я буду спрашивать одно и то же. Верите ли вы, что? Я буду коварно вас запутывать, порой даже где-то, скажем так, пытаться обмануть или подсадить по интонации, а может быть, просто говорить правду. Вам нужно разбираться самим, вам нужно использовать свою интуицию, свои знания и выиграть у меня. По крайней мере, ровно неделю назад, еще это был у нас апрель, один из наших радиослушателей красиво, чисто дал три правильных ответа, и мне пришлось только развести руками и с радостью отдать приз. Но сейчас посмотрим, кто появится в нашем эфире в этот раз, сегодня, 4 мая. Звоните 07-52-891, не надо бояться, в любом случае, это интересно. Я же в качестве приза подарю победителю билет. Один билет, он огромный билет. Он такой, держу его двумя руками. Билет, билет. А вы спросите, куда? На встречу. Встреча называется «Красота в изгнании». Всемирно известный историк моды, искусствовед, тетральный художник, коллекционер Александр Васильев приезжает в Израиль с 18 по 20 июня. На самом деле концерты должны были пройти встречи в марте, но из-за военных действий они перенесены. И теперь с 18 по 20 июня Александр Васильев в своих шикарных пиджаках окажется здесь, в Израиле, на сцене в Тель-Авиве, в Ришон-Лиционе, в Хайфе, в Нетании, в Аждоде он выйдет на сцены. И должен сказать, что у него уже в запасе 40 книг. Он работал на 5 континентах и оформил свыше 160 постановок на ведущих сценах мира. Больше ему... Должен сказать, что он обладатель одной из крупнейших коллекций исторического костюма и винтажа. И это выставляется по всему миру. Но в 2022 он покинул Россию, переехал во Францию и там продолжает заниматься выставочными и театральными проектами. Итак, речь не о политике, а о моде, о красоте, о памяти, о достоинстве. С 18 по 20 июня Александр Васильев в Израиле. Вы можете приобрести билеты на его выступление в кассе «Браво». Номер телефона +32 21 +32 21. Это Тель-Авив, Ришон-Лицион, Хайфа, Нетания, Ашдод. Один билет, если у нас будет победитель, получит в подарок именно человек. Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Мы начинаем игру. Игра невероятно сложная, и вам будет даже не по себе от того, как сложно это все пройдет. Но помните, вам нужно рассчитывать только на себя или же на тех, кто готов вам помочь там рядом с вами. Вы одна или рядом с вами есть кто-то?
3: Нет, я одна, еду в машине.
2: Ага, ну что ж, тогда будьте сосредоточены на управлении автомобилем. В тот момент, когда я буду задавать вопрос в формате «Верите ли вы что?», ваше сознание, знание, интуиция должны вам подсказать «Да, верю, нет, не верю». Вы мне вслух в прямой эфир говорите, а я вам даю ответ «Да» или «Нет». Поехали?
3: Хорошо. Да.
2: Хорошо. Итак, начнем с вопроса, который, на самом деле, может быть, даже вам будет сразу и понятен. Верите ли вы, Виктория, что в древности у художников фиолетовый пигмент-краситель ценился дороже золота?
3: Вопрос.
2: Согласен. У меня нет неинтересных. Сейчас мы все напряглись, все, кто слушаем. Итак, в древности, то есть, ну, в античности у художников фиолетовый пигмент-краситель ценился дороже золота. Верите вы в это или не верите? Верьте только себе. Доверяйте только себе.
3: Фиолетовый.
2: Фиолетовый, да, фиолетовый.
3: Скажите, а они получали такой цвет?
2: Скажите, фиолетовый, как еще? Как еще можно назвать? Как его можно еще назвать? Это на всякий случай я спрашиваю, вдруг вы знаете. Или...
3: Неоновый, может быть.
2: Неоновый? Ладно, хорошо. Хорошо, пусть будет неоновый. Я не буду спорить, кстати, да, есть что-то в этом. Итак, верите или нет, Виктория?
3: Ну, именно фиолетовый, я думаю, что нет.
2: Окей, я принимаю ваш ответ. То есть вы считаете, что в древности у художников фиолетовый пигмент, краситель, ценился дороже золота? Вы не верите в это? Самый дорогой краситель античности, который ценился дороже золота, это тирский пурпур. Его получали из морских улиток в городе Тир. Для получения всего одного грамма красителя требовалось переработать тысячи моллюсков. И это делалось символом богатства его. В общем, тирский пурпур стоил в 3 раза дороже золота. Представьте себе, самый что есть фиолетовый цвет. Виктория, на сегодня у нас все с вами.
3: К сожалению,
2: но вы еще позвоните, и мы сыграем. Вы должны взять реванш.
3: Хорошо.
2: До свидания. Так, принимаем следующий звонок, игрок номер 2. Здравствуйте, Влад.
4: Здравствуйте, Влад, как ваши дела?
2: Хорошо, Влад, мои дела хорошо, а ваши, Влад, как дела, хорошо ли?
4: Мои дела прекрасно, еду забирать сына с Трофимовича, он из армии сегодня возвращается домой.
2: Только хотел спросить, сколько сыну лет, а вы уже ответили. Ладно, ну что ж, я понимаю ваши чувства, сердце бьется, вы хотите увидеть родного мальчика. В каких войсках он служит?
4: Инженерный.
2: Респект. Респект, спасибо. Респект. Это крутые войска на самом деле, и на них вся надежда, когда начинаются заварухи. Ну, теперь давайте с вами сыграем. Я вам должен 3 раза задать один и тот же вопрос. Виктория доверилась себе и, к сожалению, выпала из игры, не ответив на первый вопрос. Попробуем узнать, что скажете вы. Верите ли вы, что принц... Это псевдоним американского музыканта, певца и гитариста-виртуоза. Вы вообще...
4: Конечно.
2: Вы слышали музыку принца?
4: Конечно. Purple Rain. Его самая знаменитая песня.
2: Окей, хорошо. А ваш сын знает такого исполнителя принц?
4: Я думаю, что знает. Он увлекается музыкой. Тоже по моей...
2: Ну, то есть он говорит, папа, ты слушаешь старье, вот сегодняшняя
4: нет,
2: музыка.
4: Слушает музыку старую, и 90-х, и 80-х, и начало...
2: Хорошо, Влад, мы приняли ваш ответ. Итак, вы считаете, что принц — это псевдоним американского музыканта, певца и гитариста-виртуоза, с творчеством которого вы знакомы, да?
4: Да.
2: Вы проигрываете. Это его настоящее имя. Принц Роджерс Нельсон. Он выступал под своим собственным именем. Влад, я открыл для вас сейчас, да? Открыл для вас новую страницу в творчестве этого артиста.
4: Я просто вопрос неправильно понял.
2: Принц Роджерс Нельсон. Он ушел из жизни, к сожалению, в 2016-м, причем это была трагическая смерть. Влад, спасибо за игру.
4: Спасибо вам.
2: До свидания. Ну что ж, на повестке, на самом деле, встретить сына — это намного важнее. И у нас должен быть 3-й игрок. Мы всегда играем до 3 игроков и до 3 вопросов. Это игра, которая называется «Пан или пропал». И здесь я задаю вопросы, верите ли вы или нет. И, кстати, если вдруг вы не поняли вопроса, то вы должны мне сказать об этом до того, как дали ответ. Например, сказать: «Влад, я не понял вопроса». А когда вы уже дали ответ, то, знаете ли, нельзя говорить «понял, не понял». Раз дали ответ, значит, поняли. Итак, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Анна, шикарная энергия у вас. Вы должны отомстить за Викторию и Влада, которые проиграли.
5: Я постараюсь.
2: Постарайтесь. Вопросы будут разные, будут посложнее, будут попроще. Главное, я напоминаю, вы должны доверять своей собственной интуиции и энергии. Владу Зерницкому верить не надо.
5: Договорились.
2: Так, начнем вот с чего. Вы в книжных магазинах книги покупали или покупаете?
5: Раньше часто, ну и сейчас иногда.
2: Хорошо, значит, у вас есть опыт. Верите ли вы, что есть книжные магазины, где книги продаются по частям?
5: Да, пожалуй, да.
2: Как вы себе это представляете, прежде чем я приму ответ?
5: Томах.
2: То есть вы сейчас увидели произведение, которое разделено на тома, и можно купить один том, можно купить 3-й том, можно купить 5-й, а можно купить все собрание сочинений.
5: Примерно так.
2: Хорошо, тогда я должен уточнить вопрос. Речь не идет о собрании сочинений, речь идет о произведении в одной книге. Верите ли вы, что книжные магазины есть такие, где книга продается по частям?
5: Пожалуй, нет.
2: Принимаю ответ. Я подозревал, что вы немножко в другую сторону ушли. Слава богу, вы сообразили. Правильно, ответ 1-0 в вашу пользу. Действительно, таких магазинов нет. Но знаете, какие есть магазины, которые работают по концепции blind date with book? То есть, когда ты свидание устраиваешь с книгой вслепую. Когда все книги оборачивают бумагой, чтобы люди не были зависимы от обложек. Чтобы их интересовал автор и в чем написано. Так, 1-0 в вашу пользу. Вам нравится эта ситуация?
5: Очень.
2: Так, давайте теперь немножко посложнее вопрос. Верите ли вы, что слон... Вы же видели в зоопарке слона?
5: Да.
2: А кто вам больше вот симпатичнее, слон или слониха? Это серьезно?
5: Ну, одинаково.
2: Почему? Они одинаково, во-первых, не выглядят. Слон намного мощнее и больше. Слониха всегда задумчивее и меньше. Вот, она всегда занимается чем-то своими детьми, гуляет, а слон всегда ест и думает о чем-то. Вы не обращали внимания на это, нет?
5: Нет, не обращала внимания.
2: В следующий раз обязательно посмотрите. Но вопрос такой, верите ли вы, что слон может быть предводителем стада буйволов? То есть слон, и за ним стадо буйволов, и они его слушают, и он у них предводитель. Как вы думаете, может быть такое или нет? Верите ли вы в это?
5: Могу поверить в это.
2: Это еврейский ответ. Да, верю, нет, не верю.
5: Верю.
2: Принимается. Вы себе представили эту картину? Идет слон, за ним идет штук 20 буйволов. Он им говорит «направо», и они пошли направо, налево, налево. Верите в это? Ну, вы уже дали ответ, я просто сейчас рассуждаю, это философия такая пустая.
5: 2-0. Я не думаю, что он говорит.
2: Да, он точно не говорит. И даже, может быть, только трубит в свой хобот. 2-0 в вашу пользу. Совершенно правильный ответ. Дело в том, что в национальном парке Эмир в Зимбабве живет слониха по кличке Нзоу. Она родилась в 1968 году. И когда ей было 2 годика, она осиротела. И тогда сотрудники, не найдя в парке слонов, решили свести ее с буйволами. Они были самыми крупными животными в парке. И она настолько прижилась среди буйволов, что вот уже более 50 лет она возглавляет стадо из 20 буйволов. То есть они ее слушаются беспрекословно, и более того, сотрудники парка говорят о том, что некоторые молодые буйволы-самцы оспаривали ее первенство, и она убила нескольких. Убила, чтобы даже не претендовали на ее стадо. Представляете? Так что 2-0 в вашу пользу. Вы доверили своей интуиции, и она вас не подвела. Ну а теперь самый сложный вопрос, и он же самый легкий. Вы в шаге от победы и в шаге от билета на концерт-встречу с всемирно известным историком моды, искусствоведом, театральным художником и коллекционером Александром Васильевым. Надо только дать правильный ответ номер 3. Верите ли вы? Вы, кстати, в Париже были, Анна?
5: И пока еще нет.
2: А в предместье Парижа где-нибудь в области, нет?
5: И в Провансе, во Франции.
2: Знаете толк, знаете толк. Так, хорошо. Так вот, вопрос по Парижу все-таки. Верите ли вы, что Эйфелева башня была красного цвета?
5: Да, верю.
2: Почему так быстро вы дали ответ?
5: Мне кажется, что я об этом слышала.
2: А какого цвета она сегодня, вы знаете?
5: Какого-то серо-бетонного, мне кажется.
2: Вам точно надо срочно побывать в Париже, потому что с цветами по поводу Эйфелевой башни вы так стреляете просто в молоко, как говорят в тире. Сегодня она желто-коричневая примерно, то есть такая ближе к золотому цвету. Но что касается красного, ведь это могла быть и провокация, правильно, Анна? С моей
5: могла.
2: Стороны.
5: Могла.
2: И вы даже не подумав за 3 секунды, дали ответ и сказали, что Эйфелева башня была и красного цвета в том числе. Вы представляете себе красную Эйфелеву башню посреди Парижа?
5: Ну, парижанам она не нравилась.
2: Это говорит та, которая еще в Париже не была, но она уже с парижанами солидарна. И дает совершенно правильный ответ. В 1889-м башню покрасили в красный цвет. И это исключительно Анна, без всякого ура, это победа. Кстати, должен сказать, что Эйфелеву башню красят каждые 7 лет. Причем каждый раз, когда ее красят, это примерно 1.5 года и 60 тонн краски. И башня была желто-охристой и красно-коричневой. Сейчас она примерно желто-коричневая к золотому, но она была и красной в конце 19 века. Я вас поздравляю с победой, и билет на спектакль «На встречу с очень интересным человеком» ваш, вы выиграли.
5: Это просто здорово, большое спасибо. Я даже была в его музее моды в Риге.
2: Браво! Тогда вам будет есть что спросить у него во время, соответственно, интерактива, когда он будет говорить, есть ли вопросы у аудитории. Вы не кладите трубку, потому что сейчас вам расскажут, как вы этот билет получаете. Спасибо вам.
5: Большое спасибо за игру.
2: До свидания, Анна. А я думаю, что мы отдадим должное принцу Роджерсу Нельсону, и он споет нам одну из своих самых известных песен.

0: kiss.
1: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
5: Программа «Картина маслом».
6: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

Mondial. Так, 52 минуты мы с вами уже вместе, и должен сказать, что сегодня, я проанонсирую эту программу, прямой ответ выйдет в 19:00, и в разговоре с нашей журналисткой, ведущей этой программы Марианной Беленькой, будет участвовать британский журналист и эксперт в области международных отношений Юрий Голегорский. Эту программу вы можете и слушать в нашем эфире на волне Первого радио, соответственно, 89.1 FM, но и на нашем канале в YouTube. Я хочу на это ваше внимание заострить. Да, то есть вы можете и смотреть эту программу в том числе. Программа «Прямой ответ» выходит у нас по понедельникам и четвергам в 19:00. И в данном случае сегодня Юрий Голегорский, и разговор пойдет о том, президент и король. В первую очередь они поговорят о встрече короля Англии Карла III и президента США Дональда Трампа, ну и, безусловно, о вытекающих и из этой встречи последствиях, и вообще о ситуации, которая складывается на международном уровне. В 19:00 обращаю ваше внимание, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, он называется «Первое радио Израиль». У нас там есть опрос очень интересный идет, он связан с ростом цен. И мы выясняем, что именно, то есть какие цены существенно влияют на ваш бюджет. Там есть много вариантов. Зайдите, пожалуйста, и выберите. И подпишитесь, в том числе, на канал, который, на самом деле, не требует никаких денег за подписку и дает очень много важной и полезной информации. Продолжит наш эфир Леди Гага. «Не звони мне ночью» называется эта песня.

0: Завершается первый музыкальный час «Картина маслом». Вы слушаете «Первое радио» на волне 89.1 FM. Должен сказать, что впереди реклама и выпуск новостей, которые готовит для нас Лидия Топельберг. В следующем музыкальном часе у нас в 16 часов 30 минут рубрика «Минута добра». Мы дадим возможность только одному человеку позвонить в прямой эфир и сказать слова благодарности, сказать спасибо. Если вы это хотите сделать и хотите, чтобы вас никто не опередил, прямо сейчас позвоните 07-52-891 нашему продюсеру и скажите: «Дарья, пожалуйста, перезвоните мне в 16.30, я хочу сказать слова благодарности». Итак, 07-52-891, Дарья Достоевская ждет вашего звонка. В 16.50 встретимся.
1: Реклама. На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа» – ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. Новости.
8: Тысячи верующих находятся в районе комплекса на горе Мирон, несмотря на официальную отмену. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Несмотря на официальную отмену традиционного паломничества к могиле Раби Шимона Бар-Йохая на горе Мирон из-за ситуации в сфере безопасности, тысячи верующих находятся в районе комплекса и намерены оставаться там в Лаг-Баомер. Полиция блокировала подъездные дороги к Мирону и пропускала в поселок только местных жителей и гостей официально зарегистрированных циммеров. По указаниям командования тыла, в районе Мирона разрешены собрания до 200 человек на открытом воздухе и до 600 человек в помещении. Однако эвакуация уже находящихся на горе людей пока не проводится. Причиной ограничений стала ситуация в сфере безопасности, так как гора Мирон находится в 6 километрах от границы с Ливаном. Высокопоставленный американский чиновник заявил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что сообщение об ударе по военным США – ложь. Корпус стражи Исламской революции выдумал историю об атаке на корабль ВМС США. Это полный вымысел, заявил американский чиновник. Сегодня около полудня на пульт службы пожарной охраны и спасения Тель-Авив-Яфо поступило сообщение о происшествии на улице Хареш. На место инцидента, где ведется строительство нового объекта, были немедленно направлены несколько пожарных бригад. Как сообщила пресс-служба пожарной охраны, прибывшие спасатели обнаружили очаг возгорания на третьем ярусе подземного гаража. Ситуация осложнялась условиями ограниченного пространства строящегося сооружения. Однако пожарные в короткие сроки сумели взять распространение огня под контроль. По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб оценивается специалистами. Причины возникновения пожара на подземном уровне будут установлены в ходе дальнейшего расследования. В Москве найден мертвым генерал-полковник в отставке Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. По данным РИА Новости, тело Петрова было обнаружено 2 мая родственниками в квартире дома на улице Серафимовича. По предварительной версии, произошло самоубийство. Генералу Петрову было 87 лет, похороны намечены на 8 мая. В период с 1989 по 1992 Петров был последним начальником химических войск Министерства обороны СССР, а после распада Советского Союза стал первым начальником войск РХБЗ Вооруженных сил России и занимал этот пост до 2001 года. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил работами, связанными с уничтожением химического оружия в рамках федеральной программы, имел звание генерал-полковник и был лауреатом Ленинской премии 1991 года. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 96,2 гары, что на 475 тысячных процентов выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 188 тысячных процента и составляет 3 шекеля 46,6 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха ниже среднесезонной. Облачно, временами дожди на севере и в центре страны. Снегопад на Хермоне, шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуде 20, в Хайфе 19, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 26, на Голландских высотах 17. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 300 до 500 сантиметров, купание крайне опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, это второй музыкальный час. Здравствуйте. 16 часов и 7 минут. Продолжается понедельник, 4 мая. И, должен сказать, в этом музыкальном часе, разумеется, тоже будут песни. Будет рубрика «Минута добра». Я еще раз повторяю, что если вы хотите в 16.30 подняться и опередить всех остальных, вы можете забронировать свое место прямо сейчас, позвонив продюсеру Дарье Достоевской на номер телефона 07-52-891 и договориться, что в 16.30 вы в эфире. В 16.50 рубрика «Jive Time». Ну а Каролина Эсмеральда Ван Дер Лео, которая открывала наш музыкальный час, настроила нас вот так вот немножечко на, скажем так, лирику расслабленную, немножечко респектабельную. Да, она нидерландская певица, и «Back It Up» — так называлась композиция, которой мы и открыли эфир. Что могу сказать из хороших новостей? Не только же чернуху вам рассказывать. Дело в том, что каким-то образом потянулись, как птицы на юг, одна за другой авиакомпании, и они возвращаются в нашу страну и снова возобновляют полеты. И я вам сейчас скажу, буквально вот за два последних дня, значит, первый рейс после паузы выполнил узбекский лоукостер Centrum Air. Авиакомпания прилетел, самолет прямо из Самарканда. Далее прилетел из Баку Азербайджан Airlines самолет. И, разумеется, можно приобретать билеты и садиться на самолеты. Далее прилетел самолет румынской авиакомпании Tarom Airlines. И прилетел лоукостер из Молдовы SkyUp, если я не ошибаюсь, называется компания SkyUp. Да, тоже выполнил первый рейс. И, разумеется, один за одним они пошли. Ну и еще одна хорошая новость, в первую очередь для нашей армии. Наконец-то это случилось. Первый самолет-заправщик Boeing KC-46, который в нашей армии будет называться «Гидеон», совершил свой испытательный первый полет в небе США, и через месяц он прилетит сюда и приземлится на нашей базе. Это будет уже не переделанный Boeing пассажирский под топливозаправщик, а самый модерновый, современный, новенький с иголочки заправщик. Таких будет у нас 6. Они куплены, за них заплачено. Это часть такой масштабной программы по изменению, по совершенствованию военной мощи армии обороны Израиля. Ну и, наконец-то у нас будут заправщики, которые позволят теперь уже точно летать на достаточно длинные расстояния и выполнять задачи против тех, кто угрожает безопасности нашей страны. Ну что ж, это «Любовь» или «Это love», так называется композиция, которую я продолжаю музыкальный эфир вместе с Ольгой Серябкиной. Это

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ну что ж, сейчас немножко путешествие во времени вам не помешает. И я хочу напомнить о такой группе, как Jamiroquai, которую создал, в принципе, Джей Кей, которому невероятно, но уже 56 лет. Это английская группа, которая играет музыку acid, jazz и funk. Совершенно невероятно вкусную, очень оригинальную музыку. Они появились в 1992-м. Джей Кей — вокалист. Он, кстати, и до этого был еще и режиссером клипов снимал. Но в любом случае, невероятно популярная группа, совершенно чудно зашла в мейнстрим, то есть в основной поток, и была принята в различных странах. И самое поразительное, что вот в этом стиле, который он смешивал вместе с диско, электронной музыкой и латиноамериканской, он умудрялся, я говорю про Джей Кея, солиста группы, он умудрялся петь на какие-то социальные, экологические темы, на темы справедливости. Состав менялся, но группа до сегодняшнего дня продолжает выходить на сцену. И это поразительно. У них уже более, наверное, 30 миллионов альбомов, пластинок продано по всему миру. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на песню «Corner of the Earth» — «Угол Земли». Это четвертый и последний сингл с пятого студийного альбома. Альбом называется «A Funk Odyssey». А песня «Уголок Земли» была написана 24 года назад. 24 года назад. Должен сказать, что это последний сингл, который они записали в формате DVD. Там он танцует в своем фирменном головном уборе из перьев. Вот. Плюс там появляются шары, есть там луна и так далее и тому подобное. В общем, просто вы сейчас послушаете песню и сравните. Чувствуется, что она была написана почти четверть века назад или нет?
0: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
0: Спасибо.
3: Спасибо тебе, друг.
4: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо.
6: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
9: Орион Чокопай.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
13: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
14: Дельтаформа. Ателье матрасов.
13: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849.
15: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
16: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
17: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
18: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Реклама.
19: Искусство требует жертв.
20: Картина «Маска».

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо.
6: Да, это не случайно звучит так много раз слово «спасибо». Именно оно является ключевым в этой рубрике под названием «Минута добра». Любой, но единственный человек в этот момент может позвонить в прямой эфир, и мы ему отдадим эту минуту. Мы замолчим все, и продюсеры, и ведущие, и новостная служба, и звукорежиссеры, все замолчат, и только вы останетесь один на один с прямым эфиром и с огромным количеством людей, которые вас будут слышать, для того, чтобы вы могли сказать слова благодарности кому-то. Вы выбираете сами, кому сказать, выбираете сами, что сказать. Мы единственно просим, чтобы среди всего этого спича было слово «спасибо», потому что это минута добра. Итак, 07-52-8-9-1. Звоните, пожалуйста. Дарья Достоевская, продюсер нашего эфира, примет звонок. Но это будет один-единственный человек. Не знаю, кто радиослушательница или радиослушатель. Тот, кто наберется смелости, кто сделает глубокий вдох и позвонит нам сюда в прямой эфир на 07-52-8-9-1. Важнейшая рубрика, важнейшая. Я всегда жду понедельника 16:30, потому что даже не зная человека, который звонит в эфир, но слушая его, как он говорит спасибо, как он говорит слова благодарности, я начинаю волноваться, приятно волноваться, и понимаю, что сам ощущаю потребность сказать спасибо своим близким, друзьям, своим коллегам, которые обеспечивают эфир. Это очень важно. Не забывайте это. Итак, я буду повторять этот номер телефона, чтобы вы могли его сразу набрать. 07-52-891. Но я напомню о том, что только один человек сегодня, впрочем, как и каждую рубрику, как и каждый понедельник, окажется в эфире. Набирайтесь смелости. Слова благодарности можно говорить кому угодно. И это очень здорово на самом деле. Это и для нас самих правильный поступок, и полезный, оздоровительный. И, безусловно, очень правильно для тех, кто слышит эти слова –

0: пошли, купили что-нибудь по распродаже 3 на 10. И, пожалуйста, скажите продавцу спасибо за то, что он дал возможность вам сэкономить деньги. Остановился полицейский, спросил, как вы себя чувствуете. Все ли хорошо? Скажите ему спасибо. А он скажет, соответственно, спасибо вам. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Женя, вы в прямом эфире. Мы даем вам эту минуту, пожалуйста.
1: Я хочу сказать спасибо руководителю ансамбля Кеши, это во что Динима Сосновой. На прошлой неделе состоялся конкурс, израильский конкурс, и дети от ансамбля, и солисты, и дуэты выступали. Дина Фира просто учитель от Бога, она учит их любить музыку, она учит их быть друзьями, она учит всему. Мои родители безумно благодарны. Это замечательный учитель, замечательный человек. Дети просто под ее руководством не только там танцуют, поют и развивают талант, они становятся лучше, они становятся сильнее. Просто огромные слова благодарности этому человеку.
0: Это речь идет о детском ансамбле эстрадной песни «Кешет»?
1: Детский, да. Он в городе Аштоти. Много ансамблей было в Элате. От Аштота был
0: «Кешет».
1: Это ансамбль уже много лет. Мы присоединились. Недавно мы 5 лет ходим. У меня мальчик с особенностями. То, что Ира сделала с ним, это словами не описать. Ребенок выступает, ребенок на сцене живет. Мы не представляем, у нас жизнь поделилась до и после.
0: Это потрясающе. Это потрясающе на самом деле.
1: Она потрясающий человек. Она не просто хороший, не просто учитель для детей. Она родителей, она потрясающий человек, отдает всю себя. Где работает хореограф Виктория, ей тоже огромное спасибо. То, что они делают для этих детей, это не описать словами. Я безумно благодарна. Каждую секунду готова говорить.
0: Я вообще считаю, что те люди, которые работают с детьми, они, во-первых, скажем так, отдают большую часть своей жизни этой работе и тем самым делают будущее нашей страны. И вот Ирина одна из таких, и замечательный коллектив, я его видел на сцене и с удовольствием смотрел, и видел, как она переживает за кулисами, как будто бы это ее дети, а не воспитанники. Очень хорошо, Женя, что вы сейчас вспомнили.
1: Она так и относится к каждому ребенку, как своему ребенку. Она, если каждое день рождения, она приносит им шарики, дарит подарки. Каждый раз, если ребенок болеет, она звонит по несколько раз. Она относится к ним, как к родным детям. Но самое главное, что она их учит быть друг с другом, быть дружными. То есть дети выступают на сцене, конкурируют друг с другом, и тем не менее они все равно друзья. Это просто потрясающе.
0: И в том числе этот коллектив, насколько я знаю, ездит и за границу выступать, да?
1: Да.
0: Молодцы, молодцы.
1: В Лондоне были, и вот готовимся еще. Ну, просто это дорогого стоит. Таких людей на свете, честно, мало. Это дорогого стоит. То, что она делает для детей, для родителей, любая проблема, день и ночь. Человек ответит, человек найдет решение. Просто нет слов.
0: Но только можно порадоваться, что есть такой человек и творческий, и внимательный, и мудрый, как и философ, работающий с детьми в Аштоте, в ансамбле эстрадной песни «Кешет» Ирина Матухнова. мы сейчас как бы заново с ней познакомились, а кто-то действительно о ней услышал первый раз, но это все благодаря Жене, маме одного из участников этого коллектива. И это было правильное решение, что вы позвонили и рассказали о ней и поблагодарили ее. Ей это очень важно, уверен.
1: Мне тоже было очень важно сказать, если бы она знала, что ее ценим и любим. Благодарны Богу, что она у нас.
0: И вам тоже спасибо за то, что вы нашли минутку, позвонили в нашу рубрику. До свидания, Женя. Хорошего вам вечера.
1: До свидания. Спасибо вам тоже.
0: Ну вот еще одна минута добра подарена нам.

0: Реклама.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
3: Звездочка 3849.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
7: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
11: Не падайте духом.

0: Минутка джаза.
1: Ну, во-первых, в минутке джаза, а таких рубрик две на каждой неделе, надо сказать, что вот эту вот заставку исполнил израильский джазовый и эстрадный певец Юрий Рудерман. Два дня назад у него был юбилей, и мы его поздравляем. Он продолжает выступать, выходить на сцену. Так что, Юра, с днем рождения, и еще раз спасибо за шикарную, пусть даже маленькую, но очень сочную, емкую заставку для нашей рубрики. Ну, а героем сегодняшней рубрики станет американский молодой джазовый саксофонист Джейсон Джексон. Вырос он в Северной Каролине, в городке Уилмингтон, и еще будучи мальчишкой начал изучать музыку. И все началось с саксофониста Лероя Харпера-младшего. Это саксофонист, который играл с Джеймсом Брауном. И он издал свой учебник «Самоучитель игры на саксофоне». И вот с этого Джейсон и начал. Будучи школьником, он устроился играть в группу в клубе «House of Blues» в Южной Каролине. И выступал на разогреве у достаточно известных артистов и групп. Но пришел 2011, и его судьба привела в армию, в военно-морской флот в качестве музыканта, и он объездил достаточное количество стран, такие как Китай, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Австралия, где выступал? Выступал как саксофонист. И во время своего первого тура, такого военно-морского музыкального, он был удостоен награды имени полковника Гамильтона. Эту награду дают выдающимся военным музыкантам. Потом его перевели в оркестр 7-го флота, и там он прослужил и прожил, и проработал 3 года. После окончания военной службы в начале 2021-го он вернулся в Америку и объединился со звездой современного джаза Адамом Хоули. И они записали первый альбом, альбом «Moving On». Надо сказать, что сегодня как раз мы его и будем слушать, а правильно даже сказать, одну композицию из этого альбома «Looking Up». На мой взгляд, очень перспективный музыкант, совершенно чудно владеющий инструментом. И оценивать окончательно вам, поэтому слушаем композицию, которая называется «Upside Down», играет для нас Джейсон Джексон.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо, не время.
8: Еще одна песня есть у меня в этом музыкальном часе. Называется она «Моя любовь по городу». Алексей Чумаков и Игорь Саруханов. Я же с вами расстаюсь нехотя, но никуда не деться. Время и расписание диктуют. Далее Алина Дарк и шестая передача «Вечерний эфир». Встретимся завтра в 15. Берегите себя. Приятного вечера.

0: картина маслом. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
13: Голосуем на 101-м километре.
14: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Первое радио. Новости.
6: Двое израильских бойцов ранены в бою с боевиками Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что двое бойцов разведывательного подразделения бригады Голани получили ранения средней тяжести в бою с боевиками Хизбаллы на юге Ливана. По данным пресс-службы ЦААЛя, около 11 утра силы, действующие под командованием 36-й дивизии, столкнулись с группой боевиков, открывших по ним огонь. Раненые были эвакуированы вертолетом в больницу, их семьи уведомлены о случившемся. В ответ израильские военные открыли огонь по нападавшим, а ВВС нанесли удары по военным объектам и противотанковой позиции Хизбаллы. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием действуют в Персидском заливе после прохода через Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода». По заявлению Центкома, американские силы помогают восстановить проход коммерческих судов через пролив. Сообщается, что два торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту. По данным информационного портала «Вести», Министерство финансов и налоговое управление объявили, что план помощи предприятиям в связи с операцией «Львиный рык» окончательно утвержден Кнессетом. С 5 мая можно будет подавать заявки на авансовые выплаты. Утверждается, что в основу плана положены принципы предыдущих программ помощи. Налоговое управление подготовилось к выплате авансов предприятиям, а цифровая система будет доступна с 5 мая. С помощью этой системы владельцы предприятий, чей оборот пострадал из-за войны, смогут получить выплаты в счет компенсации в размере до 80%. Полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске Салима Хусейна, подозреваемого в рэкете, вымогательстве, скрытии доходов, отмывании денег и создании препятствий следствию. Подозреваемому 34 года, он является жителем Туба-Зангарии. Полиция просит имеющих информацию, которая может помочь установить местонахождение подозреваемого, обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции. Сегодня на вершине горы Хермон выпал снег. На склонах снега нет, только в районе вершины, как на сирийской, так и на израильской части. Синоптики отмечают, что на горе Хермон снегопадов в мае не наблюдалось последние 15 лет. Горнолыжный сезон в этом году так и не начинался, так как не было условий для катания. И о погоде. Завтра, 5 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Облачно, возможен легкий дождь, умеренный ветер до 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Бершеве 20, в Хайфе 18, в Твери на побережье озера Кинерет 19, в Эйлате 27 градусов. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Джастин Бибер и Кид Ларой открывают этот час вместе с композицией «Stay». Напоминаю, вы на волне Первого радио 89.1 FM, и шестая передача начинается. С вами я, Алина Дарк, и сегодня наша передача «Ваше путешествие домой» продлится 2 часа. Нет, я ни в коем случае не надеюсь, что вы будете ехать домой 2 часа, просто передача ровно столько длится, и именно поэтому я так и говорю. Ну а сегодня, сразу после передачи, шестая передача, начнется прямой ответ с Марианной Беленькой, потом белая карта. Короче, вечер у вас будет очень-очень и очень насыщенный, это вам обещаю 100%. Ну, а эти 2 часа мы с вами проведем, надеюсь, в легкости. Будем разговаривать на интересные темы. Кое-что для вас подготовила. Надеюсь, немножечко пообщаемся. Ну и, конечно же, море позитива, море музыки будет сегодня у нас для вас. И, пожалуй, давайте сразу будем приступать. Вот, например, сегодня, я напоминаю, что сегодня у нас понедельник. Ну, а если вы вдруг потерялись, то эта песня как раз для вас. Ведь ее исполняет Звонкий, и называется она «Где я?». И действительно, где мы все?

0: Реклама.
1: Я уже представляю, как вы приходите домой, заходите в квартиру, там тишина. Садитесь на диван, тишина. Смотрите в стену, тишина. Как-то грустно, не правда ли? И нужно это исправлять. И в этом вам поможет наш сегодняшний гость, представитель компании RedMax TV, Ольга Соколов. Привет, Оля!
2: Всем добрый вечер! Так прекрасно ты меня представила. Я аж сама, знаешь, там замечталась и о чем-то подумала. Думаю, а вот у меня, когда тишина, знаешь, что нужно сделать? Просто взять в руки пульт и включить RedMax TV, потому что...
1: Ну, на фоне должно быть что-то. Нельзя в тишине все время быть.
2: Не просто что-то, а лучшее. Ты понимаешь, должно быть дома всегда самое лучшее, самое хорошее. И это, естественно, приготовила для вас компания RedMax TV, для вас, для слушателей Первого радио, и по особой цене. То есть вот прямо звоните сейчас, звездочка 2186. Праздник у нас, потому что мы на Первом радио, и, естественно, праздник мы сделали для вас. Вот такой, как говорится, майский подарок от компании RedMax TV. Специальная цена. Услышьте ее, позвоните, наберите номер звездочка 2186. Уверяю, что такой цены у нас не было. Такая цена устроит абсолютно всех и каждого. И я вам скажу сразу, что приставка входит в эту цену. То есть вот что за цена? Не скажу специально для того, чтобы вы заинтересовались и позвонили. А мы же для вас еще и подготовили новые каналы. То есть мы добавили каналы, помимо всего того изобилия, которое у нас было до этого, было достаточно много, это больше, чем 200 каналов. Мы добавили каналы спорта, мы добавили каналы про природу, про животных. В общем-то, в нашей семье каналов стало еще больше. Естественно, никуда не делось все то, что мы делали до этого. То есть такие каналы, как канал «Дочь», которые долго просили. Просили канал «Стар», да, мы добавили канал «Стар-ТР», плюс еще видеотека «Стар» тоже входит в подписку RedMax TV. Архив за 2 недели. Сейчас есть клиент, ты представляешь, вот сколько лет мы здесь, и мы рассказываем, что есть RedMax TV архив за 2 недели, что это такое? Люди звонят и говорят, а что это? А это, ребят, запись, то есть вы любите какую-то определенную там канал, вы его постоянно смотрите, и он записывается на протяжении 2 недель. И если вы вдруг что-то пропустили, вы заходите туда, и вы можете отмотать и посмотреть именно тот момент, который нужен конкретно вам.
1: Где эта функция была в моем детстве? Я помню, как приходилось, если ты пропустил серию мультиков, а ты ее больше никогда не увидишь, в принципе, приходилось вставать в школу в 5 утра, чтобы увидеть повтор максимум. А теперь раз, и этого всего не нужно делать, потому что есть архив, и ты просто приходишь домой такой: так, что я пропустил? Точно, любимую серию своего любимого сериала. Раз, кликнул и посмотрел.
2: Ты говоришь, можно было проснуться. Я вот помню, что у нас мультики транслировались только в шаббат. По утрам нужно было рано проснуться для того, чтобы посмотреть Чип и Дейл. То есть это вообще просто...
1: пропустил серию, все, ты ее пропустил.
2: Ты пропустил, все, ты остался без мультиков на всю неделю. Как бы, ну, не повезло. Да, а у нас еще есть и медиатека. То есть помимо архива, да, которым удобно пользоваться, медиатека — это, ну, вот, полноценная видеотека, в которую ты заходишь, есть картинка, описание. Если ты сериал прям так серия за серией, вы можете все это найти у нас в подписке по специальной цене для вас. И все это по номеру телефона звездочка 2186. А если вы счастливый обладатель смарт-телевизора, то вы можете уже сегодня установить и пользоваться RedMax TV. А если у вас вдруг что-то не получится, наша техподдержка работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И ребята всегда готовы вам помочь.
1: Ну что ж, звоните прямо сейчас. Компания RedMax TV, звездочка 2186.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони *9533. Центр ГАВ Кюр. *9533.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Да-да, она самая шестая передача в эфире. И я думаю, что пришло время приступить к нашей сегодняшней теме. И сегодня мы открываем, пожалуй, портал в ад. Такую самую опасную тему берем. Гастрономические войны, в которых нет пленных, а есть только сытые и несогласные. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему обычный кусок пиццы или пучок зелени может стать причиной настоящего раздора в большой компании или даже в семье? Мы привыкли думать, что о вкусах не спорят, но практика показывает, что именно о них мы спорим громче и яростнее всего. Так что в ближайшее время давайте разбирать кулинарные привычки, которые одних приводят в восторг, а других в ужас. Ведь мы узнаем, почему некоторые продукты стали символами вражды, и выясним, какие странные сочетания обожают мировые звезды. И начнем, пожалуй, с самого-самого такого сока, классика, которая разделила мир на два непримиримых лагеря. Та самая гавайская пицца и ее пресловутые ананасы. Для одних это идеальный баланс соленого и сладкого, который превращает обычное тесто с сыром в экзотическое удовольствие. Но для других же это личное оскорбление всех итальянских, и не только поваров, и здравого смысла в целом. Но мало кто знает, что эту пиццу придумал грек в Канаде еще в 60-х годах, вдохновившись китайской кухней. Как это все произошло, непонятно. Но с тех пор споры не утихают даже на политическом

Противники же непреклонны. Фрукт в горячем блюде с мясом – это ошибка природы, которой нет места на столе. Даже Гордон Рэмзи, если вы не знаете, это один из самых известных поваров мира, поэтому очень странно, что вы его не знаете, но как-то резко высказался против этой идеи, назвав ее катастрофой. Поверьте, он своих слов не сдерживал. Он, бывает, высказывается очень резко. Тем не менее, гавайская пицца остается одной из самых продаваемых в мире, несмотря на все проклятия критиков. А что скажете вы? Это кулинарная свобода или гастрономический грех? Гавайская пицца – да или гавайская пицца – нет? Лично я со своей стороны скажу, что нет ни в коем случае. Вообще фрукты не должны присутствовать в горячих блюдах. Да вообще фрукты нигде не должны присутствовать, кроме фруктового салата и вот отдельно как фрукты. Все, на этом точка. Но это только мое мнение. А если у вас другое мнение, можете поделиться им на нашем WhatsApp 054-20-70-800. Ну а пока давайте послушаем Минелли с ее знаменитейшей «Рам-пам-пам». You shot me so damn well. Yeah, bum, bum.

0: реклама.
1: И прежде сейчас, чем сейчас начнется драка в прямом эфире, я предлагаю все-таки нам перейти к более важным. Потому что у нас сегодня представитель компании Redmax TV вместе с нами Оля. И Оля, сразу вопрос от радиослушателей. Пионер нам пишет: «Доброго вечерочка, а можно узнать у Redmax, куда делись каналы для взрослых? Спасибо!»
2: Добрый вечер всем! Окрошку надо делать на бульоне, это я так?
1: Только кипит.
2: Да, о чем мы с вами? Каналы для взрослых никуда не пропадали, они остались в сетке вещания Redmax TV, просто если вы долго тут не заходите в какой-то раздел, там региональные каналы, каналы для взрослых, может быть там мультики какие-то, еще что-то такое, эта категория может у вас пропасть. Ее можно включить самостоятельно в настройках, или же позвони по номеру звездочка 2186 и спросите у нашей техподдержки, они вам все включат, все подскажут, как сделать. В общем-то, все в Redmax TV на месте, как говорится. Все каналы с нами, все у нас есть. Подписку входит больше, чем 200 каналов на русском, на иврите. И сегодня, естественно, сегодня праздничная, ну, не могу сказать, распродажа, да, хотя очень хорошее слово, но она для вас, для слушателей Первого радио, специальная цена. В эту цену входит подключение до 5 устройств. Приставки, не приставка, приставки в аренду. Цена настолько хорошая, настолько она вас порадует. Просто наберите звездочка 2186, узнайте, пообщайтесь с нашим менеджером. Я уверена, что после этого звонка вы подключитесь просто моментально. Что такой цены у нас не было давно. Ну вот, как-то вот так немножко завуалировано. А пакет каналов наш все растет, наш сервис развивается, потому что на сегодняшний день телевидение — это не просто каналы, да, как мы говорили вот с Алиной там, в прошлом эфире нужно было мультики ждать там просто целую неделю. Сегодня это целая медиаплатформа. Это настолько красочно, настолько интересно, настолько завораживающе и удобно, что самое главное, потому что мы заботимся не только о каких-то высоких технологиях, да, которыми мы продвигаемся, но мы делаем так, чтобы эти технологии заботились о вас, чтобы вы, придя домой, взяли в руки пульт, включили, выключили, переключили каналы, и вам было это все максимально удобно и понятно. Поэтому, если у вас есть ваши пожилые родители, бабушки, не знаю, кто-то еще из знакомых, и они сомневаются, стоит ли подключаться к Redmax TV, потому что в одной из компаний Израиля пропал русский пакет канала, а в Redmax TV это есть, а они переживают и думают, справится, не справится. Справится, ребят, справится. Сейчас у нас огромный поток клиентов, которые приходят с такими переживаниями, и они остаются у нас. То есть я вам скажу, что какой-то маленький процент есть, которые уходят, но это бывает всегда, да, но не бывает там так, чтобы я пришла и сказала: нет, у нас все, кто пришли, там мы вас арестовали. Нет, у нас все добровольно, Redmax TV смотрят люди, которым это нравится, мы никого не привязываем, у нас помесячная абонементская плата, и если вдруг вы подключились сейчас по нашей специальной цене, и вас что-то вдруг не устроит, мы сами приедем, заберем наши приставки. Такого нет нигде. Представьте, у меня сейчас клиенты, да, они к нам подключаются, и мы помогаем отключиться предыдущей компании, да, такой шрут, который мы предоставляем. И там вот не только техники, извини, я хочу договорить. Знаете, там техников назначают через месяц, то есть, как бы, да, там невозможно дозвониться, отключиться, уже нельзя, ну, я не говорю, получить какую-то информацию. Здесь вы звоните, мы сами приедем, заберем. То есть настолько мы уверены, что подключившись сегодня с нашим пакетом каналом, вас все устроит, и, естественно, ваша вся семья будет довольна. Да, Алин?
1: Какие сегодня активные радиослушатели, тебе вопросы прям так и сыпятся. Здравствуйте, вопрос: Redmax только в Израиле или можно в другой стране тоже подключиться?
2: Да, мы вещаем сейчас, мы расширили нашу сетку, и Кипр, Арабские Эмираты, и вылетело из головы, понимаешь, по-моему, Греция, ты писаешь, но я уточню обязательно, да, ну, у меня память девичья, я уже об этом говорила, но скачать вы можете, да, как бы у нас здесь, в Израиле, а смотреть вы можете за границей в других странах, но
1: то установить есть, нужно здесь. То есть, примерно, ты подключился, установил здесь, и потом полетел на отдых куда-то?
2: Да, так будет работать. Но другие, ну, страны, которые я сказала, там можно еще и скачать Redmax TV, то есть установить. Вот. А так, в принципе, с нашей приставкой или с нашей аппликацией, то есть установили себе на телефон, на планшет, да, и не только по Израилю вы можете ездить и смотреть Redmax TV, но и в том числе за границей, почему нет. Всегда мы будем с вами, ваши любимые каналы, все под рукой, все удобно. А ты знаешь, какие еще классные функции сейчас сделали? Ну, во-первых, да, есть напоминания, когда вы можете напомнить, поставить себе напоминание, там, за 5 минут до того, как программа начнется, оно вам напомнит. Так я тебе сейчас скажу больше. Если вы, например, едете в машине, там с детьми показываете им какой-то фильм или передачу, остановили. А есть, называется, синхронизация, да, прибора. То есть вы приходите домой, включили телевизор и можете начать с этого момента. Ну, круто же,
1: скажи. Ой, класс, это очень удобно.
2: Звездочка 2186, звоните, супер цена только для вас.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Реклама. Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
6: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ-Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ-Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
7: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Шестая передача в эфире. Говорим сегодня о вкусовых предпочтениях. Говорили об ананасах на пицце. И знаете, вот мне тут пишет тетя Вася. Привет, ты права, фрукты с овощами не катят. Все отдельно, полная фигня. Вот так-то. Ну, слушайте, на самом деле, вот я, например, за то, чтобы к мясу шел, например, соус из клюквы или вишни. Это вкусно, ладно, это вкусно там. Но дальше какие-то фрукты, ягоды добавлять нет. Ну, а если пицца — это вопрос выбора, то наш следующий пункт — это чистая биология, которая превращает обычный обед в детектив. Речь идет о кинзе — растение, которое одни считают божественной приправой, а другие — настоящим ядом со вкусом хозяйственного мыла. Ученые выяснили, что эта нелюбовь часто заложена в наших генах. У некоторых людей есть особый рецептор, который заставляет их чувствовать в кинзе альдегида, идентичный составу мыла или парфюма. Это создает уникальную ситуацию, когда за одним столом один человек наслаждается ароматом свежести, а другой уверен, что ему плохо вымыли тарелку. В интернете даже существуют целые сообщества ненавистников кинзы, где люди делятся своими страданиями в ресторанах. Но представьте, как сложно поварам угодить всем, когда один единственный листик может полностью разрушить впечатление от блюда. При этом кинза является основой многих великих кухонь. От грузинской до мексиканской, и без нее они теряют свой характер. Это настоящая лотерея, где ваш генетический код решает, будете ли вы наслаждаться трапезой или требовать жалобную книгу. Интересно, сколько среди наших слушателей тех, кто чувствует этот мыльный привкус. Лично я могу сказать про себя, что у меня еще и дабл. Я, во-первых, ненавижу кинзу, во-вторых, у меня на нее еще и аллергия. Мне от нее очень-очень плохо. Не смертельно, но очень плохо. Я сразу чешусь, у меня все горит, пищевод, и мне вообще очень-очень плохо. Поэтому да, очень бывает сложно в ресторанах объяснить, что нельзя кинзу, они тебе ее все равно подсовывают, и ты начинаешь чесаться, у тебя все горит, и они такие, да ладно, там же немножко было. Да, очень прикольные у меня были случаи на этот счет. Ну что ж, ладно, не будем о плохом, будем о хорошем, о том, что мы прослушаем интересные композиции на волне Первого радио. Итак, делитесь своими впечатлениями. Ананасы на пицце, да, кинза, да или нет? Давайте рассказывайте о своих вкусовых предпочтениях. Может быть, у вас есть свое табу, что никогда нет в готовке и еде.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

А песня-то называется «Быстрое движение». Быстро очень как-то прошел этот час. Первый час шестой передачи завершается. Будем переходить во второй. Ну, а также хочу напомнить, что сегодня вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну, а сразу после этого программа «Белая карта». Оставайтесь с нами в этот вечер понедельника, 4 мая, на волне первого.

0: передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мантистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
12: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
13: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
14: Фонтана, фонтана, фонтана.
15: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Обнаружены десятки ракет и пусковых установок Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разведывательное подразделение бригады «Гевати», действующее под командованием 91-й дивизии, провело операцию в районе, из которого «Хизбалла» неоднократно осуществляла ракетные обстрелы сил Цаали и населенных пунктов Израиля. В ходе рейда бойцы обнаружили десятки ракет, заряженные и готовые к запуску ракетной установки, а также автоматы, гранатометы РПГ и другое оружие и боеприпасы. Ранее Цааль сообщил, что в столкновении с боевиками «Хизбаллы» на юге Ливана двое бойцов разведывательного подразделения бригады «Голани» получили ранения средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу, их родные уведомлены о случившемся. МИД Южной Кореи сообщил, что проверяет информацию о возможной атаке на свое судно в Ормузском проливе. По предварительным данным, среди южнокорейских граждан пострадавших нет. МИД выясняет, нанесен ли ущерб судну и его масштаб, а также обстоятельства инцидента. Агентство Yonhap News отмечает, что в случае подтверждения информации, это станет первой атакой на южнокорейское судно с момента фактического закрытия пролива в конце февраля. В проливе остаются заблокированными около 2000 судов, в том числе 26 под флагом Южной Кореи. Ранее иранское агентство Fars сообщала, что две иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаску у входа в Ормузский пролив. По утверждению Фарс, корабль якобы проигнорировал предупреждение военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции и пытался пройти в сторону пролива, нарушая безопасность судоходства. Фарс заявляет, что после попадания корабль был вынужден развернуться и покинуть район. В свою очередь, Центком заявил, что ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов. В международном аэропорту имени Бен-Гуриона сразу после приземления был взят под стражу подозреваемый в изнасиловании Шайли Атари и Наамы Шахар. В отношении подозреваемого действует судебный запрет на публикацию его имени. В сообщении полиции говорится, что сотрудники отделения ЛЕВ в Тель-Авиве недавно задержали жителя центра Израиля, подозреваемого в сексуальных преступлениях. Задержание подозреваемого было осуществлено сразу после его прибытия в Израиль, после проведения следственных действий и получения судебного ордера на его арест. Как сообщает информационный портал «Вести», депутат парламента Ливана от Хизбаллы Али Аммар призвал объявить посла США Майкла Иссу персоной нон-грата. Поводом стали заявления дипломата в защиту христианского патриарха Башара аль-Раи, которого ранее подвергли критике в стране. Исса призвал тех, кто нападает на патриарха, искать другую страну для жизни, потому что Ливан им не подходит. В ответ Аммар обвинил посла во вмешательстве во внутренние дела и заявил, что его слова напоминают действия врага на юге страны. По данным информационного портала Wired, на стене здания в центре Флоренции были нанесены антисемитские граффити и угрозы в адрес Марко Карай, почетного консула Израиля в Тоскане, Эмилии Романи и Ломбардии. Среди обнаруженных надписей «Вешать сионистов», «Карай, умри», «Сжигать евреев» и «Евреев не существует». Дарио Нарделло, член Европейского парламента и бывший мэр Флоренции, огласил эти инциденты и решительно осудил произошедшее. Посол Израиля в Италии Йонатан Пеллет призвал итальянское правительство принять решительные меры против опасной волны антисемитизма и антисионизма. И о погоде. Завтра, 5 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Облачно, возможен легкий дождь, умеренный ветер до 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Бершеве 20, в Хайфе 18, в Твери на побережье озера Кинерет 19, в Эйлате 27 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
15: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. И мы продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие этим вечером 4 мая, да еще и понедельник. Господи, столько рабочих дней впереди, но ничего, мы совсем справимся. И сегодня мы с вами разговариваем про странные привычки в еде. И знаете, не только у нас с вами бывают такие интересные какие-то привычки. Вот, например, надо узнать, раз уж мы заговорили о странностях, давайте заглянем в тарелки к тем, чьи имена постоянно на слуху. Ведь звезды часто удивляют нас не только своими песнями, но и тем, что они едят в перерывах между концертами. Например, Скарлетт Йоханссон обожает крылышки в шоколадном соусе, что для многих звучит как вызов здравому смыслу, и да, это действительно очень странно. А вот Риз Уизерспун признавалась, что ее идеальный перекус — это соленые огурцы, которые намокают в арахисовое масло. И вы скажете: Алина, где ты нашла эту информацию? Поверьте, я видела видео с ней, и да, она действительно в райдере указывает, чтобы всегда были соленые огурцы. Вот эти самые их пиклс, которые они едят просто килограммами. И кажется, что это просто капризы, но порой такие сочетания становятся настоящими трендами среди их фанатов. Вспоминаем строчку из песни Элвиса Пресли. I can't help falling in love with you. Я не могу не влюбиться в тебя, правильно? Но мало кто знает, что его настоящей страстью был сэндвич с беконом, бананами и тем же арахисовым маслом. А, звучит очень интересно. Иногда кажется, что чем богаче и известнее человек, тем более абсурдными становятся его гастрономические запросы. Возможно, вот просто возможно, это способ найти новые ощущения в мире, где доступно абсолютно все. Эти странные миксы доказывают, что правила в еде – вещь очень условная и субъективная. А какие самые безумные сочетания пробовали вы под влиянием любимых кумиров? Или, может быть, один из трендов в интернете вам попался? Честно признаюсь, пробовала несколько трендов в интернете, но таких обычных, нормальных рецептов. Вот, например, сделать пасту из кабачка. Честно, ребята, попробуйте, это реально вкусно. Ну, не всем может понравиться, конечно, если вам кабачки не нравятся, то и не понравится. А так, это очень прикольно. Еще можно сделать суп без воды. Да, и там много овощей, которые выделяют как раз-таки сок, плюс еще курица. Я очень хочу попробовать сделать этот суп. Все никак руки как-то не доходят. Хотя надо, хотя очень даже надо. Говорят, что безумно вкусно получается. Ну, еще какие-то такие маленькие нюансы пробовала. И, честно скажу, вроде, в принципе, неплохо. Но есть рецепты, которые, откровенно говоря, пробовать не стоит. Ну что же, а вы рассказывайте о своих предпочтениях в еде. Ну, а сейчас послушаем песню «Нарисуй мне небо, елка». Погнали!

0: Реклама.
1: Я помню, как когда-то, когда я была маленькая, я очень любила садиться перед телевизором, прям очень-очень близко. И мама мне всегда говорила: «Алина, не сиди близко к телевизору, глаза испортишь». Ну, накаркала мама, спасибо большое. Хотя я уверена, что это не от этого, глаза мне так себе по жизни. Зато, знаете ли, времена меняются. И сейчас телевизоры такие, что к ним не нужно постоянно подсаживаться близко, чтобы что-то увидеть. Но знаете, что телевидение сейчас ближе, чем когда-либо, потому что представитель компании Red Max TV вместе с нами сегодня на волне первого. Оля Соколов, привет!
2: Всем добрый вечер, глаза у тебя просто прекрасные, несмотря на то, смотрела ты телевизор или не смотрела,
1: это Лиза,
2: поверьте мне на слово, а если вы еще не подключены к Red Max TV, то вот это отличный повод для того, чтобы посмотреть на нашу прекрасную Алину, потому что в Red Max TV есть Первое радио в прямом эфире, а сегодня, естественно, позвоню по номеру телефона звездочка 2186, вы можете подключиться по специальным условиям, для вас мы подготовили супер цену, цена настолько низкая, что подключиться может позволить себе каждый, если я там в каких-то эфирах сравнивала месяц подписки Red Max TV с обедом в Израиле, да, то сейчас, ну, не купишь ты за эту цену ничего. Ну, разве что только маленький фалафель, как говорится, хэтси, такую ману, да, фалафеля. Так что цена действительно прекрасная. Так кроме того, что сюда входит абсолютно полностью весь сервис, все каналы, больше чем 200 каналов, архив, медиатека, видеотека, старт, в общем-то, все, что мы для вас подготовили, еще и приставки. То есть, представляете, за минимальную цену вы получаете абсолютно все. И это даже не сравнится с билетом в кино. То есть вы идете в кино, вы заплатили огромные деньги, я считаю, да, за одного человека, а здесь вы можете подключиться и целый месяц наслаждаться нашим сервисом. Ведь у нас каналы в отличном качестве. Мы улучшаем не только количество каналов, да, но и их качество. У нас практически все каналы в HD-качестве, кроме некоторых региональных, которые они не могут позволить себе, да, этого транслировать. Поэтому в Red Max TV настолько красивая картинка, что вы можете все разобрать просто там по пикселям и смотреть, насколько все чудесно и красиво. Звездочка 2186, я вам напоминаю номер телефона. Для того, чтобы подключиться, нужно, ну, совсем чуть-чуть только набрать номер телефона, пообщаться с нашим менеджером. И если у вас дома есть смарт-телевизор, или вы хотите смотреть Red Max TV у себя на телефоне, ну, планшете, да, в принципе, ну, везде, где есть официальный магазин приложений и есть возможность скачать, установить нашу аппликацию, вы можете смотреть Red Max TV уже сегодня у себя дома.
1: Хорошо, у человека, предположим, Smart TV, но он хочет приставку. Вот нужна ему приставка.
2: А это про меня. Я тебе скажу, у меня дома прекрасный Samsung Smart, но я пользуюсь приставкой. Почему-то потому, что я так привыкла. Вот я привыкла, знаешь, к вот этому классике, когда ты пришел, взял в руки пульт, включил, выключил, переключил канал. Не могу от этого отказаться. Вот купила новый телевизор, отказаться от приставки не могу. Да и приставки в Red Max TV, я вам скажу, что они хороши. Опять же, сравниваю с компанией, не могу, естественно, называть никого конкретно. Люди рассказывают. Опять же, я общаюсь с клиентами, нигде там ничего не заказывала, не тестировала. Люди рассказывают. Говорят, пульт неудобный поставили, приставку какую-то, говорит, пульт вот такой маленький, там какие-то три кнопки, ничего не понимаю, да? Ну, ведь наши люди, они привыкли, чтобы пульт выглядел как пульт, как говорится, да, по-человечески, с кнопочками, со всеми, все как полагается. И это
1: и
2: все
1: в целлофанчике.
2: А, слушай, у нас есть приставки, где пульт идет в чехле, на минуточку. То есть, ну вот прям, знаешь, как говорится, под любого покупателя найдется свой товар. Но сегодня действительно предложение просто супер, предложение классное для слушателей Первого радио, эксклюзивно для вас. Супер цена. Звездочка 2186, набирайте, узнавайте, сколько стоит, что, почем приставки входят в эту цену. Что уж там говорить. Осталось только позвонить. Звездочка 2186, мы вас ждем.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Шестая передача продолжается. И говорим сегодня про вкусовые предпочтения. Если вы думали, что споры об ананасах – это предел, то вы не видели фанатов итальянской кухни, когда кто-то тянется за бутылкой кетчупа. Видела я несколько таких, ну, не то что блогеров, ну, можно и назвать блогерами, в принципе. Они приезжают в Италию и специально назло итальянцам пытаются залить пасту кетчупом. И там целый скандал разгорается. Ну, естественно, до битья не доходит, но все-таки выгоняют из ресторана. И в некоторых ресторанах мира повара могут искренне обидеться и даже попросить вас уйти, если вы решите залить их авторскую пасту этим томатным соусом. Спор здесь идет о том, является ли кетчуп универсальным усилителем вкуса, или же он просто убивает все нюансы дорогого блюда, превращая его в фастфуд. Для многих кетчуп — это вкус детства. Мы привыкли добавлять его в сосиски, макароны и даже яичницу, не задумываясь об этикете. Однако гастрономические пуристы считают, что кетчуп – это костыль для плохой еды. И хорошему мясу он только вредит. В США, например, существуют целые дебаты о том, можно ли почелевать кетчупом хот-дог, если вам больше 18 лет. Некоторые считают это признаком инфантильности. Ничего не знаю, хот-доги должны быть с кетчупом, горчицей, майонезом, морковкой по-корейски. И не останавливайте меня. В то же время кетчуп – это один из самых продаваемых соусов на планете, и миллионы людей не представляют свой обед без этой красной приправы. Это битва между высокой кухней и домашним уютом, где на кону стоит ваше право есть так, как вам нравится. А как вы относитесь к тем, кто добавляет кетчуп в пельмени или изысканные стейки? За или против? Или, может быть, вы приверженец майонеза? Или кетчунеза?

0: 18:29 в стране, ну, практически 30 минут, а это значит, что пришло время слушать рубрику «Дикий и домашний» от Кристины Гибнис. О ком же сегодня она нам расскажет? Давайте послушаем и узнаем. Погнали!
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир гусей.
3: Я гусь, мама, утка, смотри, я гусь, кручусь туды, сюды.
2: Гуси – это крупные водоплавающие птицы из семейства утиных. Они занимают промежуточное положение между утками и лебедями и бывают как дикие, так и домашние. Гуси известны своим громким гоготанием и верностью, хорошей памятью, способностью к миграции на большие расстояния. Они формируют крепкие пары на всю жизнь. Да, гуси – моногамные птицы. Если пара создается, то они могут быть вместе до конца жизни, и в случае смерти партнера гусь может долго тосковать. Гуси устраивают похороны. При смерти одного из стаи гуси окружают тело, гогочут, словно прощаются, и некоторое время сидят рядом и молчат.
4: Осла провожает в последний путь еду.
2: Гуси могут запоминать лица людей. У них

0: католичная память. Если человек хорошо или плохо обращается с гусем, он это запомнит и будет соответственно реагировать, подходить или избегать, а иногда даже нападать. Их используют как сторожей. Да, вы не ослышались. Благодаря своей агрессивности и громкому голосу гусей иногда используют для охраны территории. Они чувствуют чужаков и поднимают шум даже лучше собак.
1: Охрана в Айтране ужасна. Просто курам на смех.
0: Они летают в V-образной формации, не просто так. Такая форма помогает уменьшить сопротивление воздуха и экономить энергию. Причем гуси по очереди меняются местами. Ведущий устает, и тогда он уходит назад.
2: Маршрут перестроен.
0: У гусей развита социальная структура. Они живут в сообществах, имеют друзей и могут даже ругаться, ну или мириться друг с другом. У них есть система общения через гогот и движение головы.
3: Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.
0: Некоторые гуси путешествуют до 5 километров за миграцию. Например, белолобые гуси пролетают огромное расстояние во время миграции.
4: Друг, это какой город? Тель-Авив? Аэродром, как поехать?
0: Они учатся с рождения наблюдением. Гусенок сразу после вылупления запоминает первое движущееся существо и начинает следовать за ним. И будет ходить за ним повсюду. Это явление называется импритингом.
5: Жили у бабуси.
0: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
6: Дикие и домашние.
7: Шестая передача на Первом радио.
6: Реклама.
2: Ну что, дорогие друзья, вот мы и послушали «Дикие домашние», но слушайте, остается еще один вопрос. А вот если хочется узнать побольше о мире нас окружающем, не знаю, что-нибудь об истории, может быть, опять-таки о животных что-нибудь, или, может быть, вы хотите какое-то кулинарное шоу посмотреть, ну где же это сделать? А я вам подскажу. Red Max TV, Ольга Соколов, сегодня представитель этой компании вместе с нами. Привет, Оль.
8: Добрый вечер. А действительно, ведь у нас есть каналы и о природе, и о животных. Мы, кстати, добавили новенькие каналы и о вкусненьком, каналы про готовку тоже у нас есть, и даже вот этот вот самый классный с Гордоном Рамзи, он тоже есть в сетке вещания Red Max TV, ну и Синий Трактор, которому была маленькая отсылочка, я заметила, да, он тоже есть у нас, поэтому это 200 плюс каналов абсолютно всех категорий, действительно для всей семьи, для того, чтобы каждый житель Израиля, который говорит на русском языке, мог включить, смотреть и наслаждаться. Ну и, естественно, каналы на иврите. То есть куда без этого? 9 канал, 11, 12 и так далее. Все новостные каналы. Кроме того, мы добавляем каналы. Мы добавили мультики на иврите. Мы добавили канал i24, новостной канал. Очень мне нравится. Вообще там есть классные передачи. Несмотря на то, что редко смотрю на иврите. Ну и вообще там не очень часто, да, потому что дети забирают телевизор и кричат «моё-моё». Ну, в общем-то, что есть. Но сегодня мы собрались поздравить вас всех с майскими праздниками. Вот просто вот такой вот весенний, как говорится, настрой у нашего руководства в Red Max TV, и мы снизили цену. У нас специальная цена для слушателей Первого радио, она очень низкая. Наберите звездочка 2186, вы приятно удивитесь, и в эту цену входят еще и приставки. То есть цена настолько вас порадует, я вас уверяю, что вы вот позвоните, сразу подключитесь. Ну, вот не будет у вас другого выбора, если вы хотя бы маленькую капельку заинтересованы, потому что думать даже нечем. Как говорится, это не те деньги, за которые стоит думать. Нужно подключаться сейчас и думать уже потом впоследствии, то есть месяц, два, полгода, и тхайвута у нас нету, то есть мы вас не привязываем. И если вдруг вас что-то не устроит, ну, в центр мы приедем, заберем даже свои приставки. То есть как подключиться просто к Red Max TV, так и отключиться. Но мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы вы остались с нами. Мы много чего сделали, да, за последний год, за последние несколько лет, то есть мы стараемся добавлять каналы, мы стараемся идти в ногу со временем, и у нас вот обновилась аппликация, которую вы также можете установить уже прямо сегодня и смотреть Red Max TV. Мы добавили много классных фишечек, таких как напоминания, синхронизация для того, чтобы вам было удобно. Ну и, естественно, наша классика, приставки от Red Max TV, когда вы берете в руки пульт, включаете, выключаете, переключаете канал, каналы сделаны так, чтобы вам было удобно, комфортно, ну и, естественно, понятно пользоваться нашим телевидением. Цена хорошая, пакет каналов вас устроит. Добавили, кстати, добавили спортивные каналы, ведь очень много людей просили немножко расширить спортивных. Мы это сделали, мы добавили 3 канала. Звоните, узнавайте все условия. Все вам расскажут по телефону, ничего для себя не оставим. И если вы думаете, там, справятся мои родители, справлюсь ли я, справится ли там кто-то еще, там, как это удобно этим пользоваться, почему я так часто об этом говорю, потому что люди, да, с которыми я общаюсь, они мне это часто задают, эти вопросы. Я вам скажу, что все сделано просто и удобно. Ну, что вам скажу, что стоит только подключиться, звездочка 2186, набирайте прямо сейчас, работаем, кстати, работаем сегодня до 7 часов, то есть у вас...
2: Еще успеете?
8: Да, у вас есть меньше, чем полчаса для того, чтобы набрать, позвонить, узнать, ну, естественно, подключить, действительно, лучший сервис в Израиле, не, вообще не постесняюсь этого сказать, есть там много доказательств.
2: Итак, звоните прямо сейчас, RedMax TV, звездочка 2186, Оля, спасибо.
6: Реклама.
7: Шестая передача на Первом радио.

глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ-Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ-Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр GAF-CURE, звездочка 9533.
1: Реклама.

Сегодня говорим про вкусовые предпочтения и не только. И сейчас перейдем к теме, которая регулярно превращает мировые посиделки в мужских и не только компаниях в настоящие дебаты. Степень прожарки мяса. На одном конце ринга у нас любители прожарки Rare и Medium Rare, которые утверждают, что только розовое и сочное мясо имеет право называться стейком. На другом те, кто при виде розового сока в тарелке впадает в ужас и требует немедленно дожарить это. Для ценителей прожарки Well Done это преступление, превращающее дорогой отруб в безвкусную подошву, которую просто невозможно прожевать. Многие даже шутят, что если вы заказываете полную прожарку, повар имеет право подать вам старый ботинок под соусом. С другой стороны, многие люди просто не могут пересилить психологический барьер и есть мясо, которое кажется им сырым или небезопасным. Этот спор касается не только вкуса, но и нашего восприятия культуры еды. Должны ли мы доверять шеф-повару или имеем право на свой личный сухарик? Ну, вкус, конечно же. А в некоторых стейкхаусах вам даже могут отказать в продаже Well Done, чтобы не портить репутацию заведения. А на какой отметке термометра останавливаетесь вы, когда готовите дома или не только дома, может быть, заказываете еду? Признавайтесь, 054-2070-800. Так, ну а сейчас послушаем песню «Пары не плачут» от Евы Польны. Погнали! Yeah.

Между прочим, лето-то приближается, хотя по последним двум дням этого сказать нельзя, но тем не менее. И хотя мы говорим сегодня о мировых трендах, нельзя игнорировать величайший летний спор, который ежегодно раскалывает общество на два лагеря. Заправка для окрошки. Этот суп сам по себе является феноменом, но вопрос о том, что в него заливать, квас или кефир, становится темой для тысячи мемов и семейных ссор. Сторонники кваса настаивают на традициях и резком бодрящем вкусе, который идеально сочетает мясной нарезкой и овощами. Любители кефира же выбирают мягкость, нежность и некоторую сливочность, утверждая, что квас превращает салат в странный напиток. Самые радикальные участники спора вообще используют минералку с лимоном, сыворотку или даже айран, создавая свои собственные кулинарные течения. Это тот случай, когда компромисс практически невозможен. Вы либо квасник, либо кефирщик. И точка. Итак, к какому лагерю принадлежите вы, было бы интересно узнать. Ну а тем временем я должна сообщить, что шестая передача на сегодня завершается. Да, вот так вот быстро пролетели 2 часа. Как и обещалось, далее вас ожидает выпуск новостей. Сразу после него программа Марьяны Беленькой. Конечно же, прямой ответ. Будут серьезные разговоры на важные темы. Ну а после этого уже с 20 до 21 вас ждет программа «Белая карта». Не пропустите. С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого прохладного вечера. Всем пока-пока.

0: шестая передача.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху, говорить, мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос ребром» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Вопрос ребром».
5: Реклама. Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
9: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
8: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
13: Фонтана, фонтана, фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Командование тыла продлило действие инструкций до 7 мая. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 20 часов 7 мая. В районе горы Мирон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200. Такие же указания действуют в районе линии противостояния, а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор-Аганус и Сафсуфа. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о том, что силами ПВО были перехвачены над территориальными водами 3 ракеты, запущенные из Ирана. Еще одна ракета упала в море. Минобороны уточняет, что взрывы, которые были слышны в различных районах страны, являются результатом работы сил ПВО. В Фуджейре, одном из 7 Эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника из Ирана. Об этом сообщило местное министерство информации, указав, что возгорание началось в результате удара дрона. Подробности о пострадавших и масштабах ущерба не приводится. Тем временем корпус стражи Исламской революции заявил, что ракеты были запущены в сторону американских сил, действующих в районе Армузского пролива. Сегодня в центре Лейпцига автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне. По сообщению радио Лейпциг, внедорожник Volkswagen проехал от площади Аугустусплац по улице Гримайше-штрассе через пешеходную зону в сторону Томас-Кирхгоф, сбив нескольких людей. На площади Аугустусплац приземлился вертолет спасательных сил. По данным издания Bild, погибли не менее 2 человек, еще несколько получили травмы. Полиция ведет расследование инцидента, мотивы водителя устанавливаются. На данный момент властями произошедшее как теракт не квалифицируется. Пролет боевых самолетов ЦААЛя на малой высоте над Иерусалимом вызвал волну слухов среди жителей столицы. Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что ВВС начали тренировочные полеты над центром страны в преддверии воздушного парада, которым будет сопровождаться завтра церемония смены командующего военно-воздушными силами. ЦААЛь сообщает, что тренировочные полеты будут осуществляться до утра. В армии подчеркивают, что речь идет о плановом мероприятии, не связанном с какой-либо угрозой в сфере безопасности. Израильская железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» предупредила пользователей о том, что в социальной сети Facebook от ее имени действуют мошенники, которые создали поддельную страницу «Ракевит Исраэль», где обещают пользователям бесплатные наборы для поездок. Для получения подарка предлагается перейти на фишинговый сайт и ввести данные кредитной карты. Для большей убедительности на странице размещены сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с символикой компании. Компания «Ракевит Исраэль» попросила пользователей проявлять осторожность в Фейсбуке. Компания подала жалобу в полицию. И о погоде. Завтра, 5 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Облачно, возможен легкий дождь, умеренный ветер до 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Бершеве 20, в Хайфе 18, в Твери, на побережье озера Кинерет 19, в Эйлате 27 градусов. Это были новости. Далее на первом прямой ответ с Марианной Беленькой.
0: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
6: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Сегодня у нас в гостях общественный деятель и журналист Юрий Глигорский. Здравствуйте, Юрий.
7: Здравствуйте, Марианна.
6: Спасибо, что присоединились к нам. Хотелось поговорить об одном таком очень ярком событии. Оно, с одной стороны, историческое, с другой стороны, политическое. О визите короля Великобритании в США. Ну и все, что есть вокруг этого. Но, безусловно, без политики и без ситуации в регионе мы тоже не обойдемся. Я единственное скажу, что к моменту выхода передача в понедельник, мы ее записываем чуть раньше, визит уже завершится, но мне все равно захотелось поговорить об этом, потому что это интересно и важно. Ну вот, давайте начнем с того, как прошел визит. Уже состоялась встреча Трампа и на момент нашего разговора и короля. Они обменялись прекрасными шутками, и, как говорят, между ними возникла химия. Трамп посетил Нью-Йорк, встретился с Мамдани, который хочет, чтобы Великобритания вернула королевский бриллиант, вывезенный из Индии. В общем, много всего вокруг этого визита. Что вам запомнилось, что вам кажется важным отметить?
7: Безусловно, это был важный визит для Великобритании, поскольку кроме помпы здесь еще, конечно, была важная дипломатическая миссия. Никогда еще в своей короткой каденции на престоле Чарльз, или, как принято говорить, Карл III, никогда не был столь важен для британской дипломатии, поскольку отношения между Великобританией и Соединенными Штатами сейчас достигли довольно низкой точки. И учитывая, что Великобритания всегда хвасталась тем, что у нее особые отношения с Соединенными Штатами, отношения между Трампом и Киром Стармером были весьма-весьма прохладными, и это самое тонкое, что я могу сказать в данной ситуации. Они были очень плохими на самом деле. Были плохими по той простой причине, что Стармер отказал Трампу в его просьбе присоединиться к коалиции Соединенных Штатов и Израиля в военной операции в Персидском заливе. Трамп, по сути дела, сказал, знаешь, что это не наша война, мы не собираемся принимать участие, мы окажем тебе посильную оборонную поддержку, оборону, но ни в коем случае не наступательную. Трамп страшно разозлился и сказал несколько раз, Стармер не Уинстон Черчилль. Стармер не Уинстон Черчилль. Это, конечно, обидело британцев, и тогда стали искать возможность, как поправить взаимоотношения с Соединенными Штатами. Подвернулся король.
6: Подвернулся, таким это хорошо. Это звучит хорошо.
7: Да.
6: Случайно в кустах был, как рояль.
7: Случайно у нас белый рояль, вот у кого-то белый рояль, а здесь подвернулся король. Король должен был отправиться в Соединенные Штаты по случаю 250-летия независимости США. Этот визит был запланирован давно. Но обычно, вы знаете, это чисто такая формальная встреча монарха с представителями той или иной нации, того или иного государства.
6: Бывшими, да, подданными, надо сказать, да, извините.
7: Да, да, от которых, по сути дела, король поехал праздновать освобождение Соединенных Штатов от британской
6: Это
7: короны.
6: Вообще, это отдельная тема, выносит, вот просто выносит.
7: Да, да, это мозги выносит, но это очень интересно. Поздравить американцев с освобождением от британской короны. Но в данном конкретном случае, конечно, король должен был сделать то, чего не смогли сделать британские политики и дипломаты. Добиться от Трампа, если не любви, то, по крайней мере, благосклонности. И мне кажется, что он добился этого. Он произнес две замечательные речи. Одну речь на общем заседании Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Эта речь прервалась 12 овациями. Они вскакивали, члены Конгресса и Сената, и просто восторженно аплодировали королю. Они давно не слышали такой английский акцент. Они даже не знали, что они разговаривают на английском языке. Ну, король им сказал, знаете, процитировал Оскара Уайлда. Он сказал им, вообще-то британцы, американцы – это один народ. Единственное, что нас разделяет – это язык. Мы говорим на разных языках. Но, тем не менее, они понимали друг друга. Речь его была насыщена британским юмором. И это очень нравится американцам. Это был очень тонкий, хороший юмор, прекрасно преподнесенный. Но кроме юмора, там были очень серьезные политические посылы относительно НАТО. Поскольку Трамп считает, что союзники по НАТО – это обуза. И американцы их несут на своем горбу ни за что, ни просто. Король тонко напомнил, что 11 сентября мы стояли рядом с вами, плечом к плечу в этой трагедии. Когда вы отправились в Афганистан, мы стояли плечом к плечу. Везде Европа с вами. И статья 5 устава НАТО впервые была задействована, когда Америке было больно, а не Европе. Но это было сделано, подано с улыбкой на лице, в британской манере, очень мягко. Но месседж под этим, послание, было очень жестким, твердым, четко выверенным.
6: И, кстати, подарок короля, я прошу прощения, тоже как-то связан с военным союзом оказался, подарок короля Трампа.
7: Вы имеете в виду подарок, который колокол. Король преподнес Трампу. Он преподнес ему колокол, который достали с затонувшей американской подводной лодки, которая называлась «Амп». И вот он ему преподнес этот колокол и сказал, если вам нужна будет наша помощь, звоните в колокол, и мы придем на помощь.
6: Тонко.
7: И, конечно, американцы все это поняли. Американская пресса в восторге. Британская пресса, ну, знаете, британская пресса никогда не в восторге. Она говорит, ну, ничего, получилось. Ну, возвращайся домой и возвращайся к своим деревьям и цветам. Да, все нормально, молодец, справился с задачей.
6: Прекрасная пресса у короля. И, ну хорошо, аж вот получилось. Ну вот он уедет, а дело иметь все равно не с королем Трампа, а со старым миром, с правительством и прочим. Король, вернее, уехал.
7: Что уехал, поскольку мы записываем с вами чуть раньше.
6: Ну, да, безусловно.
7: Обманывать.
6: Да, уезжает, пока он в Нью-Йорке, пока мы записываем.
7: Да. И дело его будет живо, по крайней мере, 24 часа. Поскольку мы имеем дело с Трампом. Непредсказуемость Трампа весьма предсказуема. Значит, я не знаю, что он скажет, встав в 2 часа ночи и сев за социальные сети, и как он опишет это, и как он передумает. В принципе, Великобритания нужна Соединенным Штатам, а Штаты нужны Великобритании. Великобритания – это непотопляемый авианосец США. И я всегда долгие годы говорю, что Великобритания не может себе позволить абсолютно независимую от Соединенных Штатов внешнюю политику. Не может, поскольку это союз тех единомышленников. Когда возникает такая ситуация, где Лондон придумывает что-то, Вашингтон обрабатывает, и вот эта идея совместно выносится на обозрение всего остального мира. Недаром недруги этого союза говорят и обвиняют, что все уловки и все вот эти схемы и идеи вынашиваются лондонским обкомом. В этом есть доля правды. Лондон придумывает эти вещи, поскольку американцы всегда доверяли Лондону придумать именно такой хитрый вариант, хитрый ход, который устроит западную демократию. Вот здесь была маленькая трещинка. Этот союз чуточку пошатнулся. Даже не чуточку. Но я надеюсь, королю удалось восстановить. Вот для чего держат короля.
6: Хорошо. А вот что вот в случае, например, вот вы говорите, Лондон придумывает, в этот раз может предложить Лондон Трампу для, в частности, разрешения кризиса вокруг Ормузского пролива? Я знаю, что вот Лондон в этой связи работал как раз не с Вашингтоном, а с Парижем больше. Они выстраивали коалицию, Трамп отмахивался, говорил, что вы мне уже не нужны. Но кризис продолжается, по крайней мере, я, опять же, не могу предположить, что будет к понедельнику. Здесь Трамп тоже меняет, может быть, война, хотя на данный момент Трамп скорее выступает за продолжение блокады иранских портов в Ормузский пролив. Вот что предлагает Лондон, как он видит разрешение кризиса?
7: Дело в том, что вот этот союз, который вы упомянули, возможный союз между Лондоном и Парижем, он образовался от безысходности. Он образовался в тот момент, когда Соединенные Штаты сказали, вы нам больше не нужны, и, очевидно, мы покинем НАТО. И тогда Лондон и Париж и Берлин быстро собрались и подумали, что мы будем делать. Делать особо нечего, поскольку на создание нового союза нужны деньги. Нужны средства. Мы можем сколько угодно долго кричать, что мы сами с усами, и Европа самостоятельно может отразить любую атаку с Востока. Пока это не так. На это потребуется время и деньги. И, конечно, европейцы бросились в объятия друг другу от безысходности, понимая, что Трамп в любую минуту может отказаться от союза НАТО и пошатнуть устои Североатлантического альянса, который служил защитой западной демократии со времен Холодной войны. Теперь надо подумать и взвесить, что произойдет после визита Карла в Вашингтон. Может быть, все восстановилось настолько, что не надо придумывать дополнительные схемы. Однако, надо отметить, Лондон был категорически против операции в Персидском заливе. Считал ее ненужной, несвоевременной. И полагаю, что можно добиться абсолютно тех же результатов, который американцы пытаются добиться вместе с израильтянами военным путем. Я знаю, что и в США, и в Америке эта теория непопулярна, потому что считают, что Иран абсолютно всех водит за нос, и Иран никогда добровольно не отдаст свою ядерную программу, программу баллистических ракет, и трудно будет Лондону, и трудно было Лондону убедить Израиль в том, что с Ираном можно совладать. И поэтому отношения между Нетаньяху и Стармером вообще сейчас никакие не существуют, ниже плинтуса, по той простой причине, что Нетаньяху, по сути дела, считает, что Стармер поет иранскую песню. Усугубляет эти весьма прохладные отношения между Лондоном и Иерусалимом тот факт, что в Великобритании сейчас разгул антисемитизма, и многие считают, что этот антисемитизм подогревается именно с путем иранских прокси. Иран оплачивает действия мелких бандитов, мелких хулиганов, которые нападают на еврейские объекты, в частности, на синагоги, на еврейские школы. И поэтому для Великобритании и для Израиля сейчас во взаимоотношениях наступили не лучшие времена. Но вернусь к той теме, о которой вы меня спросили.
6: А мы потом вернемся, да, мы еще вернемся к еврейской теме. Я просто нашим зрителям скажу, да, что мы так ушли. Я хотела поговорить.
7: Я перескакиваю.
6: Да, ну давайте сначала закроем тему Армуза.
7: Лондон верит в силу слова, в силу дипломатии. Цитируя Уинстона Черчилля, «Джо-джо, better than во-во». «Лучше разговаривать до бесконечности, чем воевать без конца». Мы с вами можем оценить эти усилия Лондона либо положительно, либо отрицательно, и сказать, что дипломатия исчерпана, и надо было действовать военными средствами. Это наше мнение. Но в правящих кругах Великобритании придерживаются абсолютно иного мнения и считают, что дипломатия была не исчерпана, и можно было как-то решить этот вопрос мирным путем.
6: Мы уходим на небольшую рекламу, скоро вернемся.
0: Прямой ответ. Реклама.
11: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
17: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
18: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
19: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
20: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
0: Реклама. Прямой ответ.
6: Мы продолжаем нашу передачу и говорим с журналистом Юрием Григорским. А вообще, какие, простите, прошу прощения, что перебиваю, просто хотелось понять, а вообще, какие отношения Лондона и Тегерана, и политические, экономические, и если я перебила, то мысль не закончила, то продолжайте тоже.
7: Право интервьюера перебивать, моя обязанность отвечать. Это отношения на расстоянии вытянутой руки. Официально. Мы вас не любим, но вынуждены с вами разговаривать.
6: Кстати, я вспомнила, прошу прощения, что очень много писал пресса, что у Пезешкиана, его окружения много имущества в Лондоне, недвижимости так же, как у Тараса и так далее.
7: Марьяна, а у кого нет недвижимости в Лондоне?
6: У меня.
7: У вас нет. А вы знаете, вот четко могу сказать, что у семьи Нетаньяху в Лондоне ничего нет. Я не знаю про Майами ничего, но в Лондоне у них ничего нет. Британские, израильские политики каким-то образом отошли от Великобритании. Это медицинский факт. А не нравится им здесь. Чем это объяснить? Очевидно, они почувствовали гораздо раньше, чем журналисты и простые смертные, растущую волну отчуждения и антисемитизма. И поэтому не стремятся израильские политики завладеть ни имуществом, ни умами, ни сердцами британцев. Когда-то в Израиле считалось, что после того, как люди заканчивали Иерусалимский или Тель-Авивский университеты, их посылали доучиваться в Оксфорд, в Кембридж. Сейчас есть это, но не на таком уровне, на каком это было, скажем так, 15-20 лет назад. Израильтяне скорее поедут сейчас в Америку или в какие-то другие страны. Но в Великобританию не едут. И есть этому логическое объяснение. Британские университеты – это именно тот рассадник антисемитизма, который охватывает сейчас всю страну. Это тоже факт, признанный, что университеты стали именно тем источником антисемитизма, который угрожает стабильности государства. Я вам должен сказать, что есть таблоидная журналистика, и таблоидная журналистика склонна к громким таким заголовком новостей, бах-бах-бах, начинаешь читать статью, содержание статьи абсолютно не соответствует громкому заявлению. В четверг газета «Таймс», которую нельзя обвинить в таблоидности, напечатала такую фразу: «Волна антисемитизма – самая сильная национальная опасность Великобритании после ковида».
6: Вот так вот.
7: Великобритания не испытывала столь сильную социальную опасность, как сейчас от антисемитизма. Это газета «Таймс» в четверг.
6: Ну да, на этой вот неделе, когда мы с вами записываем, произошел очередной теракт, по крайней мере, так это характеризовали.
7: На следующий день после теракта в Голдерс Грин.
6: Да, так что, может быть, не все знают, наши зрители, мы можем, если расскажете несколько слов, что произошло, потому что не все смотрят в Израиле, не все следят за новостями, но так или иначе.
7: Атаке подверглись два религиозных еврея в районе Голдерс Грин. Я живу неподалеку от этого района, часто там проезжаю 2-3 раза в день. Это эквивалент Бнейбрак. Там много кошерных лавок, пекарен, зеленщиков. Еврейский район, густо населенный религиозным ортодоксальным населением, которые, естественно, одеты, как одеты жители Нью-Брака. Их очень легко идентифицировать как евреев. В среду в 11 часов утра на них напал британский подданный, выходец из Сомали, 42 лет, напал с ножом, ранил, тяжело ранил 76-летнего и 34-летнего британца еврейского происхождения. Он был практически тут же нейтрализован организацией добровольцев «Шамрин», и подоспевшая полиция просто его схватила и нейтрализовала электронным пистолетом, тайзером.

0: состояние тяжелое, но стабильное.
1: Я так поняла, что, я прошу прощения, Верховный раввин вот, Великобритании сказал, что евреи больше не... Ну, повторил, собственно, то, что пишет газета «Таймс», которая прочитала, что евреи больше не могут себя чувствовать в безопасности в Великобритании, но правительство... при этом министр внутренних дел Великобритании Шабан Махмуд отказался комментировать это заявление. Я так понимаю, что СМИ просили его комментарии.
0: Вы знаете, Шабана Махмуд, это женщина.
1: Прошу прощения.
0: Да, по имени и фамилии вы можете сказать и догадаться о ее происхождении. Это одна из самых эффективных министров кабинета Стармера. Кабинет Стармера далеко не самый эффективный. Шабана Махмуд в свое время принимала участие в демонстрациях против Израиля. Однако с министром внутренних дел она одна из тех немногих, кто предпринимает активные меры по борьбе с террором и незаконной иммиграцией. До нее ни один министр этого сделать не мог. Я не знаю, почему она отказалась прокомментировать это конкретное заявление. Я почти уверен, что она вскоре прибудет на место происшествия, как она это часто делала в предыдущие случаи. Мне бы хотелось процитировать здесь не столько британское правительство, сколько израильский МИД, который сказал: «Слов недостаточно. Пора переходить к делу, господин Стармер». Стармер сделал тут же заявление в парламенте после происшедшего, потому что в среду, как всегда, парламент заседал, и после обеда, и когда узнали о происшедшем несколько часов назад, Стармер сделал заявление, лидер оппозиции сделал заявление. Израильский МИД не удовлетворен. Израильский МИД говорит, что слова, они не приведут к изменению ситуации. Голдерсгрин, который вы знаете, это был такой район. Я сказал, что живу неподалеку от Голдерсгрина, живу уже больше 40 лет именно в этом районе. Я переехал в этот район Лондона, потому что он считался таким спокойным, что самое страшное и опасное, что вы здесь могли увидеть когда-то, это еврейского бухгалтера, переходящего дорогу.
1: Да, еврейский бухгалтер – это
0: страшное оружие. Никогда ничего не происходило.
1: А что может сделать правительство Великобритании?
0: Есть меры, кроме общественного порицания. Вот когда выходят на марш протеста, и там на марше протеста несут и выкрикивают лозунги: «Смерть Израилю, смерть Цаалу, смерть евреям», вместо того, чтобы вынести этим людям общественное порицание, можно применить гораздо более жесткие меры. И есть закон, запрещающий такие выкрики, такие лозунги, но почему-то закон не применяется.
1: Почему, если интересно?
0: Хотите, я объясню,
1: да, почему? Хочу.
0: Потому что 7 мая предстоят выборы в местный совет, на которых партия Кира Стармера потерпит, я могу предсказать это очень легко, потерпит серьезное поражение. Стармер хватается как за соломинку за любой голос. Ему важен голос мусульман в местных советах. Поэтому он не применяет полную силу закона. Он не запрещает Иранскую революционную гвардию, не называет ее террористической организацией, только лишь потому, что не хочет разозлить голос мусульман. Мусульмане ему нужны. Евреев в Великобритании меньше 300 тысяч, можно от 250 до 270. Мусульман официально более 5 миллионов. Любой политик, который хочет остаться в политике, должен

0: действовать с оглядкой именно на мусульманский, а не на еврейский голос. Такова реальность нашей жизни.
1: И, собственно, то же самое во Франции, то же самое во многих, в общем-то, странах европейских сегодня. И это та реальность, с которой приходится сталкиваться не только внутри страны, но и Израилю.
0: Да, да.
1: Это непросто, надо сказать, мягко сказать, непросто. А вот в этой связи можно ли говорить о том, что политика Лондона на Ближнем Востоке сильно изменилась, или Лондон вернет, ну, под влиянием, опять же, мусульманского населения, или Лондон верен самой себе? Она всегда, в общем-то, была не, по крайней мере, непростая в отношении Израиля. Собственно, мы тоже независимы, как и США, от Великобритании. Но вот нам в какой-то степени удалось от Лондона отделиться. Правда, мы теперь, как говорят, зависим очень от Дональда Трампа. Поэтому вот такая независимость особенная.
0: Я вам расскажу сейчас о скандале, который произошел в первый день визита короля Карла в Соединенные Штаты. Именно в этот день газета Financial Times опубликовала полученную запись встречи британского посла сэра Кристофера Тернера со школьниками. И в этой частной беседе, он сказал, что сейчас у Великобритании нет особых отношений с Соединенными Штатами. Единственное государство, с которым у Соединенных Штатов есть особые отношения, это Израиль. Ну, естественно, разразилась дипломатическая буря, потому что это как бы не дипломатично так говорить, но он просто констатировал факты, действительно, так и есть. Я бы сказал, что особые отношения сейчас не столько у Соединенных Штатов и Израиля, сколько у Дональда Трампа и Бениамина Нетаньяху. Но сердце красавицы склонно к измене.
1: О, да.
0: Примени, как ветер в мае. Это очень опасно, вот если отношения основаны на таком зыбком и шатком фундаменте, всегда очень опасно.
1: Это да, это точно. Но я все-таки тогда вернусь к началу и к политике Лондона все-таки на Ближнем Востоке. Что о ней можно сказать? И вот мы, может быть, где-то увлеклись другими темами, ускакали тоже немножко от Лондона, Ирана и так далее. Так что давайте вернемся.
0: Да, вернемся к нашей теме. Великобритания всегда традиционно была склонна к арабскому миру. Британский Foreign Office часто называли верблюжьим корпусом, потому что там работали в основном дипломаты-арабисты. Но это факт, это, понимаете, неизбежный факт. Великобритания любит арабский мир. И это сказывалось на политике в отношении Израиля, в отношении палестинского вопроса. Великобритания хочет создания палестинского государства, считая, что создание палестинского государства решит проблему между Израилем и арабским миром, а опосредованно и улучшит отношения между Великобританией и арабским миром. Насколько это оправдано, я не знаю, я просто отражаю точку зрения. Я думаю, что Великобританию очень сильно раздражают еврейские поселения на западном берегу Иордана, то, что Израиль называет Иудея Самария. Великобританию безумно сильно раздражает политика Израиля в отношении Газы. В Великобритании шок в отношении событий 7 октября продолжался не более 2-3 дней. Потом как-то средства массовой информации забыли. В Великобритании мало кто понимает, что 7 октября это национальная травма на уровне Холокоста. Просто не понимают. Или не хотят понять.
1: Вот не хотят, но вот это и вот, да. Почему?
0: Неудобно. Неудобно. Неудобно, понимаете? Потому что неудобно рассказать с экрана телевизора, что женщинам отрезали грудь и играли в футбол, что вытаскивали детей из чрева матери, что зажаривали в микроволновке. Это неудобно, об этом не говорят, об этом нельзя говорить.
1: Хорошо. Это вот после того, как газета «Таймс» выходит с таким громким заголовком, и мы опять не уйдем, видимо, от этой темы, про антисемитизм, ну, вот уже когда пресса об этом пишет, да, какие-то реальные действия. Хорошо, угрозу обозначили. Давайте бороться. Это уже не проблема Израиля, это проблема Великобритании.
0: Вы знаете, 7 мая проиграют либористы, 7 мая проиграют консерваторы, и выиграет только одна партия по-настоящему, партия зеленых, которой руководит еврей, гей, Жак Полански. Почему я подчеркиваю, что он еврей и гей? Потому что он сплотил вокруг себя мусульманскую группу, которые ненавидят и евреев, и геев. Тем не менее, это великое мастерство.
1: То есть он сплотил вокруг себя или против себя? Я тут как-то вот запуталась.
0: Вокруг себя.
1: То есть вокруг в его себя, поддержку.
0: Который его поддерживает. Знаете почему?
1: Почему?
0: Только по одной теме. Отношение Зака Полански к Газе, к Израилю. Партия зеленых давно забыла о зеленой теме. Их важная, самая важная тема, которая их волнует, это израильская политика в Газе. И поэтому мусульмане, сплотившиеся вокруг Зака Полански, готовы закрыть глаза на его еврейство, на его гомосексуализм, только лишь потому, что он так рьяно ругает Израиль и политику Израиля. В парламенте Великобритании сейчас минимум 4 депутата, которые попали в парламент исключительно на платформе осуждения Израиля в его политике в Газе. Больше ничего.
1: Да, так это очень печально. То есть это муниципальные выборы, я так понимаю. Потом то же самое может произойти в парламенте. Да, то же самое может произойти и в парламенте.
0: 4 депутата это в парламенте.
1: Да, нет, я понимаю, да, что 4 депутата в парламенте, но парламентские выборы в Великобритании тоже может...
0: Абсолютно, абсолютно, легко предсказуемо. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, будут ли предприняты какие-то меры, я не ожидаю от тех, кто победит, конкретных мер по борьбе с антисемитизмом, если честно. Не ожидаю.
1: Ну, да, все грустнее и грустнее. Я уже, понимаешь, я уже какой раз эту передачу говорю, это повторяю, что все грустнее и грустнее, но как-то все это очень звучит. Понятно, что можно любить, можно не любить Израиль, можно по-разному относиться к израильской политике, но так не... есть, во-первых, да, очевидные вещи, да, но есть, собственно, и да, проблема антисемитизма, которая переплетается со всем, что есть.
0: Знаете, проблема антисемитизма – это ведь проблема не нашего поколения, она стара как мир. Я считаю, что антисемитизм – это в первую очередь зависть. Он построен на зависти. Вот такая маленькая страна, как в Израиле говорят, Пыцкало, да, и дает столько всего миру. Но попытайтесь обогнать эту страну и в компьютерах, и в шахматах, и в медицине, и в чем хотите. Это порождает зависть.
1: Мы уходим на небольшую рекламу, скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или
3: виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем нашу передачу и говорим с журналистом Юрием Григорским. Я все-таки хочу еще все равно еще немножко поговорить о короле, о королевском визите, потому что это такое, может быть, здесь немножко, немножко спокойная тема, хотя здесь тоже и в королевской семье неспокойно, да, и, кстати, во время визита в Вашингтон, что был тоже такой, не то чтобы скандал, но неприятности вокруг темы файлов Эпштейна, когда король не в тот же день, когда король был в Вашингтоне, там происходила встреча жертв вот дела Эпштейна и король. Они хотели, чтобы король с ними встретился и, видимо, извинился за уже не принца Эндрю, но этого не произошло. Вот что происходит
0: за
1: сегодня?
0: Своего брата.
1: Да, что происходит в королевской семье сегодня? Что она из себя представляет сегодня? Какие отношения в семье? Эта тема всегда всех волнует, может быть, даже больше, чем политика кого-либо то ни было на Ближнем Востоке и тема антисемитизма. Потому что...
0: Ну, это... Мое личное мнение.
1: Да.
0: Мое личное мнение. Королевский дом сейчас держится на двух женщинах. Это жена принца Уильяма, Кейт, большая умница, тонкая, к сожалению, больная женщина, которая преодолела страшную болезнь. Ну, вот все надеются, что она смогла по-настоящему это преодолеть. Значит, это номер раз. И номер два – это жена короля Камилла.
1: А ее так не любили.
0: Сильный. Ее страшно не любили. Вот это мастерство так повернуть общественное мнение абсолютно в противоположную сторону. Вот на этих двух умных, опытных, дальновидных и скромных поведений женщин, вот на этих женщинах держится королевский дом. И, к счастью, обе они обладают достаточным влиянием на своих супругов, и, к счастью, супруги прислушиваются к их советам. Это мое личное мнение, построенное на том, что я знаю или о чем догадываюсь.
1: Ну, а что происходит? Вот почему именно вокруг дома? То есть скандал с братом короля Эндрю, с Файлом Эпштейна, это одно. А что еще? Вот что они удерживают? Чему не дают случиться?
0: Чему не дают случиться? Во-первых, я думаю, что и Камилла, и Кейт посоветовали королю лишить его брата королевского сана. И это был правильный ход. И дать волю букве и духу закона в преследовании Эндрю. Кстати, здесь все бросились галопом и стали кричать: давайте лишать его и воинских званий. Это не имеет никакого отношения. Значит, его можно судить за его проступки, но его воинские звания... Он, кстати, участник войны, не прятался за спину матери. Был летчиком, летал на вертолете, спасал людей во время Фолклендской войны. Так что его воинские заслуги отдельно, его преступления отдельно должны быть. Но вы знаете, толпа, она всегда либо в одну сторону, как Жванецкий говорит, и всегда эти люди впереди, в какую бы сторону толпа не бежала. Значит, они посоветовали ему обе отстраниться от Эндрю и дать волю полному расследованию. Я не думаю, что Эндрю предстанет перед судом в Соединенных Штатах. Это было бы чересчур, но тем не менее Эндрю закончен как член королевской семьи. К чему они еще прислушиваются? К советам по поводу налогов и расходов. Очень важно, чтобы все члены королевской семьи, а их очень много, не были обузой для государственной казны, чтобы они отрабатывали то, что они получают от государства. Что это означает? Чтобы они принимали участие в общественных мероприятиях, чтобы их голос был слышен, чтобы было видно, что они работают. Как, впрочем, работала покойная королева. Эта женщина работала, как ломовая лошадь. Представьте себе, из 365 дней в году она 280-290 дней принимала участие в каких-то общественных мероприятиях. Открывала, закрывала, поддерживала, поздравляла. Это тяжелейший труд. Для каждого, с кем ты встречаешься, подарить улыбку и создать такое впечатление, что она существует только для тебя, и ты для нее самый важный человек в жизни. Вот в моих встречах с принцессой Анной, со старшей дочерью королевы, и с покойной сестрой королевы, принцессой Маргарет, в тот момент, когда я с ними общался, я был полностью убежден, что я самый главный человек в их жизни, и все, что их интересует, это то, что я им рассказываю про систему вещания Великобритании на русском языке.
1: Это прекрасно. Это на самом деле тяжелое искусство и тяжелый труд. И я еще хотела спросить про принца Гарри, который находится в США, и мы как-то привыкли, что часто у нас, когда премьер-министр Израиля, супруга отправляются с визитом в Белый дом, к ним они либо оставляют время на встречу с сыном, который живет в Америке, проводит там большую часть своего времени, или он прилетает в Белый дом, либо они летят в Майами. А вот что с принцем Гарри? Встречался ли с ним король? Запланировано ли это время? Как вообще вот тут семейные отношения складываются?
0: Очень интересно, что за два дня до того, как Карл посетил Соединенные Штаты с государственным визитом, принц Гарри неожиданно объявился в Киеве.
1: Да, точно было.
0: Поскольку, хотя у него уже нет королевского сана, тем не менее он по-прежнему один из организаторов игр Invictus, игр непобежденных, которые он организовывает для раненых военнослужащих. Военнослужащих, раненых во всех конфликтах, в любых. И для военнослужащих, потерявших конечности. И на этой встрече Гарри произнес очень насыщенную политическую речь, в которой он обратился непосредственно к президенту Путину, призвав его прекратить бойню, и обратился непосредственно к президенту Трампу с призывом поддержать Украину и поддержать НАТО. Когда Трампу об этом сказали, Трамп сказал: «А, Гарри, да? А как его жена? А передайте ему привет от меня. Мне его советы, ну, я послушаю, как там со всем этим». Вот если бы у нас был большой бальный зал, когда приезжает его отец, мы бы смогли пригласить гораздо больше гостей. Вот так он ответил на призыв принца Гарри. Насколько я знаю, Карл III, я по-прежнему еще путаюсь даже с моей головой, Карл III не встречался с Гарри, и встреча не была запланирована. Что состоялось, что могло происходить за закрытыми дверьми, я не знаю.
1: Ну, кстати, он, король тоже поднял тему Украины, поэтому тут как-то тоже есть такая некая преемственность.
0: Да. Это была политически насыщенная речь, чего королевская семья никогда им не позволяет, и они себе не позволяют. Но это была насыщенная политическая речь, доставленная с британским юмором.
1: А, кстати, кто эти речи пишет? То есть это и МИД Великобритании диктует вот то, что вот позволили королю. Он сам решил политикой насытить.
0: Нет. Значит, речь пишут сотрудники Foreign Office, но редактирует сам король. Король вносит свои изменения. То есть это такое содружество, это совместная работа, где выверено каждое слово, каждая запятая. Поверьте, каждая запятая там имеет смысл. Поэтому это одобренное и Foreign Office, и королем.
1: Ну и премьером тоже, я так понимаю. То есть, как бы, премьер... Или тут ни при чем?
0: Премьер уже был не до этого. Уже был, он уже настолько потерял управление государством. Я часто вспоминаю фильм... Один старый советский фильм с Нонной Мордюковой и с Михаилом Ульяновым, когда она смотрит на него и говорит: «Хороший ты мужик, но не орел». То же самое и про Сарамова сейчас говорят: «Хороший мужик, но не орел, не премьер-министр». Вот все отпустил, все, что можно отпустил. Ничего плохого не сделал, ну и ничего хорошего.
1: Да, хорошо, что в Великобритании есть король, как рояль в кустах. Это я зацикливаю нашу передачу.
0: В данной конкретной ситуации он был просто незаменим. И все считают, что да. Вот королевский дом себя оправдал. И, да,
1: и кстати, сколько было, тоже говорили, что давайте пусть Карл уходит, пусть уступит трон принцу Уильяму, а вот Камилу не любили, а вы говорите, все обернули и подняли, и несут с достоинством.
0: Человек готовился к этой роли 73 года. Можно было за 73 года чему-то научиться.
1: Даже если это одна речь, то она была прекрасна. И запомнится, и безусловно... Она стоила того, чтобы подождать, да, безусловно.
0: Она войдет в учебники. Войдет две речи, они обе войдут в учебники. Когда... И он... Я думаю, что еще... Вот вы сказали, кто пишет эти речи? Президент Трамп сказал уже... На приеме, на вечернем приеме, он говорит: если бы не мы, вы бы говорили сейчас по-немецки. На что Карл ему возразил: если бы не мы, вы бы говорили сейчас по-французски. Значит, это уже не Foreign Office, это уже он парировал моментально, он поймал этот мяч на лету и перебросил его через сетку.
1: Что ж, я советую всем, вернее, желаю всем политикам таких ярких вступлений и дельных, и такого поведения, и умения парировать Трампу, что очень важно. Причем Трамп не обиделся, он оценил, как я понимаю.
0: Нет. Ну что, расстались душа в душу.
1: Расстались душа в душу. Ну вот нам тоже с вами пора расставаться. Я тоже надеюсь, душа в душу. Спасибо вам огромное за этот разговор. И спасибо нашим слушателям и зрителям за то, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Первого радио. Я надеюсь, вы тоже смотрите наш YouTube-канал. Иногда. Хотя бы. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. До свидания.
0: До новых встреч. Всего доброго.
2: Прямой ответ.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
7: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов.
10: Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
12: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
11: Конкретней.
12: Я это... Все время скучаю, понимаете?
11: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
12: Я все время скучаю... По пятнице.
11: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
13: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
11: Леночка, есть еще пациенты?
14: На сегодня нет.
15: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
12: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
13: Вечер.ком.
16: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
17: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
18: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
17: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
18: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
19: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
13: Реклама.
20: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
21: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
22: Максаной Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
23: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
21: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
22: Только в Максаной Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Реклама.
24: Новости.
25: Объединенные Арабские Эмираты ожидают, что Израиль и США нанесут удар по Ирану в ближайшие сутки. В Лейпциге внедорожник въехал на пешеходную зону на большой скорости. Тренировочные полеты ВВС над Иерусалимом, об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что страна подверглась комбинированной атаке из Ирана. Силы ПВО Эмиратов продолжают отражать атаку. Ранее Минобороны сообщило о 4 ракетах, запущенных из Ирана, 3 из которых были перехвачены над территориальными водами, 4 упала в пролив. Минобороны уточняет, что взрывы, которые были слышны в различных районах страны, являются результатом работы сил ПВО. Медиа-офис правительства Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил о том, что в результате атаки иранского беспилотника начался пожар в зоне нефтяных предприятий. В результате атаки пострадали трое рабочих из Индии. В связи с ракетным обстрелом аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов закрыты. Источник в Эмиратах сообщил телеканалу CNN, что в Эмиратах ожидают американо-израильского удара по Ирану в ближайшие 24 часа. В то же время, как сообщает информационное агентство «Оману» со ссылкой на источник в силовых структурах, атаке подвергся жилой дом одной из компаний в районе Тибат, провинции Буха в Омане. Двое иностранных рабочих получили ранения средней степени тяжести, повреждены 4 автомобиля, в соседнем доме выбиты окна. Подробности инцидента изучаются властями. Сегодня в центре Лейпцига автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне. По сообщению радио Лейпциг, внедорожник Volkswagen проехал от площади Аугустус-Плац по улице Гримайше-Штрассе через пешеходную зону в сторону Томас-Кирх-Гоф, сбив нескольких людей. На площади Аугустус-Плац приземлился вертолет спасательных сил. По данным издания Bild, погибли не менее 2 человек, еще несколько получили травмы. Полиция ведет расследование инцидента, мотивы водителя устанавливаются. На данный момент властями произошедшее как теракт не квалифицируется. Мэр Лейпцига Бурхард Юнг сообщил журналистам, что водитель, совершивший наезд на людей, задержан. Пролет боевых самолетов ЦААЛЯ на малой высоте над Иерусалимом вызвал волну слухов среди жителей столицы. Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что ВВС начали тренировочные полеты над центром страны в преддверии воздушного парада, которым будет сопровождаться завтра церемония смены командующего военно-воздушными силами. ЦААЛЬ сообщает, что тренировочные полеты будут осуществляться до утра. В армии подчеркивают, что речь идет о плановом мероприятии, не связанном с какой-либо угрозой в сфере безопасности. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 20 часов 7 мая. В районе горы Мирон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200 человек. Такие же указания действуют в районе линии противостояния, а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор-Аганус и Сафсуфа. Израильская железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» предупредила пользователей о том, что в социальной сети Facebook от ее имени действуют мошенники, которые создали поддельную страницу «Ракевит Исраэль», где обещают пользователям бесплатные наборы для поездок. Для получения подарка предлагается перейти на фишинговый сайт и ввести данные кредитной карты. Для большей убедительности на странице размещены сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с символикой компании. Компания «Ракевит Исраэль» попросила пользователей проявлять осторожность в социальной сети. Компания подала жалобу в полицию. И о погоде. Завтра, 5 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Облачно, возможен легкий дождь, умеренный ветер до 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Бершеве 20, в Хайфе 18, в Твери на побережье озера Кинерет 19, в Эйлате 27 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Ну что же, добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Очень-очень рады вас приветствовать на Первом радио 89.1 FM в программе «Белая карта» с Лидией Топельберг
0: и Кристиной Кипнис.
1: Да, это приятно. Я думаю, что вам тоже наконец-то нет каких-то от нас зависящихся ситуаций, когда мы не можем провести программу, которую как, ну, мы читаем, что люди ждут, люди хотят. Но наконец-то мы выходим в свои, как бы, вот, по планам программы, то есть каждый понедельник, и вот сегодня этот понедельник не исключение. Также не исключение, что мы хотим вам напомнить про номер телефона, чтобы стать участником нашей программы. Номер телефона 03-944-7777. Запишите, запомните, можете просто сейчас даже его набрать, вы попадете на автоответчик, ваш телефон зафиксируется, и в ближайшие дни мы с Лидией Топельберг обязательно с вами свяжемся.
0: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где мы публикуем прогнозы. Самый регулярный — это прогноз карт Таро от Кристины Кипнис. И там же появляется запись эфира каждой нашей программы, если вдруг вы не послушали, либо для участников наших программ, если вы волновались, не запомнили, не записали, вы можете все там переслушать. И также можете под любой публикацией в комментарии тоже подать знак, что вы хотите принять участие. Если, допустим, вы живете не в Израиле и не имеете возможность позвонить по номеру телефона 03-944-7777, то напишите нам, мы найдем способ с вами связаться и также вас вывести в эфир наших следующих программ.
1: Ну, а у нас по традиции всегда в первом нашем блоке это Лидия Топельберг, когда читает свои звездные новости, но перед этим хочу сказать, что если вам хотелось бы более подробные вот эти вот новости, может быть, задать какие-то вопросы, связанные с астрологией, то вы можете подписаться на Лидию Топельберг. У нее есть свой телеграм-канал, так они и называются, «Звездные новости от Лидии Топельберг». И Лидия Топельберг есть на таких площадках, как Facebook, Instagram, TikTok. Там она тоже публикует интересные видео, связанные не только со звездами, так вы можете познакомиться поближе, да, скажем так, с Лидией Топельберг. Пожалуйста, welcome на ее страничке.
0: И точно так же, пожалуйста, подпишитесь на страницу Кристины Кипнис, раз уж тут идет такой самопиар просто жесточайший.
1: Давно не делали.
0: То подписывайтесь на Кристину Кипнис, где точно так же вы можете познакомиться с ней как с личностью и читать ее прогнозы от карт Таро. Между прочим, она уже, вот такой спойлер, опубликовала прогноз на ближайшую неделю. Если вы нетерпеливы и не готовы ждать конца программы, то добро пожаловать к ней на страничку. Ну, а я, пожалуй, ворвусь со своими звездными новостями и расскажу всем нашим радиослушателям о том, что со вчерашнего дня Меркурий, который у нас отвечает за речь, коммуникации, связи, контакты, обучение в том числе, перешел из страстного, импульсивного и нетерпеливого Овна в спокойного, продуманного, хозяйственного, очень приземленного Тельца. Так. И пробудет он там до 17 мая. О чем же это говорит? А говорит это о том, что вот в этот самый период, в эти две недели, наши все переговоры, наши разговоры, наши установки связи, какие-то контакты, они будут иметь очень основательные решение. То есть мы будем размышлять над каждым словом. Не будет слова «не воробей, вылетишь, не поймает». Такого не будет. Наоборот, все будет с толком и с расстановкой. Возможно, даже будет какая-то медлительность, но это тем лучше, потому что в каких-то важных переговорах это будет все в нашу пользу. То есть мы будем настаивать на своем, мы будем уверены в том, что мы говорим. И это отличное время для того, чтобы в своих каких-то рабочих процессах продвигаться, настаивать опять же на каких-то своих идеях, потому что мы будем по-тельцовски вот так вот очень приземленно, уверены во всем, что мы говорим. То есть не будет такого, что мы где-то сказали что-то поверхностное или промямлили, или очень быстро проговорили. Нет, это такой очень статусный такой образ энергии, очень такие глобально основательные, которые нам помогут в решении тех или иных вопросов, в том числе и в теме обучения, образования, тоже все будет происходить не просто так: «А, хочу поучиться, пойду поучусь этому». Наоборот, все, что вы будете сейчас изучать в этот период, будет иметь под собой какую-то очень основательную базу. То есть это для чего-то, что вам нужно, и вы приняли решение осознанно, вы вкладываете свои деньги в это обучение осознанно, и вы знаете, что вы будете потом применять это в своей жизни, а не просто так вот, ну, просто буду знать еще один язык какой-нибудь, эсперанто, например, а просто в общую коллекцию. Вот это не про Меркурий в Тельце. А также хочу сказать, что вот буквально через два дня, через день даже, 6 мая, у нас начинается первый ретроградный период, но это не что-то такое очень важно, влиятельное на нашу с вами повседневную жизнь. У нас снова становится ретроградным Плутон. Плутон вообще, ну, как бы тоже такой спойлер, он ретроградным бывает каждый год на протяжении почти полугода, то есть это не что-то такое вау-удивительное, и в большей степени это влияет на какие-то более глобальные процессы, на уровне государств, на уровне каких-то важных эгрегоров, где-то там стоящих. Мы с вами это в большей степени замечаем только на каких-то процессах трансформации, но и то, поскольку Плутон у нас с конца 2024 года находится в Водолее, это время революционных трансформаций, мы так или иначе это чувствуем в нашей повседневной жизни, думаю, что с каждым днем все больше и больше, поэтому в целом это не должно как-то сильно изменить ход нашей жизни. Вот, да, и продлится он, как я уже сказала, около полугода, до 16 октября, это просто такой фоновый период, так что не пугайтесь, в целом все пока что идет по плану, чего-то такого криминально-глобально-ретроградного пока с нами не происходит.
1: Но когда ты уже успела сказать слово ретроградный, я думаю, что и я, и все наши радиослушатели просто сейчас напряглись, потому что у меня аж глаз задергался, если честно.
0: Ну, опять же, не бывает... У природы нет плохой погоды.
1: Факт.
0: Это вот, как ни крути, из каждого периода, даже если это период затмений, ретроградов, можно извлекать пользу, и все напряженные аспекты тоже можно обращать в свою пользу для того, чтобы через какой-то кризис расти, и, соответственно, это только... Не бывает все хорошо. Если бы у нас было все хорошо, и все периоды были
1: бы
0: просто
1: бы
0: радужными,
1: да,
0: то либо мы бы уже с вами жили бы где-то в раю, а не на земле, либо мы с вами бы были на уровне инфузории. Туфелек.
1: Да, не добавить, ничего не убавить, как говорится. Так, ну, думаю, что темп сбавлять не нужно. Лида, как ты думаешь?
0: Я думаю, что нужно уходить на
1: рекламу,
0: перерыв,
1: песню и связываться с нашим первым участником, да?
0: Все верно.
1: Поддерживаю.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
2: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах. Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Возвращаемся к вам после музыкальной паузы. Пока мы связываемся с нашим первым на сегодня слушателем, участником программы, напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить, чтобы оставить заявку на участие в программе «Белая карта». 03-944-7777. Давайте еще раз. 03-944-7777, чтобы вы точно записали, не забыли и смогли позвонить. Позвонить вы можете прямо сейчас, потому что ваш номер зафиксируется в нашей системе. И в ближайшее время, когда мы сможем, мы вам перезвоним, уточним все ваши данные и уточним детали вашего вопроса, назначим вам время участия. Так, у нас техническая проблема, мы не можем связаться через WhatsApp с нашей первой слушательницей, поэтому сейчас я передаю слово Кристине, пока пойду набирать ее через обычный стационарный телефон.
2: Ну, а я немножечко таким спойлером займусь. Вот Лидия Топельберг в начале нашего часа, то есть в первом нашем блоке, читала свои звездные новости. И вы знаете, как мне нравится, когда, во-первых, мы не раз поднимали с Лидией Топельберг вопрос о том, что прогноз Таро и вот звездные новости очень сильно пересекаются. И я бы даже сказала, что они как бы дополняют эту информацию. Поэтому, если вы уже прослушали звездные новости, я вам лично советую дослушать эту программу до конца. Во-первых, вы послушайте, как мы отвечаем на вопросы, разные вопросы. Для кого-то, может быть, это покажется ерундой, хотя я считаю, что оценку делать всем этим моментам мы не имеем никакого права, потому что, ну, мы не можем судить, и мы не в тех туфлях, да, как говорится, не в туфлях того человека.

0: Ближайший прогноз Таро на ближайшую неделю. И да, вот информация, которую нам передала Лидия Топпельберг со своими звездными новостями, вы дополните благодаря прогнозу карт Таро то, что нас в ближайшее будущее нас ожидает. А я считаю, что это стоит сделать, потому что информация очень полезна. И я думаю, что даже в этих прогнозах, вот в новостях звездных или прогнозах карт Таро, многие найдут для себя уже ответы. Ну, а мы рады приветствовать нашу первую участницу. София, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. София, у нас есть традиция, когда наши участники повторяют вопрос, с которым они обратились в нашу программу. Поэтому сейчас мы даем вам слово.
1: Я живу в хостеле 6 лет, еще ни разу не помылась теплой водой. Я не говорю горячей, теплой водой. Хочу перейти в другой хостель. Давно хлопочу, но пока бесполезно. Хочу узнать, сбудется моя мечта 87 лет или нет. Перейду я в другой хостель или нет?
2: София, большое спасибо за ваш вопрос. Отвечать на вопрос будет Кристина Кипнис вместе с ее помощниками картами Таро. Вот она уже тасует колоду, поэтому вот буквально нужно какое-то время подождать, и Кристина вам сможет ответить на этот вопрос.
1: Спасибо, я Кристину слушаю каждый день, правда, сегодня ее не было, но каждый день она есть.
0: Очень приятно, да, сегодня я отсутствовала.
1: И Лидию Тендерберг тоже.
2: Ну, уже спасибо.
0: Лидию,
1: Я люблю Первое радио и всегда вас слушаю.
2: Спасибо вам большое, очень рада, что у нас такие верные слушатели.
0: Вот сейчас, кстати, на самом деле очень исторический момент, потому что сейчас немножечко такой вот развлекательный контент я в нашу программу внесу. Очень многие считают, когда Лидия Топпельберг читает свои новости, не звездные, а вот, скажем так, в рабочем своем формате, все думают, что это просто искусственный интеллект. И вот мы этот миф пытаемся развеять, и вот вы сейчас, София, нам помогли в этом, потому что вы разговаривали, и наш искусственный интеллект в виде Лидии Топпельберг вам отвечал, потому что очень многие не верят, что это живой человек.
1: Я так не думаю, что это искусственный, это натуральный человек.
2: Спасибо вам большое. Как приятно, что даже в другом образе меня принимают за человека, а не за машину.
0: Это очень приятно.
1: Светочка, я люблю вас, слушаю.
2: Спасибо большое.
1: Вообще люблю Первое радио.
0: Это очень приятно. Первое радио любит вас. И вот сейчас непосредственно от лица Первого радио и программы «Белые карты» я хочу ответить вам на вопросы. Смотрите, на самом деле, действительно, то, что там, где вы сейчас находитесь, то есть в том хостеле, да, действительно, все вот вы никак не можете там себя почувствовать, ну вот как дома. То есть нет вот этого тепла, вы очень теплый человек, София, и вот этого тепла вы там не ощущаете. Причем не только, скажем так, стены вам, да, вот этого хостела не дают этого тепла, но и также персонал, который там работает, и не только, скорее всего, люди, которые там вас окружают. Но карты говорят, что вам нужно, видимо, вот через принятие, вы после этого сможете поменять свою жизнь. Здесь карты не отвечают, переедете ли вы в другой хостел или еще что-то, но вот именно через вот это чувство принятия, что вы, скажем так, искусственно начнете любить то место, в котором вы находитесь, то есть искусственно выращивать в себе какую-то теплоту и радость, и благодарность этому месту, ситуация как-то изменится. Я задала вопрос, какие энергии вас окружают в этом хостеле, и какие энергии вас окружают, если вы, например, добьетесь того, что вы переедете в другой хостел. Что там, вы будете как будто бы, знаете, вот вроде бы вот она ваша цель, вот, дотронуться до нее руками, вот она на вытянутых руках от вас, да, находится, но все равно будут какие-то камни, преткновения, которые вас, ну, будут расстраивать и не радовать. И вот карты говорят, вам в первую очередь нужно вот принять ситуацию, взрастить в себе вот эту вот любовь, и тогда ситуация кардинально изменится. Но ответа на ваш вопрос, переедете вы или нет, карты в данный период времени не отвечают, кроме того, что они вам дают совет.
1: Я так и знала.
0: Да. Ну и вас этот ответ расстроил, да, немного?
1: немного, а расстроил. Вы знаете,

0: всем. Я никуда не хожу. Ни с кем здесь никогда не ругалась, кроме самой первой начальницы. Вот с ее начала вот такой вот... Я ненавижу этот хостель. Кто мне говорит «Здрасте», я отвечаю. А так я здесь почти никого не знаю, ни с кем не разговариваю.
1: Вот вам нужно вот этот момент изменить, потому что если мы говорим про переезд...
0: Да уже поздно. Это уже отпадает. Но... У меня в том хостеле рядом дети живут, так что мне никто и не нужен, во-первых. Во-вторых, в нашем доме, где я 21 год с детьми прожила, на ее... Там живут мои хорошие друзья, и Лёва проводит гимнастику, так что мне там ругаться не с кем, и мне бы там действительно было хорошо. И самое главное, что там есть балкон, я бы дышала воздухом, а не затыхала здесь. Я перешла в другую комнату, между прочим, вы мне тогда сказали, что да, я перейду, но где-то через 7 месяцев, через 3 месяца я перешла почти через год, но все-таки поменяла. Но комната сырая. В шкафчиках тут был потоп, дурно пахнет. Это кошмар, бойлер не греет.
1: Ситуация Нет. действительно очень как бы неприятная, и действительно
0: а
1: в таких условиях...
0: А люди завистливые, понимаете, я худенькая, старше их намного, хорошо одеваюсь, я привыкла, у меня муж подводник был. Господи, твоя воля. А здесь я вечерами просто с ума схожу.
1: Ну, вот карты говорят, что ситуация изменится. Опять же, они не дают вам точный ответ, что вот, например, как «да, точно вы переедете». Но если вы немножечко вот внутри себя проведете определенную работу и вот примете эту ситуацию и начнете немножко искать не только вот как бы видимые, да, негативные стороны, но также вы сможете увидеть какие-то, возможно, положительные, пусть они даже будут искусственно вызваны, чтобы вот внутри себя вот почувствовать вот эту гармонию. Ситуация кардинально изменится. Но на данный момент...
0: Вы Кристиночка?
1: Я Кристиночка, да.
0: Я вас просто по голосу... Вот сейчас вот у Лиды один голос, у вас другой. Вы по утрам часто смеетесь и разговариваете, поэтому я вот сейчас... Вы понимаете, у меня ишемическая болезнь головы. У меня во второй половине дня такие головные боли, что я с ума схожу. Мне назначили таблетки, которые было 20 миллиграмм, а у меня сейчас 80 миллиграмм, и дают 3 таблетки на месяц, а мне дают 30. Какое общение, господи, я еле дышу, утром я с мотопыли 2 часа гуляю.
1: София, простите, я вас сейчас перебью, я не говорю про общение, я говорю внутри. Внутри вы должны изменить вот это вот состояние сопротивления, а принять ситуацию. Я сейчас не агитирую вас ни в коем случае.
0: Я и так ее приняла.
1: Идти через себя и там общаться с людьми, которые... по той или иной причине вам неприятны. Нет, я совершенно говорю о другом. Я говорю, что внутри себя, чтобы вот немножечко успокоить вот это свое состояние, вам внутри себя нужно принять. Я понимаю, что, может быть, даже мои слова сейчас звучат нелепо с учетом того, что вы рассказываете. Но карты вам советуют, как только вы внутри себя примите эту ситуацию и успокойтесь, она кардинально изменится. Возможно, именно так, как вы хотите, с переездом, или еще как-то, или условия улучшатся. Карты на данный момент не отвечают. Они всего лишь дали вам совет, скорее всего, исходя из вашего внутреннего состояния, которое неспокойно. Именно этот совет они вам дали. Принять ситуацию и немножко внутри себя изменить.
0: Кристиночка, мама меня обратно уже не родит.
1: Я понимаю.
0: 18 лет мне уже давно исполнилось, понимаете? А
1: прекрасно
0: изменить
1: понимаю.
0: Свой характер, свое нутро мне уже не под силу, правда.
1: Я понимаю.
0: Поэтому...
1: София, вы нас простите, пожалуйста, но вот и больше
0: да,
1: нам пока нечего
0: сказать. Да, вы тут не виноваты, вы мне правду сказали, и я вам правду говорю.
1: Мы очень переживаем, очень сопереживаем вам, очень бы хотелось вам помочь. И вот в виде этого совета, возможно, вы просто вот запомните мои слова. Может быть, через какое-то время вы их сможете принять и... ну, как бы начать действовать в том направлении. Именно внутри себя изменить вот это вот сопротивление и принять ситуацию. И она кардинально изменится. Она правда изменится. Вы это почувствуете. Возможно, именно так, как вы хотите. Но на данный момент карты вам не отвечают. Будет ли этот переезд? Свершится он или нет? Они всего лишь дают совет. Мы очень за вас переживаем, надеемся, что мы хоть как-то вам помогли, потому что наша программа и была как бы создана для, именно для этого.
2: Но сейчас
0: спасибо
2: мы
0: большое. Да,
1: во благо.
2: Во благо. Всего вам хорошего.
0: И вам.
2: Спасибо большое. Мы продолжаем. У нас еще слушатели. Мы сейчас связываемся с нашей второй участницей. И пока это происходит, напомним вам номер телефона, по которому вы можете звонить, чтобы оставить заявку на участие в нашей программе. 03-944-7777. Вы попадаете на автоответчик, если звоните. Не пугайтесь. Просто в базе данных фиксируется ваш номер телефона, и в ближайшее время мы сможем вам перезвонить и уточнить все данные, назначить время участия в программе. А у нас на связи уже наша следующая участница Тина. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Тиночка, можно как-то, чтобы вы немного громче говорили?
3: Да, конечно.
1: О, прекрасно вас слышно. Тиночка, у нас есть традиция, когда мы дозваниваемся до наших участников, они повторяют запрос, с которым они к нам обратились, поэтому просим вас повторить.
3: У меня вопрос, стоит ли мне переезжать из страны, и если переезжать, если да, то к дочке или к сыну?
2: Большое спасибо за ваш вопрос. Начнем отвечать на первый вопрос, стоит ли вообще переезжать, и за этот вопрос берусь я с астрологии, а дальше уже Кристина будет уточнять все моменты. Смотрите, да, вам астрология говорит о том, что никаких противопоказаний у вас нету, и в принципе переезд у вас, ну, с переездом у вас должно все сложиться. Единственное, что, исходя из харарной астрологии, это не произойдет в ближайшие 2-3 месяца, потому что, когда нет конкретного запроса на дату, на время, рассматривается период 2-3 месяца. Возможно, это займет какое-то время, может быть, там у вас есть какой-то более конкретный план, о чем вы не говорили, но, соответственно, просто сам факт переезда, да, возможен, плюс, поскольку я рассматривала еще кармические указания вас и вашего супруга, у вас у обоих есть указания к тому, что вы, в принципе, как кочевники, должны либо перемещаться по миру в поисках того места, где вам комфортно, либо это какое-то одно место на всю жизнь, либо это там пожили в одной стране, пожили в другой стране. Факт в том, что вы оба, как я понимаю, родились не там, где вы сейчас живете, и это уже плюс. Соответственно, с переездом у вас должно все получиться.
3: Благодарю вас. Благодарю.
2: Во благо.
1: Но, а на картах Таро я бы хотела посмотреть, какие энергии вас будут окружать, если вы переедете к сыну. И, соответственно, какие энергии вас будут окружать, если вы переедете к дочке. От вас, Тина, я попрошу следующее. Когда я буду говорить к сыну, пожалуйста, нарисуйте в голове его образ. Ну и, соответственно, когда я буду говорить к дочке, образ дочки в голове. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Вы готовы?
3: Да. Да, я готова.
1: Тогда начинаем. На данный момент я, значит, смотрю энергии, переезд к сыну.
3: Да.
1: Так, теперь переезд к дочке. Смотрите, значит, что по поводу переезда к сыну. То есть, на самом деле, этот вариант уже был как бы затянут. То есть, скорее всего, об этом вы в вашей семье говорили намного, ну, как бы там, давно, да? Может быть, не знаю, там, месяцев от 3 до полугода, может быть, чуть больше. И с этим решением вы затянули, и как будто бы идут какие-то, ну, как бы ситуация не складывается в один пазл, то есть идут какие-то вот, то там не получается, то здесь не получается, то тут какие-то планы рушатся, то еще что-то. То есть из-за того, что решение было немножечко по той или иной причине затянуто, то есть не было принято в моменте, когда вот пошел этот разговор, что нужно, когда ваш сын, например, говорил, да, мам, давай переезжай, по той или иной причине все это затянулось, то сейчас как будто бы что-то не складывается. И даже когда вы, например, переедете к сыну, то там будут постоянно какие-то жизненные поломки, я это так назову, не каких-то глобальных разрушений, а постоянно что-то будет, вот, например, вы что-то запланировали, грубо говоря, вместе пойти позавтракать, да, а кафе закрыли. Вот вчера оно еще работало, а сегодня его же закрыли навсегда. Ну вот что-то типа такого. То есть постоянно будут какие-то обломы, да, вот именно вот обломы в тех или иных реализациях каких-то планов. Что касается дочки, то здесь на самом деле ситуация тоже немножечко выходит из-под контроля. То есть она благоприятнее, чем переезд к сыну. То есть идут какие-то даже изменения социальные, то есть, возможно, какие-то шансы открываются, либо еще что-то, либо, может быть, ваш переезд к дочке даст ей какую-то свободу, чтобы она могла себя реализовать. Тут нет какой-то определенной конкретики. И при всем при этом идет, значит, колесо фортуны в перевернутой своей позиции. Это говорит о том, что будут складываться удачно обстоятельства, все будет идти как бы на успех и реализацию, но не вы будете контролировать ситуацию, а она сама будет вами контролировать. То есть вот если она сказала, грубо говоря, пространство сказала вам, вот здесь вам будет счастье. Хотите вы или вы не хотите, оно вам на голову упадет. Ну, вот, грубо говоря, как-то так. И также небольшое как будто бы потери какой-то вот силы. Возможно, как бы, знаете, вот... Секундочку. Потери силы, это говорит о том, что... Лид, тебе есть что-то добавить? У меня информация пока ушла, мне нужно секунду настроиться.
2: Я бы хотела с точки зрения кармической астрологии прокомментировать вашу кармическую связь с дочерью и сыном. К сыну я бы не рекомендовала переезжать, потому что и у вас с сыном кармический брак. Это говорит о том, что вы просто, находясь в одном пространстве, живя под одной крышей или рядышком друг с другом, вы будто бы будете ему перекрывать какие-то пути в его личной жизни и в каком-то дальнейшем развитии. Просто в любой, ну, в кармической астрологии считается, что когда у матери с сыном такое положение, и есть этот самый кармический брак, то нужно отпускать сына, как только он вырастает, чтобы он жил далеко своей жизнью. Это не значит, что надо отношения разрывать, но просто, что жить рядышком не рекомендуется. А с дочерью у вас нету кармических отношений. Соответственно, если вы будете жить в одном там, либо пространстве, либо рядом, в одном городе, там, в одной стране с дочерью, вы не будете никак перекрывать ей никакие дороги в таком глобальном плане. Вот,
1: а наоборот, вот как будто бы даже открывать какие-то дороги.
2: Это то, что кармическая астрология, да, хотела вам сказать.
1: И по поводу, я добавлю, извини, Лид, что я влезла так в разговор. У меня просто пришла информация по поводу потери силы. Скорее всего, возможно, вот из-за, теперь мне становится ясно, из-за того, что, скорее всего, с сыном у вас такая, скажем, ну, сильнейшая связь, более такая какая-то вот
2: кармическая,
1: да, то здесь, при этом, при всем, что для дочки вы, ну, как бы и она для вас очень тоже много значит, но как будто бы у вас будет ощущение, что... Ну, я сейчас немножко громкие слова скажу, но как будто бы вы его предаете. Но на самом деле так не обстоят дела. Он, наоборот, поймет, даже если в какой-то момент он даже немножечко обидится. Хотя уже вот такая вот небольшая обида у него, в принципе, есть, когда решение с переездом к нему не было принято еще вот тогда, когда этот вопрос первый раз поднимался. Но к дочке как бы было более благоприятно.
3: Ясно, спасибо вам огромное. Спасибо. Всем здоровья, счастья, удачи. И я вас люблю. Спасибо.
1: Взаимно. Спасибо большое. Всего хорошего.
3: Здоровья. Всего доброго.
1: Вот какие контрасты. Так, ну я предлагаю сделать небольшой перерыв, послушать сейчас
2: рекламу. И думаю, что сразу возвращаться к нашей участнице, потому что у нас очень мало времени.
1: Согласна с тобой полностью.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
7: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы возвращаемся. Перерыв был очень короткий. Пока мы связываемся с нашей третьей участницей сегодняшней программы, напоминаю, номер телефона 03-944-7777. По этому номеру вы можете звонить, чтобы оставить заявку на участие в программе «Белая карта» в наших следующих выпусках. Ну и также подпишитесь на наш телеграм-канал «Радио-шоу «Белая карта», чтобы быть в курсе всех наших прогнозов, переслушивать эфиры и также нам там оставлять заявки. Ну, а у нас на связи наша третья участница сегодня, Сандра. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Сандра, по традиции попросим вас озвучить ваш вопрос, к которому вы обратились, чтобы наши радиослушатели понимали, о чем мы будем разговаривать.
3: Угу. У меня вопрос. Дело в том, что я новая репатриантка в Израиль. Вот, я приехала, и я не росла в, скажем так, в религиозной семье. Вот, я достаточно светского характера человек, уже состоявшийся. А человек, с которым мы как-то так думаем строить отношения более глубоко, он религиозный, но не ортодоксальный. Но дело в том, что он думает о том, чтобы нам бракосочетаться официально и после принятия гиюра. Для меня гиюр, он как-то достаточно страшно звучит. И я хотела бы узнать, мой вопрос такой, какая наша кармическая связь и задача нашей встречи, вот, и что для меня сулит для души, для вообще для энергии, да, вот эта вот процедура, то есть стоит вообще туда смотреть или не стоит?
2: Сандра, большое спасибо. Начну отвечать я с кармической астрологии по поводу вашей кармической совместимости. И что мне есть вам сказать? Во-первых, у вас с вашим партнером кармический брак, и я уже поняла, что...
1: Мы вас с этим поздравляем.
2: Да, у нас в программу попадают люди с вопросами про совместимость чаще всего, когда у них есть кармический брак, потому что если у человека нет кармической... У людей нет кармической связи, то чаще всего у них нет запроса, а что же делать. Вы уже встречались, и, видимо, не раз в прошлых воплощениях. Этот человек был уже вашим любимым мужчиной, и в следующих воплощениях у вас будет не какая-то любовная связь, а кто-то из вас придет в род одного из вас. То есть, грубо говоря, кто-то будет ребенком или внуком в роду, где будет рожден, ну, вот один из пар. Кто конкретно, непонятно, но тем не менее, то есть вас еще ждут какие-то вот такие кровные отношения в будущем. Что такое кармический брак? Кармический брак — это история, в которую, если люди уже в отношениях и влетели, назовем это так, я прошу прощения за такое слово, в прошлом вы что-то не проработали, не проработали на таком уровне, что в этом воплощении вас поставили в такие жесткие условия кармического брака, из которых вы не можете выйти, не проработав вот это что-то. А вот что надо проработать, каждая пара должна понимать самостоятельно, то есть по каким-то там методам проб и ошибок, или опытным путем, методом исключений и так далее, а может быть, духовные пары это понимают на каком-то более высоком уровне. Соответственно, ваша история, она будет, ну, как бы тянуться. Кармический брак в самой такой легкой версии, когда люди духовно проработанные, он завершается через 9 лет, это первое, как бы, кольцо кармического брака. Чаще всего это происходит либо за 2 цикла, за 18 лет, ну, либо за 27. Ну, то есть через 27 лет по-любому что-то должно проработаться, когда вы уже не будете вот в этих кармических отношениях, и там уже либо вы можете спокойненько разойтись, либо вы настолько друг к другу привыкнете, что вы вот будете жить долго и счастливо, умрете в один день, как говорится. Соответственно, какую-то историю, вероятно, может быть, она и связана в том числе с вот той самой религиозной составляющей, либо с точки зрения свободы, потому что если рассматривать вашу натальную карту, вашу карму, у вас черная луна, которая отвечает за карму и за те моменты, которые нам даются очень тяжело, но при этом они как лакмусовая бумажка вытаскивают из нас все пороки, она у вас как раз находится в Водолее, в самом свободолюбивом революционном знаке. То есть вас постоянно жизнь приводит к тому, что у вас происходят какие-то истории с ограничением свободы, вы пытаетесь разорвать эти границы, вам это не нравится.
3: Абсолютно верно.
2: Но при этом эта черная луна вас учит тому, что вы должны, в конце концов, вы не Господь Бог, который можете вообще принимать любые решения. То есть есть вам нужно научиться жить на этой земле и принимать те правила, в которые мы должны играть, воплотившись вот именно на планете Земля. Соответственно, если вам там на протяжении жизни какие-то сценарии одинаковые с ограничением свободы попадаются, есть смысл на эту тему подумать. Но, опять же, более подробно этот вопрос, я думаю, сейчас мы попросим, чтобы Кристина, да, отвечала уже на вторую часть вопроса, потому что с первой частью я закончила.
1: А я, если честно, немножечко хочу конкретики. Я не совсем поняла второй вопрос. Вы хотите посмотреть энергии, какие вас окружают, если вы примете гиюр,
3: да,
1: или вступите,
3: да, да,
1: в брак?
3: Да. Наверное, и то, и другое. Просто это, наверное, два вопроса.
1: Два разных вопроса, да. Да.
3: Угу. На какой? Потому смотрим? Что я... Давайте сейчас посмотрим насчет гиюра, потому что мне как-то боязно. Мне кажется, что у меня все отрежут энергетическое, вот, и я останусь как-то вот пустой куклой. Uh-huh, uh-huh. Вот, а мне бы не хотелось.
1: Я поняла. Прошу дать мне минутку.

0: Сандра, благодарю вас за ожидание. Смотрите, как интересно. Начну я читать карты с другого конца. Значит, смотрите, первое. Определенные какие-то социальные изменения таки да будут в вашей жизни. И вас, как бы, вам единственное, что нужно будет к этому привыкать заново. Это как будто бы вот заново учиться ходить, заново учиться писать. Или, вы знаете, вот очень хорошо описывает пример, когда вот... Вот левша, а ее переучивают в правшу. Вот здесь вот то же самое, что вроде бы и пишет уже человек нормально, а почерк все равно кривой. Но как только он ручку берет в левую руку и начинает писать, то вот как бы вот он опять воссоединяется со своим естеством, да, назовем это так. При всем при этом у вас будут ностальгии по прошлому. То есть, причем эти ограничения, которые вот социальные у вас будут изменения, эти ограничения вы будете сами себе устраивать, потому что вам будет, ну, займет очень долгое время принять новый, скажем так, статус, новую себя, новые какие-то правила, которые вот, ну, мы все живем в Израиле, многие понимают, что, то есть, какие ограничения дает, с одной стороны, дает Гиюр, с другой стороны, какие двери он открывает. Но вот пока вы будете вот во всем этом разбираться, вот у вас будут ностальгические моменты. Но очень интересные стечения обстоятельств, то есть, знаете, такое, как, скажем так, стечение, вот как бы события будут ускоряться, будут интересно развиваться какие-то вот ваши социальные навыки или вы в социуме, то есть будут какие-то шансы появляться, которые вы давно ждали, которые вы давно хотели. То есть у вас жизнь действительно изменится, вы прекрасно чувствуете вот эти все изменения, но вы не знаете, в какую обложку это все вот обернуть, да, какой бантик на это на все прицепить, как это все применить в своей жизни. Но на самом деле вам помогут в этом во всем. То есть вам помогут, скажем так, принять это все и найти себя в связи с тем, что у вас вот это все изменится. То есть, но события будут, правда, очень долгожданные события, интенсивные долгожданные события в вашу жизнь входить. И, соответственно, вы совершенно выйдете на новый, другой социальный уровень. Но вам, ну, у вас займет как бы такое достаточно долгое время, чтобы к этому привыкнуть. И вот, вот этот момент ностальгии, он вас будет сбивать. Вот если вы с этим сможете проработать, да, над этим поработать, и в себе это проработать, и ускорить момент принятия, то тогда очень даже интересно у вас сложится жизнь. Совершенно
1: спасибо
0: по-другому.
1: Большое. Насчет брака... Или это было и на то, и на другое?
0: Нет, я только на Гиюр смотрела.
1: Спасибо.
2: Да, у нас просто, к сожалению, уже программа подходит к завершению, и мы вынуждены вам пожелать всего самого прекрасного. Возвращайтесь к нам с обратной связью, да, если будет желание. Всего вам доброго, до свидания.
0: Во благо. До свидания.
2: И поскольку у нас остается буквально 3,5 минутки до завершения программы, просим Кристину Кипнис рассказать, что же нас всех ждет в ближайшую неделю от карт Таро.
0: Так, общая энергия недели с 4 мая по 10. Неделя, на самом деле, про соединение с людьми, с возможностями и даже с самим собой. Есть ощущение, что все начинает складываться в нужное время, с нужными людьми. Этот период, когда случайности, не случайные встречи, разговоры, предложения могут резко менять направление событий, но важно не просто плыть по потоку, а четко обозначить свои намерения, тогда энергия недели работает на тебя, вот она начнет работать на тебя максимально точно. Первая карта – это двойка кубков, карта про взаимность и отклик. Это может быть и любовь, это может быть симпатия, партнерство или просто ощущение, что мы на одной волне. На этой неделе важно замечать, где есть настоящий обмен любым опытом, да, а где просто вот, ну, тебя не слышат, а просто как бы даже чувствуют. Это тоже нужный момент различать. И именно такие связи сейчас могут дать сильный ресурс и поддержку. Вторая карта – это старший аркан «Колесо фортуны». События ускоряются, то, что стояло, начинает двигаться, причем иногда резко и даже неожиданно. Может появиться шанс, который важно не пропустить. Если вы давно ждали вот этот самый знак или толчок, то вот он – момент, когда жизнь сама подкидывает возможность перейти на новый уровень. Третья карта – это шестерка мечей в перевернутой своей позиции. Неделя про ясность в словах и намерениях. Важно не молчать и не додумывать, а проговаривать, договариваться и, самое главное, фиксировать. Это хорошее время для переговоров, договоренности, расстановки границ. Чем честнее ты обозначишь свою позицию, тем легче будет двигаться дальше без недопониманий. И итог недели, то есть связи плюс шанс плюс ясность равно сильный переход. Эта неделя может дать тебе новый уровень в отношениях, работе и внутреннем в таком вот состоянии. Но ключ в баланс, да, как бы это нужно, значит, чувствовать сердцем, ловить возможности и при этом говорить все прямо и честно. Если соединить все вот эти вот все эти моменты, то результат может приятно очень даже удивить.
2: Кристина, благодарим тебя за прогноз. И напомним, что если вдруг вы что-то не услышали, не расслышали, выключили, отошли от радиоприемника, то вы всегда можете, во-первых, переслушать наш эфир, который появится в ближайшее время в нашем телеграм-канале радиошоу «Белокарта», ну и также на страничке у Кристины Кипнис в соцсетях. Обязательно подписывайтесь. Ну, а мы вынуждены подводить итог сегодняшней программы. Она пролетела невероятно быстро, и вот... Что остается пожелать вам хорошего вечера. Да, плодотворно, потому что у нас была... Соскучились по нам, это правда.
0: И это очень радует. Ну и по традиции хотелось бы сказать, помни, дорогой, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг.
2: И Кристина Кипнис. И всего вам самого хорошего.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

магазине пиво с рыбою, предвкушая выходное торжество. Я услышал, что недавно были выборы, только, к счастью, не запомнилось кого. Две красавицы так спорили с кассирами о протестах.

заслуженных актрис. Поначалу показалось, что о Гоголе, а чуть позже померещился Бальзак.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Некому дособирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Бам-бам-бам-бам.
1: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.
2: Ты белый и светлый. Я темная, теплая. Ты плачешь, не видит никто. А я комкаюсь.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Да это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
0: На Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Yahoo.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: I took a pill and had a dream.
6: Yo también.
5: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
6: Dime.

slow down, puppy.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

будто спрятана навсегда. В тихое слово «да». Я счастлив.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Thank you.

Мы гусары, а не воры. Я предлагаю разговоры. Берегите микрофлору. В башне ж ветер. Неожиданные встречи. Верьте мне, кураж не вечен. Обойдемся без хардкора.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Мне бы думать паруса, улететь в небеса. Высота, красота, было это теперь-то. Было это теперь-то.

0: песни.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.